0: Каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились. «С ума сошла!» кричали кругом. «Не связать ли нам ее?» шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла!» «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
1: «Сумасшедшая! Ведь сумасшедшая!» приставал генерал к Тоцкому.
2: «Я вам говорил, что колоритная женщина», пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
1: «Но ведь однако ж 100 000!
0: Господи!» раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
3: «Матушка, королевна всемогущая!»
0: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину.
3: «100 000! 100 000! Сам видел, при мне упаковывали! Матушка, милость моя, повели мне в камин, весь влезу, всю голову седую в огонь вложу, больная жена без ног, 13 человек детей, все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!»
0: И, провопив, он пополз было в камин.
1: «Прочь!» – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!»
0: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
1: «Эй, сгорят! Тебя же застыдят!» кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
0: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули.
3: «Матушка!»
0: все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на 7-м небе.
1: «Вот это королева!» — повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только 1000!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» — проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» — вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» — кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» — заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении и дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорят! Проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся о пол.
3: «Обморок!» – закричали кругом. «Матушка, сгорят!» – вопил Лебедев. «Даром сгорят!» – ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку.
0: Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
3: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы», —
0: с умилением выговорил Лебедев.
4: «Все его, вся пачка его, слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег! Ничего, очнется! А то бы зарезал, пожалуй! Вот уж и приходит в себя! Генерал Иван Петрович! Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!»
5: «Прощай, князь, в первый раз человека видела».
4: «Прощайте, Афанасий Иванович!» Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
3: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!» —
0: спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
3: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом!»
0: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на 4 тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
4: Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика
0: и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
6: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
9: Не думай на секунду.

0: Где первое мгновение, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против одного, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там не говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленберг. Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленберг.

0: Господин фюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц. Необыкновенно рад вас видеть. Живым и здоровым.
0: Благодарю.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
1: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
1: Ну... Рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет. И впредь этого делать не стану.
1: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
1: Он сказал об этом?
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
1: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг... Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
1: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
1: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
1: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
1: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
1: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
1: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
1: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил.
0: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
1: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
0: Да.
1: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
0: Именно так.
1: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
0: Должен.
1: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что, я волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый. Да-да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
0: Группенфюрер, если уж вы не знаете как... то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
1: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать, слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что, я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
0: Конечно.
1: Угу.
0: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов

0: На все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
1: Факты?
0: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен.
1: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
1: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
1: Хитрите?
0: Ну что вы, группенфюрер. Открыт как дитя.
2: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела Генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
1: Добрый день, господин генерал.
3: Хай Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
1: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
3: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
1: Так.
3: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
1: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
3: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
2: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
1: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
3: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
1: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока.
4: Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
3: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
4: Вы хоть бы кофе предложили, право?
3: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
4: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
3: Зачем вам Красная Библия?
1: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
3: То есть?
1: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
3: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
1: О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
3: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
1: Им занимается Кальтенбруннер лично.
3: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
1: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канариса. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
3: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно. С Гелиным. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми, только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии.
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор... я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал, случай, или он ведет игру. Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Этакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
3: А если я действительно введу такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить. Куда именно? Каким образом? Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
2: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
3: В Швеции.
2: Не лгите.
3: Ну, тогда не спрашивайте.
2: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
3: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
2: В чем она будет заключаться?
3: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
2: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
3: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
2: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
3: Вы же знаете.
2: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
3: В 19:30.
2: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
3: А у вас есть такого рода данные?
2: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
3: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
2: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да, шофера. У вас болит кисть правой руки, вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
4: Группенфюрер?
2: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
4: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Mm-hmm. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник.
1: Угу.
2: Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь.
1: Угу.
2: Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.
1: Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко — это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность?
4: Вы же все прекрасно знаете, бригада фюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
3: И не я. И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
4: То, что вы позволите.
0: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
3: Оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера Рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
4: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
3: Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
4: Нет.
3: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем.
4: А кто будет третьим?
3: А если третьим будет Мюллер? А?
4: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
3: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
4: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
3: Нас. Нас, Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл. Не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума.
4: Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать.
3: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие. И есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то
5: Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
5: Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кастрель, Ганс Геннадий Фролов, от автора Михаил Глузский, ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике, разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС Одесса готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе. Однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.

0: мгновение.
1: Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
2: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
3: Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновер и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: Ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
4: Пожалуйста, приезжайте.
3: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего мациона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
0: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
5: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
1: Нет, нет, нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
5: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
1: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
5: Но группенфюрер сказал мне, что я должен...
1: Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
5: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
1: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
5: Именно так, господин хорошо. Бользен.
1: Хорошо, подайте мне аппарат.
6: Могу я выпить еще чашечку кофе?
1: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
6: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
7: Шольц слушает.
1: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
7: Добрый вечер.
1: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
7: Соединяю, штандартенфюрер.
1: Спасибо.
7: Я слушаю.
1: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
8: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
1: Да, пожалуйста.
5: Да, группенфюрер.
8: Ганс, делай все, как я сказал. Понял?
5: Хорошо, группенфюрер.
1: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
5: Спасибо, господин Бользен.
8: Я не буду вам мешать.
1: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
5: Группенфюрер, он уехал.
8: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Центр. Угу. Когда получили?
9: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
9: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
9: Нет. Я могу привезти.
3: А где ваш передатчик?
9: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
9: Нет. Я могу...

0: Да, но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
1: Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
0: Да-да.
1: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
0: Две дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
1: Конечно, конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
0: Хотите крепкого чая?
1: Нет, нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
0: Понимаю.
1: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
0: Хорошо.
1: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтек, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтега, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности?»
1: «Угу. Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадот. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит».

0: перед Мюллером расшифрованный текст. Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
0: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
0: Постоянно. Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
3: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: О, я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать. И тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно, только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
3: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
3: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
3: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
3: Да.
0: Телеграмма. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги. Получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
4: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
0: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали 3 полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
5: Самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
6: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер».
7: «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу».
6: «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче».
7: «Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они... слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?»
6: «Вполне».
7: «Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику».
6: «Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером».
7: «Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование».
6: «Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?»
7: «Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про 2 события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития».
6: «Завтра Москва будет знать об этом, Рейхслейтер».
7: «Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы».
6: «Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не 2 или 3, а 100 ходов. и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замыслов.
7: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
6: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
7: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны. И я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе, немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу, можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. А чего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург подводником. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так: Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да.
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладези информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелена. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать с вами, дружище. Не сердитесь.
1: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Погоди, не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
1: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
2: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Безе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. Вальд-Ауззее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума Вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
3: Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
4: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
3: Это как же, Ойген?
4: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
3: Разве такое возможно?
4: Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
5: Кофе сейчас будет готов.
6: Штандартен фюрер, как вы отнесетесь к глотку бренди?
3: Пожалуй.
6: Отлично.
3: Ойген.
4: Да?
3: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
4: Сейчас, штандартен фюрер.
2: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
3: Дружище Хетль.
4: Да.
3: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
7: С удовольствием, штандартенфюрер.
4: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя. Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
7: А портайгеноз Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
4: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
7: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
3: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте.
7: С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хётль.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хётль, да. Я читал его анкету, не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хётль. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтель. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хетль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Сейчас. Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хетль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана... В блокноте Штирлица была записана...

0: Поставлю за вас и пфенига.
1: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера Вальдаузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хёртли. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альтаузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хёртль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хёртлем, расшифровки специалистами Даллиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат гауляйтера Айгрубера о начале работы.
2: Хёртль, да. Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
3: С удовольствием.
4: Одну минуту, штандартенфюрер.
2: Да, Ойген.
5: Я починил вам аппаратик.
2: О,
5: не понадобится?
2: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хёртле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хёртль?
3: Что вы? Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
2: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хёртль. Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства.
6: Ну что, Хёртль?
2: Самое поразительное заключается в том, Хёртль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мелькфорели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу.
5: Любите ловить форель?
3: Не пробовал.
5: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
3: Здесь кое-кто ловит форель.
5: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем. Любите живопись?
3: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
5: Конечно, нет.
3: Покажите.
5: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
3: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
5: Ой, как это ужасно, Хёртль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
3: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
5: Я тоже? А кто еще?
3: Да все, кому не лень.
5: Хёртль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
3: Да-да.
5: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете...

0: Имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
1: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
0: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хёдль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересует копия, где складированы картины?
1: Американцев.
0: Их люди давно заброшены сюда?
1: Да.
0: Где они?
1: Под Зальцбургом.
0: Вы с ними контактируете?
1: Они со мною контактируют.
0: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
1: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
0: Вы с ума сошли?
1: Приказ фюрера. В штольне уже заложены 5 авиационных бомб.
0: Кто должен отдать приказ о взрыве?
1: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
0: Не Борман?
1: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
0: Хёдль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
1: Ну, вы же знаете характер этого человека.
0: О ваших контактах ему известно?
1: Нет.
0: Думаете открыться ему?
1: Я не решил еще.
0: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
1: Не знаю.
0: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Аллена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
1: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
0: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хёдль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Даллес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
1: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
0: Спокойно, спокойно, Хёдль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
1: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
0: Проще простого, Хёдль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
1: Но это слишком рискованно.
0: Конечно, но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
2: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хёдль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, Штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
3: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
2: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Даллеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедленно, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочный?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью, а вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил: да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
4: Заберите у него оружие.

Мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится он ведь. Будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут.
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь. У меня остались часы, ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька, это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус –

Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда

нее бежали быстрые слезы. Но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они

0: А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
4: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
4: Да, я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
4: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательней, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай. Я жду. Отвечай.
4: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
5: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует.
0: Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
0: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
0: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
1: Ойген. Выйдите со мной.
2: Слушаюсь, группенфюрер.
0: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
5: Тогда зачем же все это?
0: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
1: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
0: Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
5: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
1: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
5: Благодарю вас, группенфюрер.
1: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
5: Хорошо.
1: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
5: Понял.
1: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
5: Ясно.
1: Это совершенно секретные данные.
5: Понял.
1: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я вам
5: так
1: говорю?
5: Точно.
1: А?
5: Так точно, группенфюрер.
1: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
5: Нет, группенфюрер.
0: Ну, ничего. Со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
6: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. сделал.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя».

0: чего-то, а чего-то совсем не слышно. А что если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер? Жив, и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там, будет вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... Поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного.
1: Мюллер?
2: Держите пальцы на пульсе нашей линии?
1: Пока да. Вы скоро?
2: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
1: Там порядок.
2: Будем на связи постоянно.
1: Только так. Черт, меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка.

0: Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести. Запомнить адрес и бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право, хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
1: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
2: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
1: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
3: «Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!»
2: И по-русски научился. «На тебя!»
1: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения, схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
4: «Фридрих наш.
5: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
4: Он не жилец.
5: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив

Через два часа танк Т-34, номер 24-9, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Югенд, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции

0: гестапо оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской, йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише. Мы у своих. Вы на явке Одессы. Понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог.
2: Не думай на секунду.

0: мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хёртль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Расходитесь, товарищи. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
3: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
4: Ничего не нашли.
5: Тихонов, мы поехали. Ты с нами?
6: Сейчас. Что это?
7: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
8: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
7: Как живая лежит.
8: Все. Везите в морг.

Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Нет, нет. Не могу. Когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привык.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть. Ну, вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
0: Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть.
2: Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу, но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили?
1: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот, ручка, тушь для ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады.
1: Скверно.
3: Что именно?
1: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
1: Смотрю.
3: Ну что это?
1: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
1: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Так что там прочти?
1: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
1: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. Ну что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
1: Шило.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали? Ну, поглядели, куда тот красавец-то делся?
4: Нет, со страху не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол. Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь. Хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да, она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите, а когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром, да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник.
1: Предпоследний. Последний был у нее в сумке.
0: А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно.
2: Николай, тебя главный к себе вызывает.
0: Да, да, я сейчас.
2: Только в темпе.
0: Извините, я скоро буду.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она? Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
0: Уже просмотрели?
1: Да.
0: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
1: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо... Доброты. Очерк.
0: А внизу сноска, видите?
1: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень, когда не забудут. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
0: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
1: Пока мало. Ну, хотелось бы.
0: Это Танин приятель, Ставицкий.
1: Близкий.
0: Даже пожениться хотели.
1: Что помешало?
0: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
1: Вы не прямо как живой говорите.
0: Да. Я больше того. В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
1: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
0: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
1: Недолюбливаете вы его, однако.
0: Да, я его не люблю.
1: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
0: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
1: Не верю, нам нужны факты.
0: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
1: Когда вы видели Таню в последний раз?
0: Подождите. А сейчас. Ведь это надо точно.
1: Хотелось бы.
0: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
1: О чем говорила Таня, вы не слышали?
0: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
1: Жаль. Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.

0: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
1: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
2: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной тем же рейсом.
0: Ну?
2: Да, сел там же на конечной у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
1: А где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
3: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
0: Ну, подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал.
3: Верно, приехал.
1: Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним.
0: А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте.
2: А, заметано. Ну, я пойду.
0: Пропуск ваш.
2: Спасибо.
1: До свидания. Спасибо вам.
0: До завтра.
2: До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно.
1: Слушаем, слушаем.
2: Сегодня он, этот парень, в сером пальто был.
3: В сером?
2: Да. Но это он, я его сразу узнал.
1: Теперь все?
2: Все вроде. До свидания.
1: До свидания.
3: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
1: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
3: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину?
0: Стас!
1: Ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
4: Я не хочу.
1: Ну, это как знаешь.
0: А мне налейте.
1: Прошу. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
4: Давайте.
1: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
0: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
1: Значит, отпадает. Тогда ревность.
0: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
4: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
1: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
3: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
1: Возможно. Теперь, убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
4: Нет.
1: Убийство на семейной почве?
0: Отпадает.
1: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
4: Рано.
1: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления?
4: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
1: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
4: Это надо взять на заметку. Но я сейчас поеду к Ставицкому.
1: А почему ты его к себе не вызовешь?
4: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
0: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
1: Ну, давайте, собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешалка. Прошу.
1: Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка.
0: Обыкновенная куртка.
1: Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить вместо пальто.
0: Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете?
1: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
0: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
1: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
0: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
0: Располагайтесь.
1: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
0: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
1: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
0: Говорят.
1: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Слушаю вас.
0: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30.
1: Ну так.
0: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
1: Григорьев это кто?
0: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
1: В какой кинотеатр?
0: Там, рядом с ним.
1: Как называется?
0: Прогресс.
1: Дальше?
0: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
1: Так.
0: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
1: Почти. Вы откуда звонили Тане?
0: Из дому.
1: Вышли вскоре?
0: Да. Минут через 30, наверное.
1: А где живет Григорьев?
0: На Ломоносовском проспекте.
1: Каким транспортом ехали к нему?
0: 4-м троллейбусом.
1: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс 30 на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без 7:15 вы были у Григорьева, так?
0: Так, так, так.
1: Когда вы выходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
0: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
1: А дома у Григорьева вас видели?
0: Я же сказал, что его не было дома.
1: Нет, ну может кто из чад, домочадцев?
0: Нет, никого не было.
1: Ну хорошо. Идем дальше. Без 5:05 вы в кино показывали фильм?
0: Ну какую-то старую импортную билиберду.
1: Ну точнее.
0: Вернись, Беата.
1: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
0: Около 9.
1: Что так поздно?
0: Журнал был длинный.
1: Не помните?
0: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
1: Прямо из кино поехали ужинать?
0: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
1: В каком ресторане ужинали?
0: Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го.
1: Какой швейцар дежурил?
0: Какой-то новый, я его не знаю.
1: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
0: Конечно, запомню. Наташа.
1: Наташа.
0: Да, Наташа. Она может подтвердить.
1: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10.
0: в начале 10-го.
1: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела? Вернись, Беата.
0: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
1: Скажите, вот курточку эту свою черную вы когда в последний раз надевали?
0: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то.
1: Да вы не сердитесь.
0: Посмотрел бы я на вас в моем положении.
1: Вы разошлись с женой?
0: Официально нет.
1: Вы из-за Тани ушли от нее?
0: Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор.
1: Елена Букова, ваша жена?
0: Да.
1: А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой?
0: Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней.
1: Аксеновой это было известно?
0: Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
1: Вы это письмо видели?
0: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
1: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
0: Конечно. А что?
1: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
0: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
1: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
0: Нет, это не ее рука.
1: Ну, вы посмотрите внимательнее.
0: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
1: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот.
0: Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
1: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
0: послушайте,
1: не устраивайте.
0: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! И поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
1: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
0: Кошмар. Господи, как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
1: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
0: Не знаю. Трудно сейчас представить.
1: Ну, подумайте.
0: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
1: А чем она занимается, эта Панкова?
0: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
1: Панкова. А зовут ее Зинаида...
0: Федоровна.
1: Телефон у нее есть?
0: Да.
1: Наберите, а?
0: Пожалуйста.
1: Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите. Простите, еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
0: Поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
1: Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Да.
0: Давай, живее, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял.
0: Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у экспертов.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? Хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чует сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой, дамы и в 30 веке будут такие сюрпризы выказюливать. Что ты?
0: Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну, есть же хочется.
0: А что, это мысль. Алло? А, да, давайте я сюда. Ну, вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут.
3: Гражданка Панкова, товарищ капитан.
4: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
4: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
4: Ставицких? А почему вы, собственно говоря,
0: будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем. Очень внимательно.
4: Извините, но, знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
4: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
4: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще,
0: что... А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
4: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно совратить с пути истинного интересных женатых мужчин?
3: Как говорят французы, «шерше ля фам».
4: Ну да, да, ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
4: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
4: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну, хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
4: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
4: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
4: Я? Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
3: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, шерше ля фам.
4: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете.
4: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
4: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские методы, извините, пожалуйста, это...
3: Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот, взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
4: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
4: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
4: Что? Убитой. Как убитой?
0: Да-да, убитой. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
4: Но я клянусь вам, это случайность. Это ужасное роковое совпадение.
5: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
4: Да, я. Но поверьте, ничего подобного я... Я в мыслях не имела.
3: Попейте водички, гражданочка.
5: Тебе пора, Савельев.
3: Ага. Я помчался.
5: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
4: Да-да, я сейчас. Сейчас.
5: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
4: Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
5: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
4: Да, да.
5: Вы намерены говорить только правду?
4: Да.
5: Зачем вы писали письмо?
4: Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой.
5: Вы снова говорите неправду.
4: Ну почему?
5: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
4: Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
5: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
4: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, я, ей-богу, действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все...
5: Что это кончится убийством?
4: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно убить человека?
5: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете. Все это... Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
4: Ну, клянусь, я не знаю.
5: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется, там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
4: Я его видела всего... несколько раз.
5: А что, Букова его скрывает?
4: Нет. От меня нет, но... Он мне просто... не понравился.
5: Что так?
4: Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабистые, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
5: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
5: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
4: Высокий, худощавый шатен.
5: Как его зовут?
4: Ника. По-моему, Ника или Кока.
5: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
4: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
5: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
4: Хорошо, хорошо.
6: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел таки.
6: Мы его вычислили.
2: Чего?
6: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
5: Методом исключений.
2: Так.
5: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
6: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
6: Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса «Госцирк». И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
3: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
5: Давай.
3: Проходите, Казанцев.
7: Не хватайте руками.
3: Ну. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
7: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
3: Так точно. Ожидает.
8: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
7: Не ваше дело. Все мое. Вы там ничего не забыли.
2: А чего дерзить?
7: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы? Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
7: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
7: Ну что ж, ройтесь.
5: Оно. Шило!
7: Да это не шило. Это радиоотвертка.
5: Знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание.
3: Два парня на него похожие ждут. И понятые в коридоре.
5: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову.
3: Ага.
5: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зинаида Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
4: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет!

0: Не было.
1: Проверили?
0: Все точно. В Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все. Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить себя не могу. Факты так выстраивали логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник?
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти.
0: Скоро начнут ширять друг друга саблями.
1: Не саблями, темнота, шпагами.
0: Ну, шпагами, какая разница?
1: В какой руке?
0: В какой руке? В правой.
1: Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4, оригинально.
0: Смотрите, Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать?
1: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
0: Подождите, все-таки может или нет?
1: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
0: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт.
1: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шах. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом? И не отверткой? Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой оплавлены.
0: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля!

0: Ну что показала повторная экспертиза? Докладывай по порядку.
1: Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
0: Калибр?
1: Калибр 5,6.
0: Да, 5,6.
1: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
0: Ну, конечно, время — самый злой наш враг и самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
1: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
0: Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
1: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все.
0: Не густо.
1: Да очень даже.
0: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
1: Ага.
0: Не агакай, у тебя высшее образование.
1: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
0: Излагай.
1: Сначала мы определим направление выстрела.
0: Экспериментально?
1: Так точно. Саша Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
0: Дай-то бог, как говорится.
1: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
0: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
1: Хорошо бы.
0: А вот и Савельев.
2: Все. Порядок. Пришел, увидел, победил.
0: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
1: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки.
1: Где?
2: Вот они.
0: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова, Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Лагунов Дмитрий Михайлович. В 59-м номере врач из Кинешмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
1: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
0: Соображение?
2: Козака и Лагунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5. А с Поповыми разговаривал.
0: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
0: А кроме варенья?
2: Он в институт усовершенствования приехал диссертацию защищать, а докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
0: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается, а лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
0: Не нравится мне это окно.
1: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
0: Ну что же, Будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58-го номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, все песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала, я не слышала.
0: Mm.
1: Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
2: О-о-о. А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
2: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
2: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Но все непроживающие — это чужие.
2: А, спасибо.
0: Можете идти, товарищ Гафуров. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
3: Я здесь.
1: Ой, проходите.
3: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
3: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
3: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
3: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
2: Да что?
3: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
3: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Ох, я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
3: Нет, к сожалению, за встречи. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Что это у вас за книга?
3: Это Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
3: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время. Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
3: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
3: Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
3: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно?
3: От Львова до Ровно несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
3: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
3: Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в 5 я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
3: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
3: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
3: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
3: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалеете свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
3: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
3: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
3: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
3: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
3: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
3: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
3: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
3: Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
3: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
4: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
5: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
5: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А-а-а. Ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
5: Ну, так я возьму, передам.
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
5: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
5: Ну, да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
5: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался.
0: Ну,
5: вот как хорошо. Раз в тот день, когда вот здесь все это случилось.
0: Угу.
5: Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
5: «На льду»?
0: Нет, этот, в Большом.
5: Отличный. «Князя Игоря» давали. Mm-hmm. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, что причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу.
0: Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас?
5: Этот... Ну, как его...
0: Известный, да?
5: А, да, ой...
0: Нестеренко?
5: А?
0: Нестеренко?
5: Да нет.
0: Нет?
5: Нет, нет, нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотрю, фамилию забыл. Черт, память, ну, никуда ж не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет в Большой... Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот. Вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
0: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
5: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они все горничные стояли у окна.
0: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
5: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30.
0: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
5: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30.
0: Угу.
5: Но в 17:05 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
0: Значит, вы запирали номер?
5: Да, конечно.
0: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
5: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
0: Понятно. А когда приехал Козак?
5: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал с часок и заснул.
0: И не слышали, когда вошел Козак?
5: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
0: Угу, все в порядке, да?
5: Да.
0: И он вам не показался каким-то взволнованным?
5: Ну, знаете ли, с просонья, да еще в темноте. Не скажу. Нет, не скажу.
0: Ну, хорошо. Домой ты скоро собираешься?
5: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная.
0: Ну, хорошо.
5: Хочу успеть.
0: Ну, что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам.
5: До свидания. Всего хорошего.
0: Всего доброго.
5: Будете в наших местах. Наезжайте.
0: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
6: Привет.
0: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
6: Совсем?
0: Пока.
6: Ясно. Какие будут указания?
0: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
6: Ну ладно, я пошел.
0: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
6: Угу. Козак!
7: Вот он. Я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже.
0: Да?
7: Да.
0: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
7: Он писал жене письмо, а я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
0: Какая еще Пуся?
7: Ну, та самая, Пуся Алешина.
0: Ах, Пуся. Ну, поехали.

0: Какой этаж?
1: 9-й.
2: Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность.
1: Дорогой товарищ Тихонов, ну я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
2: Ну нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
1: Можете на нее рассчитывать.
2: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
1: Ну, мы договорились с Лагуновым в 17:30 вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
2: И все?
1: Да вроде бы все. Вот.

0: Кто там?
1: Пусенька, открой, это я.
2: Ой, ты не один?
1: Да.
2: Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
2: Что ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте, Полина Владимировна.
3: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
3: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
3: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
4: Да вы что, да как вам... Я замужняя женщина, инженер-экономист, он... Он навещал нас, но редко и только днем, когда...
1: Пуся.
4: Дома был Борис Михайлович.
3: Это кто?
4: Мой муж.
3: Так когда же к вам пришел Козак?
4: Ко мне лично он никогда не приходил. И вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
4: Вы молчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
3: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
3: Козак!
1: Что же это?
4: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга и прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
4: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
3: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
4: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
4: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я
3: у вас
1: сам...
3: лифтер.
1: Не верю.
3: Лифтер вечером дежурит?
4: А при чем здесь лифтер?
3: Ну, он мог видеть Козака.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
3: Козак, прекратите.
4: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром!
4: Негодяй, карлик!
1: Что?
4: Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю.
3: Ну и ну.
1: Да.
4: Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было?
3: Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак.
1: Это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать?
3: Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваши похождения.
1: Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: А, Савельев.
0: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди, подожди. Какого пацана?
0: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
0: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
2: Эй, Муртаза, заходи.
3: Ну, Муртаза, ну что ты...
1: Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
4: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
4: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне расскажи.
4: Значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди, подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
4: Ну, снег вчера выпал.
1: Не записать надо.
4: Ночью. Так. Иду я утром в школу.
1: Да.
4: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
3: Знаем, знаем, давай.
4: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали.
1: Угу.
4: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
4: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску там, обстрогал, прилазил угу. к дулу.
1: К стволу?
4: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
3: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
4: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
4: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
3: Ну, и как, попал?
4: Не, сначала промазал.
3: А потом?
4: Потом попал.
1: В кого?
4: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
4: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
3: Вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
4: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
4: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
4: Иногда хожу, денег накину или еще чего.
1: Ясно, значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый.
4: Mm-hmm.
1: Ты к ней заходил? Был у нее?
4: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
0: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили?
1: Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил брянский спортивный клуб. Запросил Брянск.
0: И что?
1: Из клуба винтовку украли.
0: Давно?
1: Месяца два назад.
0: И все?
1: Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку.
0: Кому?
1: Вот то-то и оно. Неизвестному человеку на рынке.
0: А приметы опознать его Плечун сможет?
1: Да говоришь, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его.
0: Да. Без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не улечим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
1: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите, все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
0: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
1: Ай. Таня, Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок. Наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал, и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
0: Работать! Работать надо!
1: Вот если бы можно было поговорить с Таней...
0: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
1: Слушаю.
0: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
1: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка, или меня подвела проклятая заданность восприятия.
0: Это как понимать?
1: Да так, что я... Как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
0: Наверное, это. Согласен. Согласен, согласен, согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
1: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
0: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
1: Да.
0: А это что у нас?
1: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
0: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение.
1: Так, штемпель. Прибыла, убыла?
0: Убыла.
1: Железнодорожные билеты.
0: Билеты.
1: Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
0: Тихонов, я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся, умей начать с самого начала и подробнее. В сто раз подробнее. Это что такое?
1: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
0: Обратный. А это что за дырочки? Билетик-то компостировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
2: Батя, а ведь вы гений, а?
0: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее.
3: Тихонов, Владимир Иванович, у тебя?
0: Да-да, здесь я.
3: Значит так, Владимир Иванович. Билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
0: Куда, в Брянск?
3: Да, на вокзале билет прокомпассировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
0: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же?
1: Да.
0: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
2: Да.
0: Так. Выезжай, Стас.
1: В Брянск?
0: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Ежняк?
1: Да. Вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. Правда. Хорошо, что здесь ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага, корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да, проговорили мы часа три. Не дождалась, записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А что?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да, чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: А, во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина! Где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
1: Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
0: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садитесь. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
3: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
4: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
5: Здравствуйте, товарищ.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
3: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
3: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа?
4: В том, что не жалею себя. Ну в чем?
5: Ой, неспокойнее, гражданин.
6: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
4: Увы, не узнаю.
6: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
4: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
4: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Ну, если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
6: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
4: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете, а? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
6: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели. «О, дайте, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
4: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
4: Ну, позвольте, позвольте, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жюри, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку. Ну что вы на это ответите?
1: Я? Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
0: Здравствуйте.
1: Он?
0: Он. Он, зверюк. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове подробно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. А перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
6: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
4: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
6: не
4: бы...
6: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
7: Есть.
6: Отправляйте арестованного.
7: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь, то куда же девается старая? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет. Не хочу.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Ребенок.
2: Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и в волнении ходила через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней.
3: Надо с этим покончить. Скорее бы уж, может и встречаться не следовало. Да нет, все равно пришел бы выяснять. Так лучше сразу.
2: Марье Николаевне 30 лет. Она крупная блондинка с чрезмерно развитыми формами. При этом в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, в легких веснушках под глазами, светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник, и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых 6 месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь.
3: Он, конечно, обрадуется. Еще бы. Сбросить с себя такую обузу и пусть. Мне ничего не нужно от этого примитивного и в сущности чужого человека.
2: Семья Марьи Николаевны безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова сирота и живет вместе с 2 старушками-тетками, которые целые дни блуждают по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести и разные советы. Марья Николаевна тоже мало сидит дома. Ее любят в интеллигентном обществе. Она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали. Она это любила. Пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею», — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо. Одним из побежденных Марьи Николаевны был частный поверенный Василий Иванович Иванов. Человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался.
3: Зачем я вообще связалась с ним? Столько поклонников, и вдруг этот безликий скромняга, не слишком далекий, да еще и женатый на простой бабе. Зачем? Как-то само собой все получилось. Нелепо, конечно.
2: Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время терпеливо выносил ее капризы и мелкие женские тиранства. Но однажды, оставшись наедине с нею, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно взбесился и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна тут же поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно. Отдалась, значит, любит. Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена не поддавалась и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это, как водится, поразило любовников ужасом. Они не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец, Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможным скрыть, опять примирило и сблизило их. Они расстались с друзьями и часто переписывались. Марья Николаевна

0: родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на целые 2 месяца. Когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне, словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать. Потом она и вовсе замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с нею, как вдруг получил городскую телеграмму.
1: «Я в Петербурге. Жду тебя 9 числа в 16 часов. Надо поговорить».
0: Василий Иванович заволновался.
2: «Вот так неожиданность. Надо поговорить. Ну да, разумеется, надо. Ведь не видались 1/2. Но как странно, Маня пишет. Выходит, что она зовет меня потому только, что надо поговорить. Ха. Ты какие нелепости лезут в голову. Просто глупая бабья редакция телеграммы и ничего больше. Странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, точно с неба упала».
0: Так думал Иванов, шагая к отдаленной улице, где жили Гортовы. Чем ближе он был к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного светлого счастья, что черным думам не оставалось места в уме.
2: Маня!
1: Здравствуй.
2: Наконец-то ты здесь. Почему не предупредила о приезде? Я бы встретил.
1: Заходи же, я дверь закрою, сквозит.
2: Ах, как ты поздоровела и похорошела. Ты помолодела на 10 лет. Дай-ка посмотреть поближе.
1: Полно. Пусти меня. Чаю не предлагаю, так как не намерена долго тебя задерживать.
2: Почему? Я не тороплюсь. Что-то случилось?
1: Нет, так нельзя. Я не хочу... Я должна сказать прямо. Послушайте, между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся. Я затем и звала вас, чтобы сказать... Вот и все.
0: Марья Николаевна отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять свою прическу.
2: «Что с тобой, Маня? Что произошло? Я жду объяснений».
1: «Мне больше нечего сказать».
2: «Нечего? Совсем нечего?»
1: «Что это ты? Не смей ко мне подходить!»
2: «И давно это началось, а?»
0: Марья Николаевна растерялась. Когда это началось, она сама не знала. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно и больно, ее овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска. И в эти моменты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. Взвешивая полученную от нее сумму позора, лжи, болезней, неприятностей, Марья Николаевна находила эту сумму слишком большую, сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью.
1: Да и какая тут любовь? Как? Как можно было любить его? И он, как он смел подумать, что я люблю его? Нахальство!
0: Ей понравилось выгораживать себя в своем падении, уверять себя, будто она жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Говорить с ним она не хотела, да и боялась, что не сумеет, а потому сейчас упорно и тупо молчала, враждебно глядя перед собой.
2: «Послушай, Маня! Послушай, отчего же это так? Ты молчишь и ждешь, вероятно, что я уйду. Но я не уйду, пока не пойму, что произошло. Давай объяснимся. Ведь я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было столь круто перемениться ко мне».
1: «Да, вы ничего не сделали. То есть, по крайней мере, ничего нового. Но я много.
2: Ты другого полюбила?
1: Нет. Я никого не люблю. Я только много думала, вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара.
2: Ах, вот в чем дело. Что же так поздно, Маня? Я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня, ты и умница, и красавица, и образованная. А я... Что я перед тобою? Сама же ты мне зажимала рот. Молчи, я тебя люблю. А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок, ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь.
1: Не говорите про любовь. Какая любовь? Ее не было.
2: Как не было? Маня, что ты?
1: Никогда. Никогда.
2: Ты не любила меня?
1: Нет.
2: Ой, да... Да что же тогда было между нами? Я не понимаю. Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято. Как, не хвалясь, скажу, редкий муж смотрит на жену. А ты говоришь, не было любви. Что же было?
1: Грязь была. Безумие.
2: Маня, Маня, Маня, Маня. Опомнись. Что ты говоришь? Не клевещи на себя. Вспомни, что перед тобою отец твоего ребенка. Ты мать, и, наверное, его любишь. Как же тебе несовестно обижать его, называть его плодом безумия, то есть попросту сказать развратом?
1: Как ты смеешь так говорить? Я развратная, и это ты сказал, ты, погубивший меня, ты, кого я не знаю, как проклинать, ты!

0: Хана. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев через всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.
1: Не лгать! Слышишь? Все, кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!
0: Он бросил растерянный взгляд ища стула, направился было к нему, но вдруг совсем неожиданно сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно. Ей не было его жаль. У нее ныло ушибленное плечо.
1: Ваня, ты вольна в своих чувствах, конечно, и можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобой, не передав одного дела. Моя жена, наконец, согласилась. Дает мне развод. Хочешь ты...
2: Ни за что. Ни за что. Вы мне ужасные и противные. Не желайте меня в жены. Вы бы имели во мне врага везде. В обществе, в делах, в кухне, в спальне.
1: С врагами мирятся, Маня.
2: Может быть. Но я не могу. Послушайте, я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, но я не могу. Вся моя гордость кипит уже от того, что я принадлежала вам. А вы хотите, чтобы я была вашей женой? Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня, необходимость носить вашу фамилию. Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали, обнимали меня. А вы хотите, чтобы я жила с вами?
1: Да. Тогда толковать нечего. Что уж, тогда. И откуда это? Откуда? Послушайте, Маня, уверены ли вы, что... Вы вполне здоровы.
0: Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе. И однажды она без утайки рассказала о своем состоянии местной медицинской знаменитости. Доктор внимательно выслушал ее, пожал плечами и развел руками.
3: «Бывает и такое. У вас вон родильная горячка была, да и роды первые, поздние, трудные. Ведь это не шутки для организма. Но буря, коренной перелом-с, мало ли какие эффекты получаются у выздоравливающих. Не исключено, что эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону. Без всяких трагедий, разрывов и прочего. Лекарствица от нервов я вам пропишу. Имею честь кланяться».
0: Марье Николаевне показалось тогда обидным, что ее состояние объясняют эффектом, движимым чисто физическими причинами. И стало досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Вспомнив эту беседу с доктором, она нахмурилась и ничего не ответила. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках.
1: «Теперь последний вопрос. Где мой ребенок?»
2: «Здесь, в Петербурге».
1: «Он у кормилицы?»
2: «Да, но не все ли вам равно?»
1: «Я могу его видеть?»
2: «Я не смею отказывать вам в этом праве, вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его».
1: «Да? Вы так привязались к этому плоду безумия и насилия?»
2: «Да, мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать».
1: «Дайте же мне хотя бы взглянуть на него».
2: «Ну хорошо, пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах».
1: «Вы согласны идти сейчас?»
2: «Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться».
1: «Пусть будет по-вашему».
0: Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и по приказанию Марьи Николаевны вышла. Ребенок, здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные младенцы.
2: Вот он.
0: Иванов на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль.
2: Можно его поцеловать? Проснется?
0: Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но прибыл в прежнем безмятежном состоянии.
2: О, как вы довезли его, двухмесячного? Такой маленький. Он спокойный.
4: Мамка это с самого начала его кормит?
2: Да, хорошая женщина.
4: По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть?
2: Думаю, найти ему помещение, поселить с мамкой.
4: Прямо в чужие руки? А, мальчишка бедный.
0: Иванов опять склонился над ребенком. Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза.
4: Вы что-то сказали?
2: Я ничего не говорила, хотела только... Да лишнее.
0: Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна в волнении прошлась по комнате.
2: Мне так хотелось самой кормить его.
4: Я понимаю.
2: Понимаю. А нельзя. Незаконной репутации не позволяет. Экий бедняк с первого дня рождения, и так на всю жизнь. Без отца, без матери. Не признаю же я его своим, смелости не хватит. Вдруг когда-нибудь замуж надумаю выйти, кто меня с ним возьмет?
4: Да как же такое чудо? Можно не захотеть.
2: Он на вас похож. Вот что я хотела сказать.
4: А? Разве?
2: А вы не видите сами?
0: Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею. Тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев и ненависть. Голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка. Нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, порядочным, преданным отцовским лицом. Нравилось сознавать, что пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен.
2: Что с ним будет? Что с ним будет, Господи?
4: Вы его очень любите, Маня. Я тоже. Не женатые и во вражде друг с другом. Что мы можем сделать для него, Маня? Погубим. Выходите за меня замуж, Маня. Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка.
0: Она взглянула на него, как спросонья.
2: Я была не права.
4: Когда, Маня?
2: Я говорила, что у нас с вами нет ничего общего. Я ошиблась. Надо сказать, не было. Теперь есть. Да, мы с вами неподходящие друг другу люди. Но случай или другой, или что, соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец. Между нами этот ребенок. Мы можем ненавидеть друг друга, но чужими стать уже не можем.
4: Я тоже так думаю.
2: Да, как это странно. Я поражена, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь, возле кроватки. Послушайте, неужели вы можете меня любить после нашего разговора?
4: Право, не знаю. Прежнего, кажется, не будет, но я знаю одно. Нам нельзя расстаться. Нечестно будет. Я не хочу расставаться.
2: Долг?
4: Да. Долг и человечность.
2: Что мне делать? Что мне делать?
4: Выходите за меня замуж, право. Клянусь, я не буду докучать вам своей любовью. Вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово. Это мое предложение уже не вам, а нашему мальчику. Нельзя, чтобы он остался без отца и без матери. Ведь он ни в чем не виноват.
2: Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?
4: Да. До тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь, как я не смирен, у меня есть характер и самолюбие. А вы меня очень оскорбили.
2: Хорошо, тогда я согласна. Я доверяюсь вам. Вот вам моя рука. Сердце, извините, не могу предложить. Оно молчит.
4: И за то спасибо. Еще полчаса тому назад оно кричало против меня. Итак, начинать развод?
2: Начинайте.
4: Я скоро приду опять.
2: Приходите.
0: Марья Николаевна подошла к окну и стала смотреть в надвигающиеся петербургские сумерки. Неудержимые слезы потекли у нее из глаз.
5: Вы слушали радиоспектакль «Ребенок» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Лантерна магика.
1: Лантерна магика.
0: Волшебный фонарь.
1: Лантерна магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель.

0: Ты не спишь, моя девочка. Что с тобой, Камила? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне что-то такое приснилось. Что-то страшное. Расскажи сказку.
0: Сказку? Хорошо, слушай. Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи и мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
1: Зачем это ей было надо?
2: Чтобы стать самой счастливой.
0: Чтобы стать самой счастливой.
2: И вот встретила она цыганку.
0: И
2: спросила ее, где искать.
0: Где искать этого господина. А цыганка сказала ей так. Смотри.
2: Смотри, не ошибись. Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все. И душу, и тело, и силу, и молодость, и все свои цветы. И он возьмет их себе.
0: И
2: ничего не даст тебе.
0: Взамен. Кроме безумия. И есть другой
2: господин. Который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовью, после которой уже никогда не умирает.
0: Смотри,
2: не спутай.
0: Не спутай, девочка.
2: А девочка спросила цыганку.
0: А когда же я узнаю правду? Того ли я встретила и тому ли отдала все? И цыганка ответила. Когда камни заговорят.

0: И кучер, однажды ночью увидишь, как прекрасен Париж. Все они промолчали. Мы слова, которые обычно боятся произнести, в них соитие и в них разлуки. Мы слова парижских фонарей и мостов, постели и парусов, непристойные и нежные слова, повествующие о том, о чем обычно молчат.
1: Ставьте сюда, на стол.
2: Знаешь, что это такое, Камила?
3: Какой-то прибор. Деревянный ящик. Увеличительное стекло. Что это, господин Роден?
2: Волшебный фонарь. Вот. Стеклянные диапозитивы. Их можно проецировать на экран. Вот на ту мокрую простыню на стене. Сейчас мы посмотрим на самые лучшие скульптуры в мире. Точнее говоря, на их изображения. Микеланджело, Фиди, Мирон. Мы их всех здесь увидим на этой простынке. Ха, а тут еще какие-то картинки. Бушер мне принес целую сотню этих штуковин. Задерни-ка шторы, Камила.
3: Так темно?
2: Да, так хорошо. Иди-ка сюда. Ну-ка, что здесь на этой стеклярке? Вставляем.
3: Какая красота! Это Нотр-Дам де Пари осенью. Смотрите, как вода блестит. Я знаю этот отсвет.
2: Ничего особенного. Раскрашенные фотографии. Почти лубок.
3: А мне нравится. Давайте дальше. Люксембургский сад. Заросший кустарником, весь золотой. Мы с тобой гуляли там, помнишь? Прошлой осенью. А это... Это же улица, где была моя первая мастерская в Париже.

0: Рудена Рудена. Того самого, с которым тебя сравнивают, Камила. Многие даже думают, что ты ему подражаешь.
1: Вот еще. Да я в жизни не видела ни этого господина, ни его работ. И, откровенно говоря, не очень-то стремлюсь.
2: Ну и зря. После скандала с его скульптурой «Бронзовый век» он стал самым модным скульптором в Париже. Входите, не заперто!
1: Входите, господин Буше. Входите, господин...
3: Руден. Господин Руден.
4: Ну, вот, привел, как обещал. Есть у вас кофе? Ах, вы бездельницы. Знакомьтесь, Роден, это мисс Джейн, мисс Виргиния, мисс Нелли, мадемуазель Клавей.
5: Цвет глаз. Больше всего меня поразил цвет глаз. Темно-синий, почти лиловый. В комнате было светло, солнечно. Я не видел лица, только темные глаза, как стоящая в воздухе бабочка. Лучи света из окна, и на них скатывается, как на салазках, эта бабочка. Я не сразу разглядел других девушек. Там было очень много солнца.
4: Входите, Агюст. Что вы там застряли? Тихо, ну, взгляните на эти работы.
3: Да-да, я вижу. А это... Это...
4: Очнитесь, дорогой мэтр. Не то барышни усомнятся в вашем здравомыслии. Господин Роден бывает робок, а его робости ходят легенды.
3: Кто это делает?
1: Это портрет моего брата. Ему сейчас 14.
3: Замечательно. Я всегда повторяю, моделировать надо только профиль. Только это идет в счет. Человеческое лицо несимметрично.
4: Правда? Такое впечатление, что мадемуазель Клавель...
5: Там было очень много солнца.
4: Работала с вами, а? Правда?
5: Занавески на окнах не доходили до пола. Одна была надорвана. Глина словно светилась изнутри. Фиолетово-черный кусок на подставке с тщательно проработанной ушной раковиной. Радужная оболочка цвета мотылька.
3: Бюст вашего брата почти завершен. Вам удалось схватить самое главное. Жизнь. Это труднее всего. Но у вас слишком резкие контрасты. Необходима мягкость. Вы не хотели бы поработать в моей мастерской?
4: Ну же, Камила, ну, очнитесь. Вы что, заснули? Камила, Камила, ну, куда же вы? Постойте, так гоните ее. Что это с ней происходит? Простите, господин Роден, она иногда бывает непредсказуема.
1: Схватить самое главное. Жизнь. Да, она всегда у меня ускользала между пальцев, как слишком плотно сжатая мокрая глина. Что этот старик говорил такое про контрасты? Много он понимает. Зачем я убежала? Что я здесь делаю на этой улице под дождем? Что я здесь делаю, господин Роден? Но скоро я схвачу жизнь по-настоящему. Придет время, и все увидят, что работы мадемуазель Камилы и Клавдель гениальны. Да, гениальны. Ни больше, ни меньше. О, ну и поток. Так

0: пруд.
1: Это пруд за Елисейскими полями.
0: Однажды...
1: Что?
0: Однажды ночью я прогуливалась по улицам, сама не знаю зачем, и забрела на берег какого-то пруда. В воздухе стояла морось, туман. В свете тусклого фонаря на берегу он превращался в мелкий стеклярус дождя. Недалеко от берега маячило что-то белое. Я подошла поближе и увидела, что это был большой старый лебедь. Он пытался выбраться на мостки с расставленными на них столиками. Там днем торгуют лимонадом. Но каждый раз срывался в воду, поднимая какой-то неуклюжий тихий шум. Мне захотелось ему помочь, но я тут же поняла, что это бесполезно. Я никак не могла его поймать. Он выскальзывал у меня из рук и падал в воду. Потом он, видимо, устал и отплыл от берега. Он больше не двигался. Он просто медленно плыл по поверхности черной глинцевитой волны среди зыбких куталиновых волн, как брошенный букет, выцветающий в свете фонаря прямо на глазах.
1: Неважно. Дальше.

0: Кажется, скульптура или мрамор похож на натурщицу, а натурщица на мрамор.
1: Камилла в темном платье с воротничком под горло
0: впервые входит в мастерскую Огюста Родена. Самый яростный скульптор —
1: человек.
0: Самый бережный скульптор —
1: Бог.
0: Поэтому так часто он не заметит.
2: Месье Роден, к вам новая натурщица пришла. Хорошенькая.
3: Она самая хорошенькая из всех ваших натурщиц, месье Роден.
4: Я не натурщица, я скульптор.
2: Скульптор? Ты скульптор? Эй, люди, слышите? Это барышня скульптор.
5: Пусть пройдет сюда. Ладно, я сейчас сам приду.
2: Ой, я не могу.
5: Тихо.
6: Вы что, господин Роден, вы сделали мне больно.
5: Позвольте представить вам мадмуазель Камиллу Кладель. Я пригласил ее поработать здесь. И она действительно скульптор. Я бы даже сказал, великий скульптор.
4: Что это?
5: Это одна из моих последних работ. Как она вам?
4: Она потрясает. Обнаженная старуха. Обвисшая грудь. Иссохшие чресла. Впереди только смерть. А жизнь словно подталкивает ее в спину теплыми ладонями. Иди вперед. Качнись вперед. Там моя сестра. Смерть.
5: К одному моему натурщику, итальянцу, пришла мать повидаться перед смертью. Именно пришла. Пешком. А он сказал ей: «Мать, я выставлю тебя за дверь, если ты не будешь позировать». Он привел ее ко мне, не сказав, что это его мать. Я набросился на работу. О чем думала эта женщина, позируя мне? Что она чувствовала? За все время она не произнесла ни слова, ни разу не подняла головы. Неделю назад мне сказали, что она умерла. Когда я узнал, кто она была на самом деле, я хотел выгнать ее сына. Но потом передумал. Я никогда не пожалею, что сделал эту фигуру. Художник должен идти до конца, вплоть до смерти. Ради нового в искусстве можно даже убить.

0: дети рождают их, чтобы не бояться самим. Бред в лазарете.
1: Аршин ситца.
0: Сломанный водосток.
1: Изобретение фонографа.
0: Воспаленный женский крик ночью.
1: Еще! Еще, лягушонок!
0: Молчи, стерва!
1: Сломанные боги.
0: С пружинами из мыла.
1: Сияющее.
0: Человеческое.
1: Сердце.

0: paroles superflues du monde, inexprimées à haute voix.
1: Карусель. Я иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственно верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью. Плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Я высеку их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Лантерна магіка.
1: Лантерна магіка.
0: Волшебний фонарь.
1: Лантерна магіка.
0: Історія Агюста Родена і Каміли Клади.
2: Я иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный, раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. Его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственное верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью, плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Я высеку их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Камила, что случилось? Ты вся мокрая.
1: Я попала под дождь. Я всю дорогу бежала и тут хлынула. Я не успела убежать. Вы работаете? Что это? Это же...
0: Ты, Камила.
1: Вы вылепили меня. Странное ощущение. Я ведь лепила сама, но никогда не позировала. Такое чувство, что меня поймали с очком. Причем сетка так плотно облегла тело, что не оставила ни одной складки, ни одной ниши, ни одного зазора между собой и мной. Попалась, птичка. Вот и различи теперь, где я, где сачок, которым вы накрываете ваши скульптуры. Положите мне руку на щеку, господин Роден.
0: Камила.
1: Да. Да, так. Целуйте меня. Подождите. Это пальто. Боже. Боже, пальто. Какое оно мокрое. Тяжелое. А юбка? Все это как сеть. Это сачок. Сачок для ловли натуры, для ловли линий. Я больше не могу. Я больше не могу.
0: И лучше из всех. Я всегда ждал тебя. Я всегда знал тебя. Я искал тебя. Искал. Во всех натурщицах, во всех мне просвечивало. Твои губы, твой лоб похож на милосердный мрамор. Твои руки с лунами локтей. Твои длинные, несравненные ноги.
1: Да, целуй меня. Целуй меня и ничего не бойся.
0: Ты не будешь жалеть об этом.
1: Ни за что на свете. Никогда в жизни я не пожалею об этом. Господин Роден.

0: чтобы та смогла наконец
1: разглядеть возлюбленное лицо,
0: речь,
1: соборы,
0: сады,
1: ограды.

0: et dans sa poitrine se dilate le mal.
1: Спасибо. Вы хорошо поработали.
2: Счастливо.
3: Пока.
1: До завтра.
3: Пока.
1: Я же не
3: знаю.
4: Ой. Ну вот, ушли наконец. Знаешь, что я придумал? Держи.
5: Что это?
4: Свечи. Это свечи. Черт побери. Ты видела, как живут статуи? Ты когда-нибудь чувствовала, как они движутся? Как играют их мышцы? Как пульсирует артерия на шее, вздуваясь и опадая? Свечи! Сотни свечей! Я зажигаю, а ты расставишь огни по всем углам мастерской. Нужно осветить статуи так, чтобы они ожили. Так, чтобы не осталось больше разницы между ними и нами. У хорошего скульптора этой разницы никогда не бывает. Одна жизнь мрамора, другая глины, третья бронзы. Ставь туда. А эту выше, на врата. Держи еще. Эту я поставлю сам.
1: Ага. Пусть здесь будет целое море огней. Целое ночное звездное небо. Приманим его сюда, приманим.
4: Камила. Малыш. Пусть не зайдет это небо со всеми его богами к нашим статуям. К теплу крови, бегущей под мраморной кожей. Под твоей живой плотью, малыш. И пусть ангелы попробуют догадаться, кто есть кто.
5: Господин Роден, вы свели небо со всеми его звездами на землю. Чудесное зрелище.

0: нет никакого вдохновения. Его придумали дилетанты, чтобы оправдать свое безделье. Есть труд и ничего, кроме труда. Я ремесленник, малыш. И ты будь ремесленником и учись у жизни. Она выращивает свои дары, свои горы и деревья день за днем, месяц за месяцем и год за годом. И никто никогда не создавал ничего прекрасней. Земля ремесленник, и я ее ученик. Поэтому нет ничего выше труда скульптора. Мы творим наравне с жизнью.
1: Наравне с Богом?
0: Иисус Христос. Вот кто умел трудиться.
1: Вы верите в Бога, господин Роден?
2: Я даже в монастырь уходил.
1: Вы в монастырь?
2: Мария. Это из-за нее. Так звали мою сестру. Она влюбилась, а он ее бросил. Мой приятель Барнувен. Она не могла этого пережить. Ушла в монастырь. Жизнь для нее кончилась. Через несколько месяцев она умерла. Она умирала дома. Она умирала, не проронив ни слова. Она улыбалась. После смерти Марии жизнь словно выцвела. Я решил уйти в монастырь. Я, наверное, так бы там и остался. Но там был отец Аймар. «Тебе не нужен монастырь», — сказал он мне. «Тебе нужна лишь передышка для того, чтобы потом ты смог вернуться к скульптуре». И заказал мне свой портрет. Я начал рисовать и через некоторое время ушел из монастыря.
1: Все вокруг лишь сосуды.
2: Что ты этим хочешь сказать?
1: Все мы переливаем жизнь друг в друга. Мария перелила жизнь в вас и умерла. Вы переливаете жизнь в статуи и тоже когда-нибудь умрете, когда перельете все. Но это будет не скоро, потому что я переливаю свою жизнь в вас.
2: Чушь. Я просто работаю, все это лишние слова.
1: Тебе ведь страшно?
2: Что?
1: Вам страшно здесь, среди этого звездного неба, которое вы создали. Потому что над вами есть другое, настоящее небо, которое создал другой Бог.
2: Зачем ты мне это говоришь?
1: Разве вы не понимаете?
2: Как ты хороша в свете этих огней. Твои губы словно отправились в путешествие, дрожа и маяча в этой тени. Они дразнят меня.
1: Мы сами небо.

0: Камила, ты опять не ночевала дома?
1: Я осталась в мастерской, мама. Было очень много работы. Я не решилась идти домой так поздно.
0: Возомнила себя великим скульптором. Да что это за дело для женщины?
1: Вы хотите, чтобы я всю жизнь просидела дома, готовила суп и подсчитывала каждый день, как бы получше сэкономить? Сейчас другое время, мама.
0: Да, сейчас время потаскушек, куртизанок и продажных женщин. Я не знаю, с кем ты там общаешься.
1: Вы прекрасно знаете господина Родена. Я вас знакомила.
0: Мы Клодели, не кто-нибудь. Ты позоришь нас, меня и отца. Твоя сестра выходит замуж. Я не могу больше рисковать ее будущим. Ее жених из приличной семьи. И если ты и дальше намерена вести себя как шлюха, убирайся из дому. Можешь жить в своей мастерской. И тогда тебе не придется сюда приходить.

0: объясняться со мной. Конечно, мы с отцом будем тебе помогать деньгами, в меру наших возможностей, разумеется. Но ты должна уйти. Сегодня же.
1: Хорошо. Я уйду!
0: Что это ты там заперлась? Открой сейчас же! Что ты там делаешь?
1: Собираю вещи, мама!

0: Нижняя часть мира. Несказанные слова, нежные и яростные, плывут в клоаке Парижа.
1: Нижняя часть мира. Ненависть, грязь, любовь, которая ищет начало в себе самой.
0: Она плывет в токах канализации, как окровавленная сорочка, бесплодная, разорванная. Люблю, люблю! Плывет под Парижем вместе с отрубленной головой петуха.
1: Эти реки и звезды плывут в людских экскрементах.
0: Сирень над могилой сама становится перегноем.
1: Я все вам отдам, господин Роден, все, всю жизнь свою и баржу на сене. Вы мой господин, и я нашла вас. Няньки, цыгане не обманывают.
0: Прейскурант ресторан.
1: Ловля бабочек в темноте.
0: Фонограф с вальсом.
1: Семь ступенек.
0: Одна подгнила. Лишь

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал, потом идти.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда, запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Люсет. Они писали здесь свои стихи и романы и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ой, такое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, Камила.
1: Что вы делаете?
0: Приглашаю тебя на вальс.

0: Камила, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидал. Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
1: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.
2: Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи, мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
0: Зачем это ей было надо?
3: Чтобы стать самой счастливой.
2: Чтобы стать самой счастливой.
3: И вот встретила она цыган.
2: И
3: спросила ее, где искать.
2: Где искать этого господина.
3: А цыганка сказала ей так.
2: Смотри.
3: Смотри, не ошибись.
2: Не ошибись.
3: Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все.
2: И он возьмет
3: их к себе.
2: И
3: ничего не даст тебе. И есть другой господин, который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовью.

0: волшебный фонарь.
1: Ламбер де Мажи.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть третья.

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал, подарочки.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Люсет. Они писали здесь свои стихи и романы и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ой, такое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, Камила.
1: Что вы делаете?
0: Приглашаю тебя на вальс.
1: Здесь? Ну, я же хромаю, вы знаете. Здесь такая узкая дорожка.
0: Ты легка, как камень.

0: Камила, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
0: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.

0: люблю зеркала, Карина.
1: Сколько тут вообще комнат?
0: 15 или 16. Внизу мы сделаем большую мастерскую. Тут будет великолепно.
1: Вот только холодновато чуточку.
0: Сейчас затоплю.
1: Погодите. Сейчас здесь еще не дом, но уже не сад. А эти зеркала словно двери в другие города, в другие жизни. Вот в этом отражается Огюст Роден. В этом Камилла Клодель. А в этом, в самом серебряном из всех, кусок сада, колышущейся в ветре веткой. В полумраке это серебро завораживает. В этом зеркале ничего не видно. Ничего. Просто чернота. Как черная глина, еще никем не тронутая. Как ночь. Как вы думаете, зеркала это и правда двери в другой мир?
0: Мир один. Но уж если есть в нем двери, ведущие в жизнь, то это люди. Такие как Бальзак или Гюго. Я всегда хотел их вылепить. То самая магическая дверь в жизнь – это ты, Камилла. Твое тело, я с ума схожу от него. Вчера я несколько часов рисовал тебя по памяти –

оказался комнаты. Она ничуть не стала лучше, в ней ничего нет. Ни перин, ни гигиенических удобств, ничего, кроме мерзкого ночного горшка, почти всегда выщербленного.

0: мучения. Вас мучают женские тела, господин Роден.
1: Что с тобой? Камила? Тебе нехорошо?
0: Зря я пила столько шампанского. Теперь в голове шумит. Вам не кажется, что кто-то разговаривает? Словно какой-то знакомый, но неприятный голос.
1: Разговаривает? У тебя слух острее моего. Может быть, какие-нибудь бродяги заночевали в одной из комнат? Я схожу, посмотрю.
0: Не надо. Я уверена, это от шампанского. Сейчас пройдет. Вот уже совсем прошло. А что вы собираетесь сегодня делать дальше?
1: Вернусь в мастерскую. Надо поработать с вратами.
0: Ваши адские врата. Сколько вы уже над ними работаете?
1: Дело не во времени. Вещь растет как дерево. И когда она вырастает, тогда она и готова. В ней несколько десятков фигур. Галина, поэт, Паола с Франческой, Ева.
0: Я недавно перечитывала Данте. Вы помните это место, как они с Вергилием спускаются в ад и видят, как ледяной вихрь несет по огромному кругу и вдоль мрачных скал сотни и сотни голых тел? Они пытаются схватиться за камни и уступы, но ледяной вихрь отрывает их, бросает дальше, бьет о скалы и неумолимо влечет по гигантскому кругу. И тогда Данте заговаривает с двумя из них, с Паолой и Франческой. Он узнает, что они здесь из-за того, что полюбили друг друга. Но любовь их была запретной, потому что Франческа была женой его брата. Вы верите в это?
1: В это? Во что это, дорогая моя?
0: В ад.
1: Я верю в то, что ад существует при жизни. Иначе я не взялся бы за адские врата. Мир объят безумием.
0: А мы с вами? Ваша скульптура? Этот сад? Эти серебряные зеркала?

0: под ногами. Паришь, как дерево вырастает вверх, как яма проваливается вниз. Вихрь несет любовников с Монмартра к Сене.
1: От Сены к Монпарнасу.
0: Вихрь поднимает на воздух фиакры и лавочки букинистов.
1: Вихрь задувает свечи и колышет гривы.
0: Но все еще идет представление в старом соборе.
1: Все еще разыгрывается старинная мистерия.
0: И снова зажигается звезда в небе.
1: И мир окутывается тишиной.
0: И путешествуют на огромных золотых верблюдах через сцену волхвы.
1: А в маленькой пещерке горит свеча, и Божья Матерь качает в колыбели младенца.
0: А в дверь смотрит звезда, и входят пастухи. Освещает свеча Париж, мосты, набережные, стиснутые ладони мужчин и женщин, Агюста и Камиль. И пока она не погасла, мы живы в этом огромном городе.
2: Выставка произведений господина Родена. Поразительно.
3: Держу пари, что завтра все газеты будут писать только о ней. Здесь полно журналистов.
4: И не только. Здесь весь Париж. Эмиль Золя, Моне. Здесь члены правительства, люди из министерства.
5: Это непристойно. Да, это эффект. Но нет никакого чувства нет.
2: Дама возмущена поцелуем, страстным объятием обнаженных тел.
6: Идеальная фигура. Да. Кто ему позировать?
4: Камилла Клодель.
2: Натурщица.
4: Не только. Она его ученица. Там дальше выставлены ее работы. Бюст Родена, Шакунтала, портрет брата.
2: На это стоит посмотреть?
6: Ну, тут мнения критиков расходятся. Некоторые называют мадемуазель Клодель гениальным скульптором.
3: Другие говорят, что это всего лишь повтор роденовской техники. А, мсье Морхард, будете писать о выставке?
7: Непременно. Вы, кажется, обсуждаете творение мадемуазель Камиллы Клодель?
8: Говорят, что она просто удачно копирует своего учителя.
7: Позвольте заметить, что мадемуазель Клодель гений. Мы просто еще не можем понять, что женщина может быть гениальным скульптором.
2: Но вы же не будете спорить с тем, что их работы похожи.
7: Месье Роден сказал мне недавно по поводу работы мадемуазель Клодель. Я показал ей, где искать золото. Но это золото в ней самой. И потом, разве вы не замечаете, как изменилась манера самого господина Родена? Никогда прежде он не достигал такой лирической взволнованности, такого романтизма. Сама пластика его работ изменилась. Еще неизвестно, кто на кого влияет больше.
9: Позвольте, вы же не хотите ли вы сказать, что эта 20-летняя девочка влияет на манеру работы господина Родена?
7: Их союз создал доселе неповторимую личность художника с большой буквы, состоящую из двух человек – Камиллы Клодель и Огюста Родена.
6: Но вы только не говорите об этом господину Родену.
7: Да. Почему?
6: Если он вам поверит, он ее выгонит. Он слишком самобытен, чтобы с кем-то делить свою славу.
7: Но
10: думаю, что он прав, Морг. С двум гением в одной мастерской не ужиться. Даже если по ночам они спят в одной постели.
11: Удачно.

0: Кто такая эта Роза Бире? Она ваша любовница? Жена? Не думайте, я не ревную, господин Роден.
1: Это долгая история. Как-нибудь я расскажу тебе. Она давно уже рядом со мной. С юности. Это просто друг.
0: Вы говорите «друг»?
1: Потом, Камила, потом, я же сказал. Смотри на экран. Это Версальские фонтаны. Видишь? Смотри на экран, Камила. Все-таки замечательная штука этот волшебный фонарь.
0: Когда-нибудь изображение на экране будет двигаться.
1: Это будет весьма вульгарно. Двигаться должны люди. Изображения должны быть в покое. Вне времени.
0: Как мы с вами.
1: Когда я леплю тебя или люблю тебя, время останавливается.
0: Неправда. Я старею. И я все еще ничего не создала. В основном я леплю руки и ноги для ваших статуй. А о вашей Розе Бире я слышу от ваших натурщиков, а не от вас. Правда странно?
1: Оставь, Камила. Я как раз сейчас ищу для тебя заказчик. А ну-ка, что здесь? А что это?
0: Гавань в Китае.
1: Дальше. А это?
0: Букет цветов.
1: Дальше. Это?
0: Ватикан. Купол колонны.
1: Дальше.
0: Воздушный шар. Швейная машинка. Хватит! Опадающий сад. Хватит! Средневековый миракль. Иисус Христос сидит с учениками на Тайной вечере и говорит: «Я вас люблю, я вас люблю. Пейте со мной эту чашу». Что там он еще говорит? И все персонажи похожи на кукол. А он говорит: «Как я вас возлюбил, так и вы возлюбите друг друга». Хватит!
1: Вот картинка. Дождь на улице и горит фонарь.
0: Да, да, дождь на улице и горит фонарь. И горит фонарь, черт побери, и этого вполне достаточно.

Но сегодня придется закончить. Я предупреждала господина Родена, что здесь, в этом доме, будет холодно. Но ничего. Ничего, сейчас он принесет вино. Мы сварим глинтвейн и выпьем его горячим. Какая жалость. Глина опять растрескалась.

Предупреждаться, что в сумасшедшем доме возможны какие-либо перемены. Здесь не обойтись без режима, чтобы справиться со всеми этими раздраженными, агрессивными, вопящими, разъяренными созданиями, которые стали невыносимы даже для их близких. Настолько они неприятные, докучливы. Но как получилось, что меня вынудили выносить их общество? Не всегда этих неприятностей, которые проистекают из подобной скученности. Как тошно находиться среди всего этого. Я дала бы 100 000 франков, если бы они у меня были, чтобы уехать отсюда.

0: Разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной. Чудной этот дом. Огромный. Десяток пустых комнат. Все время в них. Какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе? Или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере.
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но... Шлюха. Шлюха. Воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь ты его легко заполучить.
0: Замолчите.
1: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
1: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
1: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
2: Не смей!
1: Убью,
2: не
1: сука!
2: Не смей, тебе убью, говорят!
1: Как будто... Сука, сейчас я
2: не
1: убью
2: смей,
1: тебя!
2: Не смей, пусти сейчас же!
3: Тебе плохо?
4: Роза, хорошая моя.
3: Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем. Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
3: Не отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.

0: волшебный фонарь.
1: Люмен-магия.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть четвертая.

0: Вот я и разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но... Шлюха. Шлюха? Воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
1: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
1: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
1: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
2: Не смей!
1: Убью,
2: сука! Не смей, тебе говорят!
1: Сука, сейчас я убью тебя!
2: Не смей, отпусти сейчас же! Не смей!
3: Роза! Тебе плохо?
4: Роза, хорошая.
3: Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем. Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
4: Мне отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.
0: Ступайте.

А потом пришел посыльный и принес упакованный зонтик. Подарок от месье Родена. Такой, такой красивый красный зонтик. Мне еще никто не дарил зонтов. Мне казалось, что все кончено. Там, в мастерской, я неудачно упала и повредила себе что-то. Зеркало разлетелось на куски. Вот тогда-то мне и показалось, что все кончено. Я поняла, что у нас уже ничего не может получиться. Почему? Разве мы не любили друг друга? Разве у нас не была одна общая и самая страстная любовь? Скульптура. Почему получается в других, а у нас нет? Чего нам не хватает? Неужели мы не способны уберечь наше счастье? Иногда мне кажется, что я тебя ненавижу. Но мне хочется все же вырвать счастье у судьбы. Я всегда знала, что могу все. Что я сильнее всего на свете. Что я призвана к великим свершениям. Я говорила об этом брату, и он стал великим поэтом. Мне надо идти вперед. И без господина Родена. Где этот ключ от моей судьбы? Где ключ от счастья? Боже, я опять плачу. За окном туман, летят рыжие листья, догорает еще одна осень. Я встаю с кресла, я раскрываю зонтик. Красный зонт Камиллы Клодель.

0: Давайте пойдем к набережной, где ничего не кончается, где течет река. Давайте запустим корабль по этой реке.
1: Пусть плывет к океану.
0: Пусть любовь овладеет миром. Я говорю лишние слова, сто раз слышанные, переслышанные слова.
1: Вот на кукольную сцену под красным кленом тут со своим балаганом расположились комедианты. Выходит Орликин с арбалетом.
0: Он говорит, стрелы тяжелы, если хочешь попасть в цель, цель все выше.
1: И портал старой церкви повторяет его слова, чуть изменяя их, шепчет лепнина портала.
0: Цель все выше, если хочешь попасть в жизнь, обрести полноту, Камила. Смотри на небо, на Христа, смешного, едущего по крышам на ослике, едущего среди дождя, непонятого и великого Христа, среди непонятого дождя.
2: И вонзится стрела твоя туда, куда надо.
3: Le grand Christ m'a compris dans la pluie et ta flèche s'enfuit.

0: У меня нет времени, господин Роден.
1: Ты дитя. Ты еще дитя. Позже ты убедишься. Работай. Ты хотел быть скульптором, но это дело долгое и тяжкое. Оно никого не интересует.
0: Вы что, меня не слышите? Я вам говорю, все кончено. Я ухожу от вас.
1: Кому нужны твои труды? Им наплевать, делаешь ли ты что-нибудь или нет. А если бросишь работу, они даже не обрадуются. Потому что им все равно.
0: Когда вы узнали, что я беременна, вы не обрадовались. Но вы и не стали меня отговаривать. Это делает вам честь, господин Роден. И мы отправились в замок Исслед. Местечко с готическими постройками. Вы сняли его для нас, этот замок. Нам было там хорошо с вами, правда?
1: Только от тебя зависит, браться ли каждое утро за создание своей мечты. Но если ты сумеешь все претерпеть, если достигнешь успеха, как Микеланджело, тогда ты навеки будешь связан с человечеством, которому подарило понимание сути вещей и красоту.
0: Вы приезжали ко мне из Парижа, и мы с вами ходили по окрестностям. Однажды мы забрели на кладбище, где было очень много могил. Вы разглядывали памятники, вы тогда начали работу над своим Бальзаком, которого лепили голым. А я уже знала, что уйду от вас. Потому что после того вечера во мне что-то надломилось. Потом мы ходили купаться и завтракали. Мы любили друг друга и спали вместе голыми. Два скульптора спали, в чем мать родила, как их скульптуры, как господин Бальзак, которого вы лепите для памятника.
1: В наше время ищут в первую очередь пользу, а не дух, не мысль, не мечту. Художники — враги общества. Ну вот, мадемуазель, идемте пить кофе.
0: С вами я скажу вам это как скульптор. Я чувствую себя глиной, черным пластом влажной глины, над которой я никогда не имела настоящей власти. Но вот нашелся тот, кто знает про глину больше, чем я. И он формирует ее, вертит в разные стороны, проникает внутрь, вливает в нее свою мужскую жизнь. И я завидую вам, господин скульптор. Но я тоже вливаю свою жизнь в вас и ваши скульптуры. И у меня не мог родиться ребенок, потому что все, что я могла родить от вас, это глина. Теперь я ухожу.
1: Ты не сделаешь этого.
2: Ты действительно уж слишком. Присудить меня к пожизненному заключению, чтобы я не подняла шум. Все это изначально исходило от дьявольского разума Родена.

0: Господин Дебюсси.
1: Вы позволите?
0: Конечно. Присаживайтесь.
1: Благодарю.
0: Это лучшее кафе в Париже. Я многие перебрала, пока не наткнулись на это.
2: Его...
0: Вы ничего не слышите?
2: Его преследовала мысль, что как только он умрет, я сразу возвышусь, как художник, и превзойду его. Он жаждал удержать меня в своих когтях не только при жизни, но и когда умрет.
1: Я слышу весьма бодрое и скверное фортепиано. Еще цокот копыт на улице. Еще запах дешевых духов. Вон от той дамы.
2: Ему, ему требовалось сделать меня несчастной, будь он жив или нет. В этом он преуспел, ибо несчастная вполне.

0: Расскажите мне что-нибудь.
1: Вы становитесь знаменитой, мадемуазель Камила. Я слышал, вы ушли от Родена.
0: В один прекрасный миг я поняла, что мне пора начать работать самостоятельно. У меня теперь своя мастерская на итальянском бульваре. Дом 113. Заходите как-нибудь.
1: Если бы мне было позволено сказать вам...
0: Ну что там такое? Какие секреты могут быть у нас с вами? Пейте, мой дорогой. Я тоже выпью вина.
1: Я недавно сочинял небольшую сонату и все время видел перед собой чудесный женский образ.
0: Перестаньте, мой хороший. Никаких таких чудесных женских образов не бывает.
1: Она стояла передо мной в красном платье, и я вглядывался в ее лицо. Она была прелестна. Ее глаза темно-синего цвета казались мне фиолетовыми, а светло-каштановые волосы все время выбивались из прически. Она стояла на берегу какого-то пруда.
0: С лебедем?
1: Может быть. Ее детский рот с немного полными губами то ли улыбался, то ли плакал. И пока я писал музыку, голова моя склонялась все ниже и ниже. И вот я стою перед ней на коленях.
0: Ну что вы? Что вы, господин Дебюсси? Встаньте сейчас же. На нас смотрят. Ну что вы, мой дорогой? Пойдемте. Пойдемте на улицу.
1: Простите, я не хотел вас напугать. Что с вами? Вы плачете?
0: Ах, чепуха. Вы просто опрокинули черепаху на спину, и теперь она перебирает лапками и никак не может подняться. Смотрите. Каштаны цветут над площадью. А на памятнике маршалу Нею сидит голубь. Слышите?
1: Слышу. Что?
0: Вальс. Фонограф где-то играет.
1: А что ты такое, кажется, слышу?
0: Я пьяна, господин Дебюсси. И у меня к вам просьба. Потанцуйте со мной.
1: Здесь? Сейчас? Да это же самая восхитительная просьба в моей жизни. Дайте мне вашу руку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.

0: Кика Канги.
1: Сегодня память одного дня. Тогда я танцевала под снегом в одном парке. И мне казалось, что это будет длиться вечно. И вот это не кончилось. Не кончилось, не кончилось, не кончилось. Боже, как все кружится. Мы уже взлетаем наперерез. Вы чувствуете?
0: Наперерез чему?

0: после того, как мне исполнится 100 лет, каждая моя линия, каждая моя точка оживет. Слова японского мастера, которого так любит Камилла.
1: Смешной ослик приближается к ненастоящему городу. Смешной Христос въезжает в город, чтобы спасти всех. Народ кричит «Осанна!» Оживает каждая линия и каждая точка, и все возможно в том городе и в том сердце, куда впускают этого смешного ослика.
0: Цветут каштаны,
1: их свечи горят над Парижем.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный фонарь.
1: Волшебный фонарь.
0: И висит мокрая простыня на стене. Картинки устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты тоже изменились.
1: Они изменились.
0: Сколько времени я здесь одна?
1: Сколько времени я здесь одна?
0: Куда ушел Роден?
1: Куда ушел Роден?
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется...
1: Если он не вернется, я открою штору. Я посмотрю, что там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки.
0: На нем почему-то решетки.
1: Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука. Словно сморщилась. Роден
0: любит изображать руки. Руку Творца, руку Бога. Руки влюбленных.
1: Ой,
0: сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему Создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим. Камни уже давно заговорили. Сколько их было. Все эти статуи, мужчины, женщины, богов и богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все. Но ты ничего не отдал. Тому ли господину я отдала все?
1: Господину я отдала все.
0: Все говорят о Боге.
1: Все говорят о Боге.
0: Но я не хочу молиться.

волшебный фонарь. История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть пятая. Заключительная.

0: Куда ушел Роден?
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется...
0: Если он не вернется, я открою штору. Я посмотрю, что там за окном.
1: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
0: На нем почему-то решетки.
1: На нем почему-то решетки.
0: Может быть, пейзаж за окном
1: Может
0: изменился.
1: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
0: Моя рука.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука.
0: Словно сморщилась.
1: Словно сморщилась.
0: Роден.
1: Роден любит изображать руки. Руку Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему Создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим.

0: они уже давно заговорили. Сколько их было? Все эти статуи, мужчины, женщины, богов, богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все. Но ты ничего не отдал. Тому ли господину я отдала все? Все говорят о Боге.
1: Все говорят о Боге.
0: Но я не хочу молиться этому Богу,
1: которым оправдываются
0: все эти лгуны.

0: Ну, можно сказать, что это действительно.
1: Это, конечно,
2: сколько же это, да.
0: Это первая большая выставка «Мадемуазель Клодель». Целых 13 больших скульптур. Вы уже видели ее вальс, старина? О, это больше стихи, чем скульптура.
3: Да-да, танцующая пара, наклоненная движением, словно маятник на излете.
4: Смотрите, что написал Мирабо об этой скульптуре. Сплетенные друг с другом, но куда устремляются они, подхваченные вихрем в опьянении душ и тел, столь тесно соединенных? К любви? К смерти? Тела их молоды и полны жизни, но складки ткани, окутывающие их, напоминают саван. Я не знаю, куда несутся они, к любви или к смерти, но я знаю точно, что от этой группы веет пронзительной печалью. Такой пронзительной, что истоком ее может быть лишь смерть. А если и любовь, то такая, что печальнее самой смерти. Мадмуазель Клодель гениальна. Господин Роден лишь будоражит общество. Камила взрывает его устои.
5: Да, однако господин Роден преуспевает. Недавно он был награжден вторым орденом почетного легиона. У него 5 мастерских. Он останавливается в замках и дворцах, а его ученица нищенствует.
0: Знаете, говорят, что эта история с Роденом ее так потрясла, что теперь она живет в запертой мастерской. Окна закрыты, она их заколотила. Она живет там с кошками и...

0: никого к себе не пускает. Но мы ее сегодня увидим. Она должна вот-вот появиться.
1: Ага.
0: Вот.
1: Какая-то суета.
0: Да, это она.
2: Боже мой.
3: Она накрасила лицо до бела. Это маска? Она похожа на сумасшедшее перо.
0: Если это и пантомима, то весьма гротесковая.
2: Она, по-моему, пьяна.
3: Какая жалость. Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал. Но все проходит.
4: Она словно в лихорадке.
5: Господа! Господа! Знаете ли, кто я? Кто я? Женщина, которая на коленях умоляет, чтобы ее не покинули. Мое сердце унижено. Она окаменела навеки. Я была голой и стояла на коленях, господа.
0: Скандал. Уведите ее скорей.
5: Приглашаю всех в мою мастерскую. Завершим вечер там. У меня есть шампанское.
0: Боже, какой скандал. Впрочем, это теперь модно.

0: волшебные фонари, ненужных слов становится все меньше.
1: Тишина тает около губ, и они оставляют свой отпечаток на безмолвном снегу. Пляшут пылинки в луче.
2: Des grains de poussière dansent dans un rayon.

0: Камила. Никого. Только волшебный фонарь горит. Куда она ушла? Мне кажется, я очень давно здесь. Мы так и не посмотрели фотографии моих скульптур. Год назад я купил огромный средневековый крест. Не знаю, зачем я это сделал. Я хотел установить его в своей спальне прямо возле головы и установил. Он красив. Да, он очень красив. На нем распятый Христос. Такой, каким я видел его в детстве. Для того, чтобы поставить его так, как я хотел, пришлось прорубить потолок и пол. Недавно я шел вдоль железной дороги. Там горел один фонарь. Один единственный. Я не помню, сколько лет я шел вдоль нее. Фонарь шел вместе со мной по пустырю. У него были глаза, как у ангела. Мы шли проведать статую господина Бальзака, работы Агюста Родена. Я шел через пустырь, и ветер ослепил меня. И когда потекли слезы... Камила, давай посмотрим следующую картинку. Камила!
1: Что ты, Агюст? Что ты хочешь? Доктор не разрешает тебе волноваться.
0: Пусть моя жена придет ко мне.
1: Я твоя жена, Роза. Агюст, я тут.
0: Не ты, другая. Та, что была со мной. Мы пойдем вдоль дороги, я покажу ей фонарь, который посылает лучи прямо на облака, как на простыню. Она увидит на небе нас, себя и меня. А потом придет

0: ломайте дверь. Она уже месяц не выходит из мастерской, и родственники обратились к нам. Ее надо забрать оттуда для ее же блага. Камила, откройте!
1: Мадемуазель Клодель!
0: Мадемуазель Клодель! Лечебница ей будет лучше. Давайте-ка смирить на рубашку.
1: Да.
0: Вот. Взламывайте дверь, в конце сейчас концов. Расходитесь. Так. Здесь нет ничего интересного. Сударь, ведь вы ее брат? Ну так помогите нам.

0: Мила.
1: Мальчик мой, зачем я тебя задушила?
0: А я...
1: Зачем я тебя задушила? Мальчик мой, ведь это неправда. Мальчик мой, зачем я тебя задушила? Зачем я тебя задушила, мальчик мой?
2: Они сажают ландыши на моей голове.
1: Это неправда.
2: Вот ландыш, и вот ландыш, и вот еще.
1: Я тебя...
2: Нет, билет.
1: Я тебя...

0: Черный кот, лужа лунного света.
1: Убежище с голосами безумных женщин. Никто не знает, как устроены часы. Они как паук ткут свои.

0: розой на ступеньке.
1: Голубые гомосексуалисты и розовые пароходы.
0: Воздушные змеи с хвостом из мочалки. Паутина времени затягивает их, затягивает, заплетает в шелковые коконы. И вот уже их не отличить друг от друга.
1: Паук время возносит свою добычу к луне.
0: Смешной Христос проезжает на ослике по звездке собора Святого Сердца. Лишь он один сильней паука. Он возвратит жизни. Под его взглядом развернутся оконы саркофаги, как ослепительные майские розы ранним утром на твоем подоконнике.

0: Кончились картинки.
1: Доктор, с кем она разговаривает?
0: Кончились.
1: Ведь это мадмуазель Клодель, не правда ли?
2: Мы перевели ее в высший разряд, господин инспектор, по требованию родных. Но ей все равно у нас не нравится. Она поставила маленькую скульптуру Мадонны на стол и говорит с ней. Впервые за 30 лет, что она здесь провела, она молится.
1: 30 лет? За это время можно было бы и адаптироваться?

0: Господи!
1: Святая Дева, я тебя слышу! Каждое слово. Ты больше не камень. И я тоже больше не камень. Я не камень, я Камила. Говори, говори со мной, весна моя, мой дождик. А знаешь ли ты, что я выбрала не того господина? Я отдала ему все. Все-все до последней нитки. И получила взамен безумие. И ему Роден. И еще был у меня господин. И ему я отдала себя всю, изгонела дотла его имя работа. А что, если твой сын и есть тот господин, за которым бы я пошла? Фонари светились бы на набережной со стеклянными волнами. Я подарила бы ему белую розу, не из камня, настоящую, белую. Пресвятая Дева, мой ветерок, у тебя тихий голос, он похож на колыбельную. Ты говоришь, что есть только один, единственный истинный господин на свете, и что имя ему — любовь, и что это твой сын. И только он может научить меня, как жить, а не сгореть, отдать сердце любви и остаться свободной. Дать жизнь красоте и не сойти с ума. Смешной Христос на ослике. Вот о чем рассказывала няня давно, когда я была маленькой девочкой. Я сделала неверный выбор. Я ни от чего не отказываюсь. Я хотела этого, но он, твой сын, он. Изменить все, что было со мной, и увлечь все это в жизнь, моя речка. Может быть, в жизнь без конца, где статуя живет, как увлекает иногда пьяный гость, уходя весь праздник.
0: Так говорил об этом Поль.
1: Ты бокалы, хрусталь, вина, свечи, угощение увлекает за собой, потянув за край скатерти.
0: Так говорил об этом Поль, мой брат. Он великий поэт. Он сказал, что даже Бог не выше любви. Вот что он сказал.
1: Не уходи от меня, Дева, ласточка.
2: Не уходи от меня, Дева, ласточка.
1: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
2: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
1: А, вот идет кто-то.
2: А вот идет кто-то.
1: А, знаю, знаю. Белый, как мрамор.
2: Знаю, знаю. Белый, как мрамор.
1: Он похож на статую Родена.
2: Он похож на статую Родена.
1: Я спрашиваю его, чего ты хочешь?
2: Я спрашиваю его. Чего ты хочешь?
1: Он говорит, ну-ка, дунь.
2: А он говорит, ну-ка, дунь.
1: Давай задуем,
2: давай задуем этот огонь в волшебном фонаре,
1: Камила. Дунь, вот так. Так. Вот так.
2: Вот так. Он говорит мне.
1: Говорит мне,
2: отдохни, моя девочка.
1: Девочка, он говорит,
2: он говорит,
1: хочешь?
2: Хочешь?
1: Давай потанцуем, танцуй со мной.
2: Танцуй со мной, моя девочка.
1: Забудь обо всем, потому что впереди то.
2: Потому что впереди то, чему названия нет.
1: Ты свободен.

0: Что ты, моя дорогая? Все еще не спишь? Приснилось что-то.
1: Приснилось что-то.
0: Расскажи мне сказку.
1: Расскажи мне сказку.
0: Про камень.
1: Про камень.
0: Который заговорил.
1: Который заговорил.
0: И про двух господ.
1: Про двух господ.
0: Ну что же ты?
1: Ну что же ты?
0: Рассказывай, няня.
1: Рассказывай, няня.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
0: Так слушай.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Грин. Апельсины.
2: Брон отошел от окна и задумался.
3: Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река. Широкая, свободная.
2: Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
3: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
2: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
3: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостинице с железными занавесками.
2: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
3: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
2: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
3: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
2: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
1: «Передача!»
2: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
3: Но кто же мог прислать?
2: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
3: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
2: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
3: О, вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
2: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
3: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
2: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
3: А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...
2: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. а под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
3: А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы.
2: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. Н.Б. писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
3: Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.
2: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
3: И еще. Наши страдания ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон.
2: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герц. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
3: «Мне тесно жить, чувствуя себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе».
2: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
3: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
2: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
4: 56-й, до свидания!
2: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда, в дни свиданий.
1: «На свидание? Пожалуйста сюда».
2: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
3: «Ну вот, здравствуйте».
5: «Здравствуйте».
3: «Ну, как, здорово?»
2: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
6: «Прошу сесть, господа».
2: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
5: «Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше».
3: «Да, там больше. Там 10 минут дают».
2: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
5: Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
3: Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы как?
5: Я? Да все так же.
2: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
6: «Свидание кончено!»
2: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
5: «И я приду в четверг, а вы не скучаете».
2: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть также... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, от чего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе.

0: вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно у вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое ж молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама, он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет. И она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
2: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
3: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
2: Все секреты.
3: Лиза придет, она вам скажет.
2: А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала. Может быть, совсем не за тем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешение.
3: Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать.
2: Да вот увидишь. И я очень-очень рада.
3: Увидим.
2: И прекрасно, и пускай, да.
5: Виктор Михайлович, приехали.
2: Ну что же, проси, да скажи барыне.
6: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова?
2: Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да. Да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
6: Знаю. Ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
2: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
6: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
2: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
6: Отчего же?
2: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
6: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
2: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
6: Да, но Лизавета Андреевна так любила его.
2: Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?
6: Для любви все можно.
2: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
6: Да-да, я знаю.
0: Входит Лиза.
2: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
6: Да, меня немного задержали.
7: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
6: Все, что могу.
7: Вы ведь все знаете.
6: Да, я знаю.
2: Так я вас оставлю.
7: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.
6: А теперь раскаиваетесь?
7: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
6: Хорошо. Да, но как же...
7: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет.
6: Сделаю, что могу.
7: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
6: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
7: Но не сердитесь.
6: Разве я могу на вас сердиться?
7: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
6: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
7: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
6: Разумеется, сейчас.
7: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
6: Но где искать его?
7: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
6: Сделаю все, что могу.
0: Каренин кланяется и уходит.
7: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
3: Ну что, послала? И он согласился?
7: Разумеется.
3: Зачем его, не понимаю?
7: Кого же?
3: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
7: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
3: Я уверена, потому что...
8: А Виктор Михайлович где?
7: Уехал.
8: Как уехал?
7: Я просила его исполнить мою просьбу.
8: Какую просьбу? Опять секреты?
7: Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде.
8: Феде? Федору Васильевичу?
7: Самому передать письмо Феде.
8: Феде? Федору Васильевичу?
7: Да, Феде.

0: с ним расстаться.
1: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело. Вы точно нарочно хотите.
0: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите. Что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
1: Ничего этого нет.
0: Каренин делал тебе предложение. И посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
1: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
0: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте.
1: Этого не доставало.
2: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
0: Дуняша, мой чемодан!
3: Мама, вы послушайте.
4: Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване ничком без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против запивалы, и офицер, забыв про налитые в бокалы шампанское, слушают пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на нотную

0: Федя, спишь?
1: Не разговаривай еще. Это степь, это 10 век, это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя.
2: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
1: Ну, ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя.
3: Час роковой. Согласны?
0: Пускай.
3: Ну что, записали?
0: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как?
4: Ай, да я решаку полотенена.
5: Шукародяка. Да, так и есть, так чудесно.
1: Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все изгадит.
0: Ну, Маша, валяй хоть час, бери гитару.

0: И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь не вечерняя.
1: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
2: А чего похоронную?
1: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шел на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И отчего это человек может доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?
1: Да, очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас просила?
0: Что? Денег? Ну, что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю, и люблю. А противный, так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболья, шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный, мои слова невменяемые. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не буду и не хочу. Ну, как я поеду?
6: Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...
0: А завтра что? Все буду я, а она. Нет. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал и кончено.
6: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой.
4: Повеличат бы.
0: Величать Виктор, сударь Михайлович.
7: Виктор сударь Михайлович.

0: сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно, чудесно, чудесно. Ну, теперь за хачки рента.

0: Ильичу. Yes.
1: Хорошо. Удрал Каренин?
2: Удрал.
0: Ну, черт с ним.
3: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
1: Ты знаешь, кто это?
4: Слышала фамилию?
1: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня
5: с нею. Турандина. Если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы.

0: Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?
1: Не знаю. Разве это...
2: Кофе дорога?
3: А ты почем знаешь?
2: Должно знать.
3: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: говоря.
1: В ровном часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
2: Благодарствуйте.
1: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктор. Мне надо или не согласиться, а как я могу?
2: Вы совсем не знаете ее?
1: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Как свали то, киляю, завидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. «Си ла пи ле шарме ан тель пуан», я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
2: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
1: А как бабаря Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
2: Се конте сансенот, это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
1: На разведенный, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, и как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
2: Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя... И потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее, кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
1: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
2: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
1: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться.

0: мне.
1: А ваша религия?
0: О, да. Да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Но c'est plus fort que moi.
1: Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать.
2: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
0: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
2: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
0: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
2: Она тем не менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
0: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
2: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
0: Я люблю тебя, хочу тебе счастья.
2: Сергей, ты...
1: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
0: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Vous êtes majeur. Но ты погубишь меня.
2: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
1: Перестань, Виктор. Мама говорит, всегда хуже, чем делает.
0: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
1: Это наверное. Вот и она.
2: Я уйду.
3: Елизавета Андреевна Протасова.
2: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
0: Простите. Нет, вы останьтесь.
1: Я думал, вам легче антет-а-тет.
0: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
1: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
0: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
4: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
0: Вы знакомы?
1: Как же, я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
4: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
0: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
4: Да, мы там женились.
0: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
4: Да, он нигде почти не бывал.
0: И не познакомил меня с вами.
1: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
4: Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть... потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело, а вы добры.
1: Да, я лучше уйду.
0: Да, уйдите.
1: До свидания.
0: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
4: Андреевна.
0: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
4: Я знаю.
0: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
4: Я? Разве я...
0: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
4: Я думала об этом.
0: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
4: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом. И задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
0: Да, теперь и не хочет.
4: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
0: Да, да. Я полюбила вас. Но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
4: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
0: Ах, как все это тяжело. Но все-таки будем любить друг друга. И Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
2: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
4: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
0: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
2: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что за заперса? Федор Васильевич!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно, ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, обещал.
2: Ведь ты знаешь что, денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, от чего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя.
4: Набьем наши трубки.
5: И займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение.
4: Так какую же историю вы подарите мне сегодня?
5: Какую историю? Вспомни.
2: Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день.
6: Тут
2: туман...
6: Проклятая овца беглая! Барин почтенья, что ж ты с нами делаешь, а?
2: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Пока наделаешь.
6: Надевай платок. Марш сейчас. Вишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю. Петь буду, а что?
2: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили. Сколько тебе за даром пели, тебя жалели.

0: Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
1: Да, хотел бы.
0: Вы князь Обрезков?
1: Я.
0: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
2: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
0: Ну уж извините.
3: А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
2: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
4: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
5: Прекрасно. Прямо до слез довел.
6: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
5: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
7: Принес?
8: Вот он.
9: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
7: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
9: Из зала выходит адвокат Петрушин.
10: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
7: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
10: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
7: Я ничего не скажу.
10: А чего?
7: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
10: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
7: То есть кого ссылка?
10: И вас, и вашей жены.
7: А в лучшем?
10: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
7: То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной.
10: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь и, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу, да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
7: И другого не может быть решения?
10: Никакого другого.
11: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.
7: Проходите. Сейчас.
10: Что?
7: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
5: Что ты сделал, Федя? Зачем?
7: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
5: Ты будешь жив.
12: Доктора! Доктора!
7: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша опоздала.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Да будет вам известно, друзья мои, что в конце 1810 года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и его армию в Тахо. Но еще в 25 милях от Лиссабона мы обнаружили, что нас обманули. Этот англичанин построил мощную линию укреплений на том месте, которое называется Торрес-Ведрос. И даже мы не в силах были ее прорвать. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проторчали там полгода в невыносимых условиях. И Массена потом говорил, что совершенно посидел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился. Меня заботили только кони, которым нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах. А мы веселились как только могли. Была у меня одна знакомая в Санторене, но нет, молчок. Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое. Да. Однажды вызывает меня Массена к себе. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным орлиным глазом, и по выражению его лица я понял, что дело не шуточное. Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца. «Полковник Этьен Жерар», — сказал он, — «я не раз слышал, что вы храбрый и находчивый офицер». Не мне это было подтверждать, но и отрицать такие вещи тоже глупо. Так что я звякнул шпорами и отдал честь. «Кроме того, говорят, что вы отлично ездите верхом». Я не возражал. «И лучший рубака на все 6 бригад легкой кавалерии». Массена славился своей осведомленностью. «Так вот», — продолжал он, — «взгляните на эту карту, и вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линии укреплений Торрес-Ведрос. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Лиссабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона. И я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения». От его слов мне стало не по себе. «Ваше превосходительство», — сказал я, — «немыслимо кавалерийскому полковнику унизиться до роли шпиона». Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Гусар всегда горячая голова, иначе какой же это гусар?» — сказал он. «Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не посылаю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке?» Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый в яблоках, не очень рослый, пожалуй, немногим повыше 5 футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые, но бабки такие тонкие, что я, едва взглянув на него, пришел в полный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину, и не могу даже теперь, когда 70 зим постудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в 10-м году. «Это вольтижер», — сказал Массена, — «лучший скакун во всей армии. Итак, отправляйтесь сегодня же вечером. Вы должны обогнуть противника с фланга, объехать его тылы и, вернувшись с другого фланга, привести сведения о расположении вражеских частей. Вы будете в мундире, и поэтому, если попадете в плен, вас не казнят, как шпиона. Вполне возможно, что вы проедете через линию обороны незамеченным, так как вражеские посты сильно разбросаны. Когда же вы окажетесь по ту сторону, вас никому не догнать, пока светло. А если станете избегать дорог, то, пожалуй, вообще никого не встретите. Жду вас до завтрашнего вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри. Ах, какой гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на этом изумительном коне. Конь был великолепен, мы оба были великолепны. И Массена захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не набивался на похвалу, он сам сказал, что достойному коню достойный всадник. А когда я, как молния, промчался мимо него в третий раз, и султан мой развивался, а Даламан трепеща летел следом, по его суровому, словно каменному лицу было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнажил саблю, поцеловал эфес, отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах, и сейчас, в старости, на глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником, и я тоже гордился ими. Они были достойны своего лихого командира. Ночь обещала быть ненастной, и это казалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне, ведь было ясно, что если англичане пронюхают о моей отлучке из армии, они, естественно, поймут, что тут дело не шуточное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой. Я же пошел пешком и там сел в седло. Моросил дождь, луна была скрыта облаками. Словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная, но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из 60 тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за 100 франков в месяц? Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость. Итак, путь мой лежал через плато Торрес-Ведрас, потом через ручеек мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю Святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтежер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг, да держался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались 3 часа. Я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие. Скачи себе напрямик. Но Массена недооценил коварство англичан. Как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все 3. И как раз третью, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры. «Кто едет?» – окликнули меня. Я взял вправо и помчался во весь опор. Но из темноты вылетело с десяток огненных стрел, и вокруг меня запели пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-нибудь глупый новобранец, будто оно мне по душе. Однако же я, по крайней мере, никогда не терял при этом голову и теперь знал, что остается только одно – скакать вперед, что есть духу, и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикет англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию их обороны. Я проскакал 5 миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг, до сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью. Мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука, пал подо мной. Я и не подозревал, что одна из пуль, пущенных этим проклятым пикетом, ранила его на вылет. Благородное животное даже не дрогнуло. Оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром, самом великолепном скакуне в армии Массена, и вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать. А я стою над ним, спешенный гусар, самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабли, волочащиеся по земле? Я был глубоко во вражеском тылу. Как мог я надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет. Через полчаса станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь, в последний миг, оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен. Разве мало этого, чтобы привести в отчаяние солдата? Но не огорчайтесь, друзья мои. Даже у самых отважных бывают минуты слабости. Но у меня дух, как стальная пружина. Чем больше его сгибаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холоден, как лед, а сердце пылает огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду и через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть. Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею миновать английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги вольтижера седло, кобуру и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопошились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал. Но куда? Я забрел в виноградник, где еще торчали сухие лозы, но зелени не было, здесь не укроешься. Кроме того, чтобы переждать до ночи, мне нужна была пища и вода. Становилось все светлее, и я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай, что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару. Так вот, шел я, спотыкаясь через виноградник, вдруг вижу впереди что-то маячит. Это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на скрещении трех дорог, и нетрудно было догадаться, что это таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо. Ну, я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, занята кем-нибудь из высокого начальства. Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась незапертой. В хлеву было полно волов и овец, ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров, Вверх на сеновал вела лестница. Я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху было маленькое незастекленное оконце, откуда я мог видеть крыльцо и дорогу. Я устроился у окна и стал ждать. В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся. Здесь расположилось какое-то высокое начальство. Вскоре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины. Офицеры то и дело приезжали и уезжали, и на устах у всех одно имя – сэр Степлтон, сэр Степлтон. Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутыли с вином. Но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии и представляя себе, что они подумали бы, если бы знали, что у них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я себе, поглядываю, и вдруг вижу такое, что впору рот раскрыть от изумления. Ну, просто невероятно, до какой наглости доходят эти англичане. Что, по-вашему, сделал милорд Веллингтон, когда узнал, что Массена его блокировал, и ему с армией некуда податься? Ни за что не угадайте. Скажете, что он пришел в бешенство или в отчаяние, собрал все свои войска и обратился к ним с речью, говорил о славе и родине, а потом повел в последнее решительное сражение. Нет, нет, милорд не сделал ничего подобного. Он отправил в Англию военный корабль за гончими и начал травить лисиц. С места мне не сойти, если вру. За укреплениями Торрес-Ведрос эти сумасшедшие англичане 3 дня в неделю охотились на лисиц. Слухи об этом доходили до нас и раньше, а теперь мне предстояло своими глазами убедиться в их правдивости. По дороге, про которую я говорил, бежали эти самые собачки, штук 30, не то 40, белые с коричневым, и у всех хвосты торчали под одинаковым углом, как штыки в старой гвардии. Клянусь богом, на это стоило посмотреть. А позади и посередке ехали 3 в остроконечных шапочках и красных куртках. Я догадался, что это егери. Следом двигалась целая толпа конных в мундирах всех родов войск. Они тянулись подвое или потрое, со смехом болтая о чем-то. Ехали они мелкой рысью, и я подумал, что лиса, которую они собирались затравить, видно, не больно резвая. Однако это было их дело, а не мое, и вскоре все они проехали мимо моего убежища и скрылись из виду. Я притаился и ждал, готовый воспользоваться любым благоприятным случаем. Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожий на ту, что носят наши конные артиллеристы. Немолодой уже грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца. И тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово. «Где место сбора?» – спросил офицер. Второй ответил, что возле альтары. «Вы опаздываете, сэр Джордж?» – сказал ординарец. «Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Степлтон уехал?» В этот миг отворилось окно, и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире. «Hello, Мэри!» – сказал он. «Меня задержали эти чертовы протоколы, но я вас сейчас нагоню». «Прекрасно, Степлтон. Я опаздываю и поеду вперед. Велите груму подвести мне коня», сказал молодой генерал через окно ординарцу, а пожилой двинулся дальше по дороге. Ординарец отъехал куда-то к конюшне, и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя под усцы коня. Ах, друзья мои, кто не видел английского охотничьего скакуна, тот ничего не видел. Это было настоящее чудо, рослый, широкий в кости, сильный, стройный и быстроногий, как олень. Масти вороной, без единого пятнышка. А что за шея? Круп, ноги, бабки. Описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево. Нетерпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс гривой и тонко ржал. Сроду я не видел такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскакать гвардейских егерей под Асторгой. Но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться. У двери в стену было ввинчено кольцо. Грум привязал лошадь, а сам пошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет еще выгоднее, чем в начале. Даже вольтежер не мог бы сравниться с этим великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках, вмиг спустился я с лестницы и был у дверей хлева. Еще миг, и, выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то, хозяин или слуга, ошалело закричал мне вслед, но что мне его крики? Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, мог усидеть в седле. Я отпустил поводья и дал ему волю. Мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоялого двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мили легли между мной и моими преследователями. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций. Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом. Он все время прядал ушами, дрожал и водил боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним. Но потом заметил, что он делает это только когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук «улюлю». Потом вдруг этот нелепый крик сменило дикое порсканье и отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел. Глаза его метали искры, грива встала дыбом. Он высоко прыгнул, раз в другой, дрожа всем телом. Карандаш мой полетел в одну сторону, записная книжка в другую. А когда я взглянул вниз, в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавиной мчались охотники. Лисицы мне видно не было, но собаки так и заливались лаем. Они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники. Бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, какие только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничьих костюмах, но большинство в мундирах. Голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных рейтузах, зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой. И почти сплошь красные, красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и толпа. Одни хорошо сидели в седле, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор. Младшие офицеры и генералы сшибались и теснили друг друга, давали лошадям шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного. Они жаждали крови этой разнесчастной лисы. Право, странный народ эти англичане. Но у меня не было времени любоваться на охоту или дивиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором я сидел. Понимаете, это был охотничий конь. И собачий лай для него значил то же, что для меня сигнал кавалерийской трубы, раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел. Он обезумел. Он сделал скачок, потом другой, и вдруг, закусив удила, пустился с холма вслед за собаками. Я ругался, дергал поводья, тянул их изо всех сил, но ничего не мог поделать. Бесполезно было и пробовать его сдержать. Я отбросил всякую надежду остановиться и, покрепче усевшись в седле, приготовился к самому худшему. Что это был за конь? В жизни мне не доводилось на таком ездить. С каждым прыжком он весь подбирался и несся вперед все быстрее, распластавшись, как борзая. А ветер хлестал меня в лицо и свистел в ушах. На мне была обычная форма, простой и скромный мундир, хотя, конечно, есть люди, которые любой мундир способны украсить. И я из осторожности, когда отправлялся, снял с кивера высокий плюмаж. Поэтому я не привлекал к себе внимания среди пестрых мундиров охотников, и никто из этих людей, увлеченных травлей, меня не заметил. Мысль, что среди них можно скакать французский офицер, была до такой степени нелепой, что не могла прийти им в голову. Я не удержался от смеха, потому что, хотя меня со всех сторон окружала опасность, в моем положении было что-то комическое. Я уже говорил, что не все охотники одинаково хорошо умели ездить верхом. И через несколько миль они уже не скакали единым строем, как атакующий полк, а сильно растянулись. Лучшие наездники мчались впереди, следом за собаками, но многие отстали. Само собой, я был лучшим из лучших, а конь мой не имел себе равных, так что, сами понимаете, он вскоре вынес меня вперед. И когда я увидел собак, мчавшихся по равнине, и егерей в красных куртках, от которых меня отделяло всего 7 или 8 всадников, произошло самое поразительное. Я, Этьен Жерар, тоже ошалел. Азарт вмиг охватил меня. Я жаждал показать себя и пылал ненавистью к лисе. «Ах, бестия! Как смеешь ты нас дразнить? Разбойница, минуты твои сочтены!» «Ах, что за славное чувство, этот азарт, друзья мои! Это желание растоптать лису копытами коня!» И я вместе с англичанами принял участие в травле. Мой конь летел все быстрее, и вот уже всего трое скачут рядом со мной за собаками. Страх, что меня разоблачат, как рукой сняло. Голова у меня закружилась от волнения, кровь взыграла в жилах. Казалось, только ради одного и стоит жить на свете, чтобы настичь эту проклятую лисицу. Я обскакал еще одного охотника, он был гусар, как и я. Теперь впереди оставались только двое. Один в черном мундире, второй артиллерист в голубом. Тот самый, которого я видел около постоялого двора. Ветер трепал его седые бакенбарды, но скакал он лихо. Еще с мили он продержался впереди, но потом, когда мы помчались вверх по крутому склону, я, благодаря тому, что был легче его, вырвался вперед. Я обошел обоих и по холму скакал голова в голову с маленьким суровым на вид егерем. Впереди были собаки, а в сотне шагов перед ними рыжий комок, лисица, которая распласталась в бешеном беге. При виде ее кровь бросилась мне в голову. «Ага! Попалась, подлая!» – завопил я и стал криками подбадривать егеря. Я махнул ему рукой, давая понять, что не подкачаю. Теперь меня отделяли от лисицы только собаки. Они нужны для того, чтобы указывать охотнику, где зверь, а теперь стали только помехой, потому что я не знал, как их обойти. Егерь тоже был в затруднении. Из-за собак он не мог настичь добычу. Он был неплохой наездник, но смекалки ему не хватало. Я знал, что если спасую, то посрамлю конфланский гусар. Неужели Этьена Жерара остановит свора собак? Какой вздор! Я гикнул и дал коню шпоры. «Держитесь, сэр, держитесь!» — кричал егерь. Он боялся за меня, добрый малый. Но я успокоил его, с улыбкой махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть, нескольким досталось копытами, но что поделаешь, лес рубит, щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Наддал еще, и вот уже собаки позади. Передо мной только лисица. Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только! Я обставил англичан в их национальном спорте. 300 охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, об императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик. Только тут я понял, какое это трудное дело травля лисицы. Рубишь по ней, рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увертывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица попыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее точным боковым ударом. Я рассек ее надвое. Голова покатилась в одну сторону, хвост в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня. Это было замечательно. Ах, до чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников. Их было человек 50, и все они махали руками и кричали. Право, не такие уже они флегматичные, эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика Игоря, он был ближе всех ко мне, и я собственными глазами видел, как он был поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбняк, рот разинут, поднятая рука с растопыренными пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его. Но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнений взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. Французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют саблей и поскакал к своим. Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз, и теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились кучками, но не поворачивали назад, а кричали и махали мне руками. Нет, нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорее, мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного – обнять чужеземца, проявившего такую доблесть и искусство.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Приятного прослушивания.
2: Марина Цветаева.

Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова –

0: богеме. Поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который раз.

0: их угощать настойкой.
1: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест 7 пирогов в один присест и на покой с гусарской каской.
0: И врете.
1: Дай-ка пирожок.
0: Ладно, у меня дружок, как размахнется в острой саблей.
2: Как ужинали нынче?
1: Слабо, воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
2: Для позору моих сидим.
1: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
2: Не едок, а чудо.
1: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка б осталась.
3: Граф, сам виноват, такое терпит.
1: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
0: Ну, с любовью. Не скажи, глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
1: Сказала, угли, углищи.
0: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
4: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
1: Бродяжка!
4: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
0: Его бы можно зачинить.
4: Я не охотница до клочьев.
1: А он с тобою в уголочках не шепчет?
0: Я не скнежон.
1: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
0: Что не он один?
1: Всех по порядку наградил, красавица.
4: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
0: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
1: Изо всех, как тот библиотекарь чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
0: Забава.
5: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг
2: кто таков? Не трогай, говорит, цветов.
5: Я так и сяк,
2: не трогай, тресну.
5: Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат садовый, а он ушат с водой. Как схватит,
2: все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат.
5: Из не на плечо ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
2: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
1: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
2: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю вражок под окнами его, чтоб спать он не мог.
6: А уж силен, достатен, с таким не связан.
2: Герой!
6: Вчерась горячую порой подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чевоз и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души, от ваших пунши и попов, а караков и дураков каков.
1: А нынче с капелланом связался, все дородным станом его корил. Клахтун, толстун. Не капеллан вы, а каплун. Ага, вас бы на верте Поехали жарить.
4: Безбожный.
5: Раза три бы вдарить по морде.
6: Ишь, зазнался, Горько.
7: Честной компании хлеб-соль.
0: Герой.
7: Наконец усели. Все графа провожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают, теснят, обходят, уезжаю. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
5: Экий наглец.
7: Граф и так и сяк, бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес, дворецкий ваш в упор шутом назвал, дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощения просил. В неделю 8 раз.
5: Заслужили.
8: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
6: А я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовары с пивоварем. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. А коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем. Своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
7: Старик, смотри, повешу за язык.
6: Сыц, мелюзга.
7: Молчи, холера.
6: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь. А все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
7: Молчать, Иуда.
6: Разряженные лизоблюды. Ублюдки.
8: Входит дворецкий, об руку с Видеролем. Видероль, домашний поэт, смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Видероля.
9: Это Зарев. Кто у плиты из поваров?
10: Я.
9: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
10: Знаю.
9: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
10: Слуги.
9: Кто-то? Слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
7: Он.
9: Так, ты, скоты.
6: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
9: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
6: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
9: А я здесь...
6: Хоть султан турецкий. Мне дела нет.
9: Я здесь дворецкий.
6: Тебе дворецкий. Мне дурак. Так, прихлебатели из дворня. Мое почтение.
9: Ишь, подагра ходячая. Постой-ка шваброй всю спесь тебя сшибу. Бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал. А ты, Ханс Йорк, за капелланом. По домам! Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Видероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
11: Помилуйте, я не Рассин и не Корнель.
9: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другою казнью казнить.
11: На Богородице женить?
9: Нет.
11: А поить ревенным корнем?
9: Нет.
11: Рукописи в ящик сорный?
9: Нет.
11: Соусник пролить на плеш?
8: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казанова.
9: Узнал?
11: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный или внук. По возрасту он дед.
9: Он сам же в возрасте побед.
11: Красавца не встречал такого. Откуда?
9: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
8: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
9: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукою детской ты намаракуешь куплетцы. Бутыль за строчку.
11: Меценат.
9: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
11: Для привлечения невест? Согласен.
9: Только подсветистей.
11: С огнем такого куплетиста не сыщете.
2: А золочу?
11: Испытанному рифмачу доверься.
2: Угодишь удвою.
10: Ты приходящих за нуждою, что странников к святым местам
9: в лоск опозорим.
11: По рукам, товарищ.
10: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
11: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je? Rien. Que fus-je? Tout. Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем. 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французское гостье, польское гостье, принцесса. Бессердечие, птичье, женское и светское. 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница. Автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец. И грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делинь.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессонную ночь всех наших бабушек.
1: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения.
0: Князь Делинь, направляясь с бокалом к дверям,

0: Рейжанс со стразовыми пряжками на смуглом острове лица два черных солнца. Три друг за другом медленных старомодных поклонов.
1: Какой он страшный и смешной.
2: Развалин. Бродячий остров.
3: Всю жизнь дружил с чужой мошной на хлебных, на ролях штуст.
2: Фигляр.
1: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй.
4: Как заведенный автомат.
5: Как черт, сбежавший с карнавала.
1: Надменен, как испанский грант.
6: По стразовой звезде на туфлях.
5: Не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в пуфах, в буклях, как бабушкина кухня.
6: Ах, скажите, что это за мота?
3: Венецианский альманах 747 года.
5: Чудовище.
7: Любезный друг, присаживайтесь.
8: Где же место? Не вижу.
7: Мы раздвинем круг.
8: Коль грустное мое соседство вас не пугает?
9: Дядя, князь, на секунду.
8: Весь к услугам.
9: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
8: Как супругам красавицы, сердясь силком.
9: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатиться крупно...
7: Бросьте, племянник, так не говорит потомок Валенштайна средство простое. Встану!
10: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина библиотекаря.
11: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом, но здесь... Не место мне.
7: За вами в ссылку. Тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
11: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
1: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
12: Солгу, сказав, что знаю.
1: Чет или нечет?
12: Чет.
1: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
12: Помилуйте, такие судьи.
1: О, я за вашу музу грудью стою.
12: Я не решаюсь.
1: Нет, так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
12: Рондо.
1: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
12: Как ямки на щеках у дамы сердца.
1: Вертопрах.
12: Когда вы вправду вертопрах, я был, подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел. Вдали от них не чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит. Сквозь пленку слез веера высокий взмах. Слежу и бровь дугою тонкой, вернее голубя в руках. и боязливее ребенка ваш вертопрых.
4: Второй
1: Вольтер.
9: Очаровательный мальчишка.
4: Большая будущность в стране любви и славы.
1: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
4: Во сне увижу их.
1: И мне.
4: И мне.
1: Иду на всякое условие.
4: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
8: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть.
4: Этот стих.
8: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть.

0: Третий шестипарный. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут? Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизной женских пальцев? Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
1: Разобьете блюдо.
0: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их
2: довел Вольтер.
0: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
3: Боже.
0: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый, Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
3: Бонапартист.
1: Пополним эпос. И болтунов нахальных в крепость. Забыли вы? Чей хлеб и соль под этим кром?
2: Верой. Как можно?
0: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник. Простите.
2: Так и есть. С луны.
4: Помилуйте, исключены присутствующие. Быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
0: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь. Кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не звез Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
5: Вы окончили?
0: Совсем. Окончил и покончил.
2: Да.
4: Благодарствую.
6: А нету чего-либо повеселей?
0: Про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
1: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности. Чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
7: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
8: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
7: У женихов? Их верно тоже?
8: Басни, басни!
7: Я к бабушке ревную.
9: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
7: Второй за мной.
4: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
8: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майской бабочки милей. О, минуэт, дуэт, сердец. Вы королем недаром танцев.

0: звались и танцем королей. Где вы, прежние луны, где вы, нежные пары, о, блаженная юность,
1: о, презренная старость, о, бессильная злоба,
0: о, преграды кружев, о, кружащие робы молодых королев, развязалась подвязка, когда оно так и взято, кто скрывался под маской, с инкогнито, свято, о, жемчужные зубки, о,

0: облако пудры. Вы тоже были чернокудры?
1: Ушел, и сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет метче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводит взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Что?
1: Что вы?
5: Хервитероль.
6: Ер Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак? Ваш тезка, их коллега.
4: Как?
1: Поэт.
6: Ученый муж.
1: Как назло, и князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
6: Спасите.
1: Князь. Граф.
4: Сударя, не простите. Увлекся.
6: Умираю.
3: Кров с водой есть.
4: Я на все готов.
7: Чтобы не прятать в долгий ящик, бесславный, говорят, рассказчик.
8: Первый в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
9: Какое-нибудь приключение.
7: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицей.
4: Ребенок странный был. На земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу. Кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз. Что таз, ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуха глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы, плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. К зловоннейшей из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма. Ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, тачи, ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай, чай. Бабки, чай, чай. Тебе младенца посвящай. Крик ведьм. Раз. Крик ведьмы два. Крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма стояли, внучка. Теперь ему другой закон. В завязавший в узел мне под нас тычет. Как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, коль шейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари.
10: Первые звуки минуэта. Вокруг казанов. Никого.
4: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на имени возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
4: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
4: Что за лепет вздорный, что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
4: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой. Никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.

Картина третья. Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок вам розы. Помню на зубок. Тереза! Нет, Манон, осел. Блин. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. Понимаю. Крестный. Проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей! Глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрициан Кизов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить как в шахту. Без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой. Ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней. Жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу. М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! Ого. Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова! Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло. Но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Плажусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
2: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
3: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот.
2: Ждут верховые.
0: Вот.
4: Но и холодной Московии сердца пылают.
0: Вот. Пылай, снег московицкий.
2: Менелай уехал?
0: Догоняй, час пробил.
5: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот верность.
3: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
2: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
4: Влеком влачусь.
0: Влачись.
4: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
4: О, Жак.
0: Вот Жак твой. Так.
5: Версаль.
0: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил.
6: за порох, растраченный по всем дворам, дворцам, ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке, чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот, вот, вот, вот, вот.
0: Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец, ты чудище, Леон, убогий. Как я был влюблен в одну танцовщицу в Леоне, как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан.
7: Розина! Розина!
8: Что тут за разгром, друг Казанова?
0: Так, с добром, вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
8: Сердце не болит?
0: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь, как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня за почти столетие. Впервые в тратах возмещен. Все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
8: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
0: Нет, в дорогу, немного.
8: Как в дорогу?
0: Так?
8: Когда, куда?
0: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть...
8: Жак, друг. Пунш мне новогодний в уксус вы превратить хотите, вздор!
0: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлеб, на хлеб, хлебник!
8: Библиотека?
0: Все одно! Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что? Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, не знали, не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье, святую память Валенштайна, не я показывал. Вам тайна, тайна, тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан, изрезан, изрезан. А духовник сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви три недели, обкармливающий меня Писанием, когда коня лететь прошу, дает мне клячу, клячу, клячу стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала, я виной. Что знать, что дворня, дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По здешнему скажу, смеются. На языке Вольтера тщусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, три па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей. стая смешков придушенных. Пытаюсь ввести их в тайные опа, по минуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел не гром.

0: После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель безумье и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ариостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка. Князь, если кто поспросит обо мне, ничто в ночь новогоднюю не чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожный. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Розина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправье принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь да-с. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда! Моя последняя из всех роз, Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион! Так, карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к Хароновой реке спущусь, и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах?
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, совсем смешной, седой, забытый в старомодном, странном, сиреневом камзоле.
4: Старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казано, но глаза. Глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепл и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из подручей старин, старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая же.
4: Такая же, такая же. На пороге существо в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско. Дитя и саламандра, прозрение в незнании. Отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
5: Не сон я и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
5: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне, я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам. Должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет. Я молодой, я храбрый.
5: Да вы не спите, я святую правду вам говорю. Я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин, а вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
5: Нет. Вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
5: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори, говори, говори. Боюсь, проснусь.
5: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
5: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?
0: Хоть и во сне, но это очень мило. Давно мне их не чинят наяву. Чуть женский голос, и опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
5: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12-м часу? Такого века хоть ничто не диво, но все
5: ж... Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
5: Как нравятся вам наши сапоги?
0: Для сновидений что-то много прыти.
5: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
5: Не детка, а гадюка гнуснейшая, чтоб я такую руку, такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
5: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
5: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
0: Как? И не простясь? Как дикий зверь, добычею насытись?
5: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь? Бередишь вот здесь. Глаза как ночь, а волос рыж.
5: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар, жизнь не мила.
0: Да, это Божий дар, да это...
5: Да, благодарю покорно, вы верно, рыжим не бывали?
0: Черным, все побелеем, пламень, пепел, прах, но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
5: А это так... Когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна... Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
6: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
5: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
5: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
5: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
5: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
5: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
5: 15 в марте.
0: Как звать?
5: Франциской.
0: Бесподобный звук. До Римени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
5: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой, я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки, вот здесь, увы, не бойтесь, кроме корки, сухой глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах, всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата.
0: Что это?
5: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку. Ну, покажи.
5: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
5: Ну, новогодний грош, ну, камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
5: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила, подобрала. Нет, я вам соврала, сама взяла. О, не сердитесь сразу, опять пришью.
0: Но ты ошиблась, стразы не ценятся, стекляшка искусил.
5: Но вы... Ее носили.
0: Да, носил.
5: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
5: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
5: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела. Вот кресло.

0: Ей сынок, вот так, как ваш покорнейший щенок. Ну и глаза у вас, пожар и мрак. Кто говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чаш, ура! Когда умру, скажу, что пировала на Перу и что пила не из кабацкой кружки. Ура!
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловав.
2: Ты, Жак, что это за поднос?
3: Я вам поужинать принес, чтобы развеселить вам жилки. Почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
3: Вот раковое фрикассе, паштет.
1: Как я покрылась мохом, старушка.
3: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
3: Вот макароны трех сортов. Согласно славному трактату дас, вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
3: А тут... Бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
1: Персики моей гортани, таких и Цезарь не едал.
3: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
3: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На восьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
3: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
3: А что же ты? Никак сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух, спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
3: Хворь какая б не пристала. Буря ишь разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
3: Ишь, отливает. Что огонь?
1: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
3: Позвольте в плечика, сударик.
1: Этернум вале, друг камзол.
0: Ушел?
1: Ушел.
0: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
1: Чем досадил?
0: Спинищую загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
1: поймал.
0: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
1: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
0: А я сегодня зажену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик. Вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
1: И ёмкий.
0: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
1: Со мной не ужинать в приглядку.
0: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
1: Жаль, жаль, жаль, жаль.
0: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
1: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
0: А мне день-си, день-си, день-день, день-день. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана, как муж с женою, да, рука в руке.
1: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
0: Как это называют? Абрикосы?
1: Нет, персики.
0: Как яблочко с пушком.

0: Ваш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Попались! Персик! Чур глазка, не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
1: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка, как бархат плод нежнейший сей, а щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну тесней тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать.
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна. И в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней. Что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Покамест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими также были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь.
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он ее.
0: Брат и сестра?
1: Нет.
0: значит, ты и я.
1: Почти. И вот, дитя мое, однажды была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть.
1: На поклон красавицы пришел. Между двух колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке. Не Библию. Без шуму на носках подкрадывается, а на висках у ней такие же завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух, дух затаив, стоит. И вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой. А уж щека от щечки на полвершка, уж прямо на глаза ей локоны его, но тут слеза упала на страницу к ней, ресницы подъемлет он. Не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Рим шумел, уж птицы щебетали. В ту ночь они немного начитали.
0: Какая сказка!
1: Быль, дружочек, быль!
0: Я вас бы услыхала за 100 миль.
2: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
0: Нет, так не надо.
1: И во сне не надо. Не буду.
0: Их ведь целая громада. Такая груда, я с таким трудом их укротила.
1: Значит, отчий дом, всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю. Чтоб что сказать? Чтоб как сказать?
0: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
1: Меркурий, бог, покровитель всех воров, и мой.
0: Вор или герцог, к вам хочу домой.
1: Да что тебе во мне?
0: Глаза.
1: Потухли.
0: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
1: Шахерезада, говори мне, ты.
0: Боюсь.
1: Боюсь? А пистолеты носишь? За поясом хорош оруженосец.
0: Ну, ты...
1: Еще.
0: К тебе.
1: Еще.
0: С тобой.
1: Еще.
0: Тебя. Возьмешь меня с собой.
1: Куда?
0: Туда.
1: Куда туда?
0: Повсюду. Откуда родом ты?
1: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция.
0: Венеция.
1: Цари, в ней все, кто дерзок. Женщины, в ней рыжие и все царицы.
0: Мне нельзя поближе к вам сесть.
1: Сюда?
0: Нет, ближе.
1: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда, а по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
0: О!
1: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в дрядьку кольцо. Обручиться. Что с тобой?
0: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу до слез не доводи.
1: Да что с тобой?
0: А то, что здесь, в груди, так горячо.
1: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
0: Черт, урод!
1: Вторая Гера ревнует к Адриатике. права. Ведь это же не женщина.
0: Слова.
1: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
0: Но в море есть русалки, кроме рыб.
1: Библиотекарь нынче в роли дожа. Хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
0: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13. Исполнилось при мне крестильный лист. Тогда был найден.
1: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
0: Всю бурю под плащ.
1: А если волк?
0: Я знаю толк в пистолях, щелк.
1: А если целый полк солдат?
0: За рядом ряд, без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу. Или длиннее нет?
1: Ослеп от блеска. Я вас...
0: Ослеп?
1: Я вас люблю, Франческо.
0: Меня?
1: Нет, бред.
0: Меня?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Да-да, да-да.
1: Тебе 13 лет.
0: Но не навек.
1: А мне 8 десяток. Но никого я так и никогда так. Из 1000 черт. Твои черты в могилу унесу.
0: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.

0: Ину в корабле и кружев, фландерских вороха и златокудрого, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
1: Нельзя ли, чтоб в люльке?
0: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль, и ста престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток, коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
1: Милое дитя, твой сказ прелестен, наш же час прошел, прощай. Дружка подстать найдешь.
0: Дай да сказать, чтоб...
1: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал, чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
0: Нет, стой, чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
1: То, что так нельзя, что я, что ты змея, что я...
0: Ну, череп раздроби, не убивай, люби. Но улыбнись, я никогда не буду больше крест святой, не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
1: Нет, с чудесами кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось, ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут, придут. Года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: венецианским львом. И будет у тебя, дружок, кровь с молоком, гусар. И будет у тебя ожог здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин вы любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труп поют в моей крови, гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый к груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает так, что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе...

0: хочется спать. Покачайте меня на коленях.
1: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Кто-то трон уступает. А Франциска засыпает. Спросишь, спишь? Скажет, сплю.
0: Нет, не сплю, а люблю.

0: а Франциска под полок. Спросишь, да, скажет, да.
1: Я хочу в города.
0: Городок невысок, шесть сосновых

Я сижу, не бужу, нынче в няньках служу и глядеть не гляжу. Погляжу, разбужу. Что ж тут дух занялся, я качать нанялся. Сколько в стаде овец, сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец. Мой огонь низко-низко засыпает.

0: Что там?
1: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
0: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
1: О, сударь.
0: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
1: Не впервые.
0: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей закутай. Первый сон, так и пышет вся.
1: Положитесь.
0: Смотри, ни ся не буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу. Ну-с, Франциск спит от карающих эвменит, от полночного перелеска и от памяти. Ну-с, Франческо с новым веком.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушали радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Нрав у людей такой, им на песке не лень, к берегу сев спиной, в море глядеть весь день.

многообразней сто крат.

смотреть невнимательно, может быть, покажется земля или какой-нибудь...

0: перемирится. Только бы не смыло нас последние минуты.
1: В крайнем случае доплывем.
2: Шар снова поднимается.
1: Каким образом? Каким образом?
0: Не знаю, мальчик. Ветер к берегу. Через несколько минут будем на суше.
3: Швартовались.
0: Петров, Герберт, Нат.
4: Да, я здесь. Масса Сайрес. Масса Сайрес. Нет, Масса Сайреса.
1: И Топа. Топа тоже нет.
4: Топ!
3: Теперь понятно, почему шар вдруг поднялся. Мистера Сайреса смыло волной, а Топ, наверное, сам бросился на помощь хозяину. Вес аэростата уменьшился и...
1: Масса Сайреса!
3: Смерть мистера Сайреса спасла нас всех.
4: Господь накажет вас за эти слова, Масса Пентров. Такой человек не может погибнуть. Он жив. Он жив.
5: С тех пор, как Сайрес исчез, не прошло и двух минут. Он плавает, как рыба.
3: Да.
5: К тому же и Топ с ним. Возможно, они и добрались до берега. Искать Сайреса надо где-то здесь, неподалеку.
4: Мы найдем его, Масса Спирит.
3: Живым или мертвым?
4: Живым.
5: Пойдемте вдоль побережья. Будем окликать его.
4: Да, идемте.
6: Мистер Сайрес!

0: голос.
1: Да нет, на. Это эхо.
0: А, да, да.
1: Ну, дальше идти бессмысленно. Так далеко его вряд ли отнесло. Да и темно становится. Может быть, он где-то здесь, но потерял сознание. Придется отложить поиски до утра.
0: А если начнется, я буду звать моего хозяина всю ночь.
1: Ну что ж, Наб, в такой холод на голой земле все равно не заснешь. Зови хозяина, ищи его.
0: Да.
1: Ну, а я пока сяду и запишу все, что с нами случилось. Слава богу, записная книжка и карандаш. Ты видишь, при мне.
0: Да как же писать теперь? Темно.
1: Ну, я журналист, Наб. Голова варит, рука двигается, значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть.
0: Прошу вас, мастер Спилет, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина, и вы, и Пенкроф, и Герберт, и я, все до сих пор были бы в плену у этих, ну, креста на них нет.
1: Я буду вести подробные записи всех событий до тех пор, пока мы не возвратимся в Америку.

0: 15 февраля 1865 года офицер Федеральной армии Северных Штатов, инженер Сайрас Смит и я, корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд», были взяты в плен войсками южан и задержаны в городе Ричмонде. Через некоторое время к Смиту ухитрился пробраться его слуга-негр по имени Навуходоносор или просто Нав. Все трое, мы, понятно, мечтали только об одном – бежать, вновь возвратиться в армию и сражаться против рабовладельческих штатов. Но город так строго охранялся, что побег казался совершенно невозможным. Потеряв всякую надежду, я впал в глубокую меланхолию. Да и погода, надо сказать, тому способствовала. Резко похолодало, шел дождь со снегом. Какая-то влажная тьма нависла над Ричмондом. В один из таких дней пришел ко мне промокший до костей Сайрас Смит и сказал, что бежать надо сегодня ночью на воздушном шаре. На одной из площадей Ричмонда действительно стоял привязанный канатом воздушный шар. С его помощью губернатор хотел связаться со штабом армии и сообщить о положении в городе. Послать людей по суше было невозможно. Армия северян окружила город со всех сторон. Однако в такую погоду отлет решено было отложить. Аэростат стоял без всякого толку, и Смит решил, что на нем должны улететь мы, пленники Ричмонда. Зная, какой искусный инженер Сайрас, я сразу поверил, что он сумеет справиться с аэростатом в любых условиях. Я только попросил его взять еще двух человек. Мой друг, старый моряк Пенкроф, вместе с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего погибшего капитана, приехал сюда по делам еще до осады города и, к великому своему огорчению, оказался запертым здесь. Я был уверен, что он тоже захочет бежать, и не ошибся. Через несколько часов я с Пенкрофом и Гербертом и Сайрас Смит со своим слугой Набом встретились на площади. На наше счастье, там царил непроницаемый мрак. Ветер загасил все фонари. Не произнося ни слова, забрались мы внутрь. Оставалось только перерезать канаты, как вдруг на колени мистера Сайраса прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он убежал от южан и прибежал сюда вслед за хозяином. Через секунду 5 человек и собака поднялись в воздух. Мы не знали, где удастся приземлиться. Но это никого особенно и не волновало. Нашей главной задачей было вырваться из Ричмонда. Вот дерзкий план инженера Смита исполнен. Куда бы нас ни забросила буря, на материк или на остров, обитаем этот остров или нет, но мы на свободе. А Сайрас Смит, что с ним?
1: Куда ты, Наб? Если господин не отзывается здесь, значит, надо искать его в другом месте.
2: Ты что, хочешь переплыть вот этот пролив и обследовать другой берег острова?
1: Да.
3: Повремени, Наб, немного. Скоро должен начаться отлив, тогда, пожалуй, и вброд перейдешь. А сейчас того и гляди унесет в открытое море.
1: Спасибо за совет, мастер Петров. Не бойтесь за меня, мастер Петров.
3: Запишите в свою книжку, мистер Спилет, как верный слуга рискует жизнью, чтобы найти труп хозяина.
4: А я вот уверен, что такой человек, как мистер Сайрас, не мог утонуть. Уверен. Он ведь смелый и не растеряется. Наверняка он добрался до берега. И Наб тоже доберется. Правда, мистер Спилет?
5: Вот смотри, Наб, кажется, уже добрался. Видишь?
4: Ага.
5: Он почти у берега.
4: Ага, он у берега.
5: А Сайрас А меня вот что удивляет. Допустим, он погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина?
3: Да все может быть. Видишь, как разбушевалось. Прах не таскало и костей не найдешь.
5: Я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф. Но все-таки бесследное исчезновение странно как-то.
3: Море умеет скрывать свои преступления. Ну, однако, жив мистер Сайрос или нет, а нам пора бы позаботиться об огне и пище, а? Ох, я лично изрядно проголодался. Да и вы, думаю, не меньше.
1: Вы правы.
3: Бедняга Наб вернется один или с хозяином, но уж точно с пустым желудком. Так что не будем терять времени.
6: Кругом лес. Дров сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц. Труднее будет отыскать себе хоть какое-нибудь жилище.
3: Насколько я понимаю, здесь даже трущоб не имеется.
4: Хоть бы какая-нибудь пещера в скалах.
3: Что-то я не только пещеры, никакой щели не вижу. Скалы здесь, точно стены, ровные да гладкие.
5: За деревьями мудрено увидеть. Может, морской прилив и продолбил где-нибудь отверстие?
6: Нам все равно надо внимательно осмотреть побережье днем.
3: Да.
5: Мистер Сайрос или его труп должен все-таки быть где-то на берегу.
3: Ну что ж, пойдемте.
5: Пойдем.
1: Ой, что такое? Осторожней.
6: Здесь такие завалы.
1: Тихо, тихо.
4: Да тут нужно идти, смотрите.
3: Как в лучших портовых ресторанах.
4: К ним бы еще до пресной воды.
3: Об этом не беспокойся, мальчик. На таком гористом берегу не может не быть хотя бы родника. А вон, видишь, словно просека в лесу.
4: Ага.
3: Скорее всего, это трещина в скалах. А в ней наверняка ручеек или река.
5: Пройдя еще шагов 200, мы действительно увидели отверстие в горном кряже, где, как и думал Пенкроф, текла река. Узкая, но довольно полноводная. В часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода была пресная и вполне пригодная для питья. Недалеко от устья реки мы обнаружили весьма своеобразное нагромождение каменных глыб.
3: Тысяча чертей! Настоящий камин! Отныне нам не придется спать под открытым небом.
4: Как вы сказали, Пенкроф, камин?
3: Да. Так твой отец Герберт однажды назвал гранитный лабиринт в скалах за то, что там сквозь щели проходил свет.
6: А не замерзли ли мы здесь, друзья? Смотрите, щели пропускают. Это не только свет, но и ветер.
3: Заложим кое-какие отверстия камнями. Главное, чтоб сквозняков не было. Ну, дворец нам здесь не построить, а за трущобы сойдет.
4: Тот обрадуется, мистер Сайрос и Наб.
6: Да, пристанище неплохое. Принесем из леса сучий хворост, соорудим очаг.
5: Пенкроф, скажите, у вас есть спички?
3: Ну, разумеется. А то бы мы совсем пропали.
4: Ну и вовсе нет, Пенкроф. Могли бы добыть огонь трением, как это делают дикари.
3: Ну что ж, попробуй, дружок, трением.
4: Зачем, раз у вас есть спички?
3: Да. Черт. Должно быть, выпали. Вот глупость какая. Прямо беда. А у тебя, Герберт, ничего нет? Ну, хоть зажигалки какой.
4: Нет, Пенкроф, ничего нет.
3: А у вас, мистер Спилет?
5: Сейчас посмотрю. О, кажется, вот тут за подкладкой есть одна.
3: Одна?
5: Одна.
3: Спичка сухая.
5: Сухая.
3: Бумаги бы надо.
5: Вот возьмите из моей записной книжки, Пенкроф.
3: Давай, минуточку. Вот так.
5: Ну, теперь зажигайте.
3: Нет. Не могу. Рука дрожит. Только спичку испорчу. Ну-ка, давай ты, Герберт, у тебя нервы крепче.
4: Давайте.
7: Ну, слава богу. Сроду еще так не волновался.
8: Ну что ж, за огнем следить только ведь надо. Второй спички у нас нет.
7: Висеть мне на фок-мачте, если я позволю пламени погаснуть. Герберт, сходи-ка, мальчик, в лес. Наломай побольше сучьев, набери птичьих яиц. Разведем костер, испечем яйца. Хоть поужинаем, как люди, а то от этих проклятых устриц только больше есть хочется. Не поторопись, дитя мое, вот-вот дождь пойдет.
8: Даже не верится, что ночевать мы сегодня будем под крышей, и писать я смогу при свете очага.

0: герои Даниэля Дефо и Стивенсона никогда не попадали в такое положение. Все необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, инструменты и ружья, запасы пороха и пуль. У нас же не осталось ровно ничего, ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. У меня чудом уцелели часы и записная книжка. Нам еще предстоит узнать, точно ли мы попали на остров и точно ли он необитаем. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы эта земля оказалась очень гостеприимной. Как только Герберт вернулся из леса, начался ураган, какого я в жизни не видел. Как будто кругом, одна за другой, опрокидываются телеги, нагруженные булыжниками.
1: Где сейчас Наб? Я пойду ему навстречу.
2: Да перестань, Герберт, лежи.
3: Черта лысого найдешь в такой темноте. Да еще в такую погоду.
1: Он может ведь простудиться и умереть.
0: Герберт, если завтра утром Наб не появится, мы все вместе пойдем его разыскивать. Не правда ли, Пенкроф? Ну вот, а пока постарайся заснуть, Герберт.
1: Прислушайтесь. Слышите?
3: Ну что, ну... Ветер воет.
1: Да нет. Как будто собака лает.
3: Какая собака? Буря ревет.
1: Да нет, это собака. Это топ лает. Это
4: что?
1: Топ!
4: Топ! Топ! Топ! Топ! Сюда! Топ!
1: Иди сюда. Топ, милый, откуда ты? Он один, с ним ни хозяина, ни Наба.
0: Как он нашел нас, да еще в такую ночь, в такую бурю.
3: Непостижимое явление.
1: Топ, откуда ты?
0: Еще более непостижимое. Почему пес такой чистенький? Как из ванны, ни песка, ни грязи. Вы смотрите. И будто совсем не усталый.
3: Да, господи, раз собака нашлась, найдется и хозяин.
1: Быть может, ему нужна немедленная помощь. Провожатый у нас теперь есть. Идемте же скорее. Теперь ты веришь, что мистер Сайрос жив?

0: Было около половины третьего. Как только мы вышли, ветер как бешеный налетел на нас. Подставляя ему спину, низко согнувшись, мы быстро шли вслед за топом. Мы прошли, вероятно, около 15 миль. Рассвело. Дождь почти перестал, но ветер по-прежнему пронизывал холод. Вдруг собака заметалась и свернула в дюну. Мы были уверены, что топ знает дорогу к хозяину, и пошли за ним. Минут через пять пес остановился перед отверстием в одной из дюн и громко залаял. Мы поняли, что достигли цели. Отверстие вело в пещеру. Там, склонившись над безжизненным телом, стоял на коленях Наб. В неподвижно лежавшем человеке мы узнали Сайреса Смита.
1: Что ты?
2: Мистер Сайрес мертв?
3: По-видимому, да. Не шевелитесь.
1: Перестаньте вы. Подождите. Тихо, тихо все. Я послушаю, не бьется ли сердце. Тихо. Кажется, бьется. Послушайте вы, Петров. Бьется.
2: Бьется.
1: Бьется, он жив.
2: Жив. О, слава Всевышнему. Мы спасем его. Да, Масса Спирит. Правда, Масса Спирит. Спасем.
1: Правда, правда. На, только тихо. Да, да. Смотрите, он истощен до предела. Герберт, принеси скорее воды и устриц.
2: Да, я жив.
1: А ты, Наб, раздень Сайреса и внимательно осмотри его.
2: Слушаю, сэр. Слушаю. Ни одной царапины на теле хозяина.
1: И прекрасно, прекрасно. И вот что, Наб, разотри его посильней.
2: Хорошо.
1: Бей. Вот так начни. Вот. Прямо со спины и шеи. Все. И...
2: Вот так?
1: Да-да-да-да-да. От хорошего массажа он должен прийти в себя.
2: Вот. Вот так. Вот так, хозяин. Сию минуту Масса Спирит. Я мигом Масса Спирит. Ну-ка. Дышит.
3: Дышит.
2: Дышит. Масса Сайрес. Он дышит. Господь не забудет вас, Масса Спилит. Вот так, вот так.
1: Так ты думал, что умер твой хозяин?
2: Да, если бы топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил своего господина и сам бы умер у его могилы.
1: Закопал бы в землю живого человека. Хорош, верный слуга, ничего не скажешь.
0: Ну, не обижайте Наба, Пенкроф. Ведь это он перенес Смита в пещеру и тем спас его. Пролежи, Сайрес, в такую ночь под открытым небом, мы действительно нашли бы только его труп.
2: А я не приносил хозяина сюда. Я нашел его здесь, хозяин.
0: Что ты говоришь? Как? Неужели у него хватило сил добраться сюда самому?
3: А почему ты искал хозяина в дюнах? Ведь мы все думали, что найдем его где-нибудь у моря.
2: Я и шел вдоль моря, вдруг вижу следы на песке, человеческие следы. Я как увидел, возблагодарил Господа и скорее бежать. Пробежал как сумасшедший примерно четверть мили. Тут топ залаял. Вот он и привел меня в пещеру.
3: И ты послал за нами собаку.
2: Да, я подумал, что вы тоже захотите проститься с хозяином.
0: Но как собака нашла нас?
2: Ну как? Я показал топу рукой на юг, вот туда, и несколько раз повторил имя мистера Спилита. Спилит, Спилит. Пес умница, верно, топ? Тотчас помчался в ту сторону.
0: Погоди, ничего я не понимаю. Но мы находились к западу от вас, совсем не там, где расстались с тобой. Да и не похоже было, что топ пробежал столько миль под проливным дождем. Прямо чудеса какие-то. На теле у Сайреса никаких следов борьбы с ураганом. Он сам находит себе укрытие в бурю. Как будто мы у берегов Флориды. Он знает здесь каждую дюну, каждую пальму.
4: Остров или материк?
3: Главное, вы живы, мистер Сайрес. Остров или материк? Да ну его ко всем чертям. Разве это важно? Потом узнаем.
2: Не волнуйтесь, Масса Сайрес. Только ради бога не волнуйтесь, хозяин. Все будет хорошо, масса сайенс.
3: А у нас уже есть собственный дом и даже с печкой.
2: Да.
3: Правда, Пенкрофт называет его трущобами. Но во всяком случае там лучше, чем здесь. Поскорее бы туда перебраться. Разумеется, мы понесем вас. Хоть вы и сумели добраться от берега до этой пещеры, ну, сейчас вы, конечно, не сможете идти сами.
4: А разве не вы перенесли меня сюда?
3: Нет, Наб нашел вас здесь.
2: Вот здесь.
4: Я помню только, что меня вышвырнуло волной из шара, и что рядом со мной в море оказался топ. Я пытался доплыть до берега, напрягал все силы. Топ всячески помогал мне. Да вдруг течение подхватило нас, и я пошел ко дну, больше ничего не помню. Других следов вы не замечали на берегу?
3: Нет, ни единого. Да если бы вдруг и явился какой-то неведомый спаситель, разве он бросил бы вас полумертвого?
4: Вы правы, дорогой Спилет. Значит, у меня провал в памяти. Я, наверное, шел как лунатик, не сознавая, что иду. Но сейчас, мне кажется, я вполне готов перебраться в ваши, как вы их называете, трущобы.

0: Я остался в пещере оберегать Сайроса, а Нав, Герберт и Пенкроф ушли приготовить носилки для больного. Не имея ничего, кроме собственных рук, они обломали довольно толстые ветки ближайшего дерева и, к моему удивлению, вернулись с готовыми носилками, покрытыми мягким мхом и травой. Мы осторожно уложили Сайроса и медленно двинулись в обратный путь. По дороге инженер не промолвил ни слова, но очень внимательно разглядывал местность. Несомненно, очертания побережья, эти пески, скалы и леса давали ему богатую пищу для размышлений, которыми он пока не мог поделиться с нами. Однако часа через два усталость взяла свое, и Сайрос заснул. Только к вечеру подошли мы к трущобам, но тут нас ждало новое несчастье. Море, проникнув в наше жилище, все там перевернуло, все уничтожило. Огонь потух.
1: Ну вот, второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть.
2: Пустяки, масса Пенкроф.
1: Да?
2: Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю, как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь.
1: Да из чего?
2: Сразу видно, что масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего.
1: Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит.
3: Остров? Остров или материк?
1: Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня.
3: Да будем, да будем. Не так-то уж это трудно.
1: Ну что, трением, как дикари?
3: Нет, как цивилизованные люди.
2: Ну вот.
3: По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк.
1: Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть?
3: Да, возможно, возможно, мы находимся на материке. И тогда после более или менее долгих странствий мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами.
4: А сможете ли вы, мистер Сайрос, подняться на гору?
3: Надеюсь. Особенно, если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды.
1: Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет.
3: Принесите. Принесите яйца, Пенкроф.
0: Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Вскоре над скалами уже клубился столб дыма. Мы славно поужинали, дополнив трапезу черепашьими яйцами и кедровыми орешками. А на следующий день Сайрос Смит, Герберт и Нав поднялись на гору, и сомнений не осталось. Остров, как уточнил мистер Смит, вулканического происхождения. Остров и никакой земли в поле зрения.
4: Куда же все-таки занес нас ураган? Как вы думаете, мистер Сайрос?
3: Судя по звездам, мы в южном полушарии, где-то в Тихом океане. И, увы, очевидно, в той его части, где нет никаких обитаемых островов. Так что, друзья мои, здесь нам придется жить, быть может, очень долго.
1: Мы удрали из Ричмонда, а тут у нас никаких надзирателей. Неужели в один прекрасный день не удерем и отсюда?
3: Разумнее всего приготовиться к самому худшему. Разумеется, возможно, что мимо острова случайно пройдет какой-нибудь корабль, но Судя по всему, обычные пути морских судов пролегают либо гораздо южнее, либо гораздо севернее.
1: Вот что. Я об одном вас прошу.
3: Да. О чем же, Пенкроф?
1: Давайте смотреть на себя не как на несчастных, потерпевших крушение, а как на поселенцев, которые решили основать здесь колонию.
4: Правильно. И назовем ее.
3: Мне кажется, надо дать такое название, чтобы оно напоминало о родине.
5: Может быть, остров Линкольна?
4: Отлично.
3: А?
2: Я всегда молил Господа за массу Линкольна.
3: Итак, первое, с чего мы должны начать, изготовить оружие для охоты.
1: Эх, если бы хоть самый обыкновенный ножик был. Я живо сварганил бы лук и стрелы, настрелял бы дичи. Ешь, не хочу.
3: Сейчас будет. У моего топа стальной ошейник. Топ. Иди сюда. Иди сюда, моя собачка. Ну-ка, давай. Вот так. Теперь осталось наточить обе части. А камень? И вот вам, Пенкроф, два прекрасных ножа. А вы, мистер Спилет, запишите в свою записную книжку. У колонистов острова Линкольна появилось первое орудие.

0: Через несколько дней у нас уже были лук и стрелы. Герберт нашел дерево, волокна которого по прочности не уступали сухожилиям животного. Из него сделали тетиву, а лук из пальмы. Труднее было со стрелами, точнее, с наконечниками для стрел. Но тут неожиданно помог Топ. Притащил из леса дикообраза. Пенкрофт насадил иглы на тонкий конец стрел, и в тот же день мы отправились к лесному озеру за водоплавающей дичью.
1: Эй, Топ! Что там такое?
2: Топ!
1: Топ, а ну иди ко мне!
2: Топ!
1: Ко мне!
2: Топ! От бестия!
3: Полез купаться!
4: Может, он почуял какое-нибудь земноводное животное?
3: Может, там крокодил?
1: Крокодил? Нет, не думаю. В этих широтах крокодилы не водятся.
0: Из воды высунулась огромная голова какого-то безобразного животного. Без шеи, с глазами на выкате. Это был дюгонь. Чудовище схватило Топа и исчезло с ним под водой. На глубине явно шла борьба. И борьба отчаянная. Вдруг, точно подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, Топ взлетел над озером, поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался на сушу. Однако подводное сражение продолжалось. Вскоре озеро обогрелось кровью, и на поверхность выплыло недвижное тело страшилища. Через несколько минут волна выбросила его на берег. На шее у дюгоня зияла рана.
5: Вот сюда.
3: Стоп.
5: Рана, смотрите.
3: Топ, сюда. Топ.
4: Да. Интересно, какое животное может справиться с дюгонем?
3: А я хотел бы знать, какими зубами или когтями можно сделать такую аккуратную дырку.
1: Да, рана словно нанесена острым лезвием.
6: А у Топа серьезных ран нет.
0: И что за сила вышвырнула его из воды?
6: Ей-богу, можно подумать, что собаку подбросила чья-то сильная рука. Нет. И эта же рука,
0: вот смотрите, заколол дюгоня кинжалом.
1: Скажите, дорогой Спилет, вы понимаете, каким образом был спасен я? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете ведь, правда?
6: Ну, не понимаю, дорогой Смит, не понимаю. Чудеса творятся на острове Линкольна. Но должны же мы их разгадать, в конце концов. Должны.
3: Да. Вот что, мы прежде всего должны позаботиться о новом жилье. Зима вот-вот наступит. Замерзнем мы в наших трущобах. Вот вам и будут чудеса.
1: Да, вы правы, Пенкроф. К тому же надо позаботиться и о безопасности. Ведь в трущобы легко может войти и кто угодно.
6: Но ведь остров же не обитаем.
1: Возможно. Но не исключено, что сюда время от времени наведываются малайские пираты.
4: Пираты? Ну зачем?
1: Ну, хотя бы за пресной водой. Кроме того, на острове много всякого зверья, в том числе и хищного. Так что наше новое жилище должно быть недоступным, хорошо замаскированным, ну и, конечно, комфортабельным.
3: Высоко в горах 6-7 комнат с окнами на море, лестница с перилами.
6: Мы уже осмотрели все скалы. Кроме наших трущоб, ни одной пещеры, ни одной трещины.
1: Если нет подходящей естественной пещеры, сделаем искусственную.
3: Что? Долбить гранитный кряж? Да если бы и были у нас кирка и лом, все равно ничего бы не получилось.
1: Мы сделаем порох и взорвем скалу, Пенкроф.
3: Порох? Я всегда знал, мистер Сайрес, что вы отличный инженер, но я не думал, что вы волшебник.
7: Масса Сайрес не колдует, Масса Сайрес думает. Верно, Топ?

0: Я не могу рассказать, как Сайрос изготовил взрывчатку, ибо, по правде говоря, не понял этого сам. Знаю только, что Герберт открыл на острове целые залежи селитры. А Нап и Пенкрофт под руководством инженера стали первоклассными химиками. Они превращали одно химическое соединение в другое до тех пор, пока не получили вещество, не уступающее пороху. Чтобы пробить в скалах скважину необходимого объема, нужен был взрыв чудовищной силы. Пороху требовалось много, работы шли долго. Но, наконец, замысел Сайроса Смита был блестяще осуществлен. Высоко в горах, в гранитном валу над озером, зияла огромная дыра.
1: Тысяча чертей! Вот так штука!
2: О, масса Сайрос! А? Только масса Сайроса, Господь Бог! Могли придумать такое!
3: Качать мистера Сайроса! Качать его!
4: Сайрос! Успокойся, Герберт. Ты сам работал, не покладая рук, и Нап, и Пенкроф, все.
2: Благодарю, хозяин.
4: Теперь у нас есть то, что нам нужно. Уединенное, скрытое в горах убежище. Предлагаю осмотреть его.
3: Куда ты? Топ запропастился. Топ!
1: Да вон он, у самого входа.
5: Ну, пойдемте за ним.
3: Топ!

0: Осторожно! Пес так рассверепел. Ведь тут же никого нет.
1: Наверное, схватился с каким-нибудь животным.
2: Будьте начеку. Да.
1: Да, хозяин.
3: Зажги факел. Освети внимательно все углы. Может, здесь чье-то логово.
4: Никого, кроме того, масса, Сайрес.
5: Прийти бы сюда чуть пораньше. Ведь не зря же пес-то лаял.
6: Да, думаю, Топа многое известно. Куда больше, чем нам.
7: Через несколько минут мы уже забыли о странном поведении собаки. Наше будущее жилище поразило нас своим великолепием. Пещера казалась дворцом. Гранитный свод изгибался круглым куполом, а выступы его походили на искусные лепные украшения. Кое-где в прихотливом беспорядке возвышались гранитные колонны, как будто мы попали не в пещеру, а в храм.
3: Да, ну что же, не хватает только дневного света. Но он будет здесь, друзья мои.
8: Да не сомневаюсь, мистер Сайрес. Сделай дом, сделаем и окна.
3: В той стороне устроим комнаты, склады, мастерские. А вот в этом гроте у нас будет рабочий кабинет и музей местных минералов.
1: Как мы назовем эту пещеру?
3: Гранитный дворец.
1: Гранитный дворец.

0: год по благоустройству гранитного дворца Сайрос решил уничтожить все подходы к нему. С тех пор мы могли попасть домой только по веревочной лестнице, которую убирали тотчас же после каждого подъема. Такая предосторожность показалась нам всем излишней, но спорить с инженером никто не стал. Главное, у нас было отличное жилище. А питались мы здесь даже лучше, чем в Ричмонде. Из сока сахарного клёна Пенкрофт научился выделывать сахар. Герберт нашел и приручил кроликов. У нас появились домашние животные. Словом, мы не испытывали недостатка ни в мясной, ни в растительной пище. Соли на острове тоже хоть отбавляй. Вот только хлеба у нас не было.
1: Смотрите, мистер Сайрос, зернышко пшеницы. Вот, под подкладкой лежало. Карман-то дырявый.
2: Сколько раз, Герберт, я говорил тебе в Ричмонде, не держи корм для голубей в кармане.
3: Погодите. Зерно пшеницы?
1: Да, мистер Сайрос, но только одно единственное.
2: Эх, да что ж мы сделаем из одного зернышка?
3: Пенкрофт, дорогой, мы будем печь хлеб.
2: Хлеб, булки, пирожные, торты.
3: А вы знаете, Пенкрофт, сколько колосьев вырастает вот из одного хлебного зерна?
2: Ну, один колос, я полагаю.
3: Нет, Пенкрофт, 10. А как по-вашему, сколько зерен в одном колосе?
2: Ну, шут его знает.
3: В среднем 80. Если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 80 зерен.
2: Так.
3: И они дадут нам при втором урожае 640 тысяч зерен.
2: Да.
3: При третьем 512 миллионов. При четвертом более 400 миллиардов.
1: Вот это да.
3: И в этих широтах можно собирать 2 урожая в год. Так что через 2 года, друзья мои, я думаю, мы будем есть столько же хлеба, сколько ели в Америке.
2: Только бы оно проросло.
3: Обязательно прорастет. Запишите в свою записную книжку, мистер Спилет. Колонисты острова Линкольна стали и земледельцами.
2: Ну, а пока что делать? Придется обедать без хлеба. Надеюсь, Наб, ты состряпал вкусный обед?
4: Будете кушать, да пальчики облизывать.
2: Чем же ты нас сегодня угощаешь?
4: Сейчас. Прошу. Молочным поросенком.
2: Ой, опять поросенок. Надоело.
5: Вот вы какой привереда, Пенкрофт. 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, мы были бы счастливы поесть вот такого мяса.
2: Ну, ладно уж. Надеюсь, Наб,
4: да?
2: Это действительно поросенок, а не свинья.
4: Поглядите сами, мастер Пенкрофт. Ему не больше 3 месяца.
5: Да. Мясо. Мясо нежное, как у перепелки.
4: Благодарю, сэр.
6: Вкуснотища.
2: Ох, черт.
1: Что такое?
4: Что случилось?
2: Зуб сломал.
5: Как сломал? Что, в поросенке оказалось что-то твердое?
2: Да вроде бы.
5: Покажите, что тут.
1: Дробинка.
3: Постойте. Вы уверены, Наб, что поросенку было не более 3 месяца?
4: И как не больше, хозяин? Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме.
5: Итак, около 3 месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья, и дробинка ранила, хоть и не смертельно, этого зверька.
3: Следовательно, или на острове и до нас кто-то жил, или люди высадились здесь 3 месяца назад, не более. Да, по своей, по чужой ли воле они пристали к нашим берегам, потерпели ли крушение. Европейцы они или малайцы, враги наши или друзья, нам этого пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они и сейчас на острове или уехали отсюда.
2: Бьюсь об заклад, что на острове Линкольна никого, кроме нас, нет. Остров невелик, было бы чудом, если бы мы не заметили здесь людей или даже одного человека.
5: Было бы чудом, если бы поросенок родился с дробинкой.
4: Маша Пенкроф, извините, а может быть, дробинка давно у вас в зубе?
2: Еще чего выдумал.
5: Мне кажется, нужно еще раз внимательно осмотреть остров. Ну, разумеется, приняв все меры предосторожности.
3: Хотите знать мое мнение?
5: Да, конечно, конечно, мистер Сайрис.
3: Как бы тщательно мы не исследовали остров, мы ничего не обнаружим.
5: Сайрис Смит, как всегда, оказался прав. Сколько мы ни бродили по острову, в какие дебри ни залезали, мы ничуть не приблизились к решению тех таинственных загадок, которые время от времени происходили здесь. А чудеса, между тем, продолжались.
1: Смотрите, что это там виднеется на песке?
7: Да-да, и вправду что-то торчит. Какие-то обломки.
8: О, бочка, сэр.
2: Бочка. И, может, полная.
4: А вдруг там консервы? А?
2: Или фунтик табачку. Ну-ка, давай-ка на пол. Давай-ка выставим дно.
4: Вот так.
2: Эй, да там еще одна крышка. Смотри-ка, металлическая. А че, камнем, что ли, прошибить?
9: Не ломайте бочку, Пенкроф.
2: Почему?
9: Она не наша. По-видимому, вблизи острова Линкольна потерпело крушение какое-то судно. Если мы найдем на острове людей, возвратим им все.
2: Обязательно.
9: Ежели никого не найдем,
2: то оставим себе.
9: Если мы найдем на острове людей, возвратим им все.
2: Обязательно.
9: Ежели никого не найдем,
2: то оставим себе.

0: положите палец на любую страницу, что там написано, то и сбудется.
1: Ну, позволь.
0: Только я плохо читаю, может быть, вы, Масайрис.
2: Дай сюда. Дай сюда Библию на... О, да тут закладка и крестик. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

покоя в родимом краю. Ищи.

0: счастье твое уйти.
1: Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая.
2: О, компас! Окей! Компас! Бинокль! Подзорная труба!
3: Ну-ка. Фотоаппарат!
2: Это книга карт. Атлас! Атлас, понятно. Иголки, нитки, топоры. Ружья, сэр, ружья! Пистолеты и патроны. Так, это не пойму, что-то странное.
4: Дай-ка сюда. Это секстант. Теперь мы сможем определить координаты острова Линкольн.
5: Да, владелец бочки был человек предусмотрительный. Ничего не скажешь. Можно подумать, что он ждал кораблекрушения и заранее готовился к нему.
6: Действительно, ничего не забыто.
7: Дай-ка мне на подзорную трубу.
2: Прошу, сэр.
8: Да. Миль наста вокруг. Ни лодки, ни паруса, ни обломков судна. Как вы думаете, Пенкроф, если у берегов острова Линкольна потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов?
2: Да ведь как, пески все засасывают. Но все же странно. Ну пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок, мачты, я не знаю, какая-нибудь доска должна бы быть.
8: Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье. Ты нам возвращайся обычной дорогой, готовь нам ужин.
5: Хорошо, сэр.
8: А мы пойдем здесь, через кустарник. Топоры у нас теперь есть.
5: Проберемся с после боя.

0: Это случай зверя, а не человека.
1: Бамбуковая роща.
2: Ну и что?
1: Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плести в корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят.
2: Кто же в Индии? Ой, скорее бы дойти, да заправиться как следует.
0: Потерпите, Пенкроф. Осталось совсем немного. Смотрите.
3: Что нам?
4: Мастер Саймон!
0: Ты что, не приготовил нам ужина?
4: Нет, лестница. Нет даже лестницы.
0: Как
1: что? Но ведь даже ветра не было.
2: Странные дела творятся на этом острове.
5: Ничего странного, Пенкроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу.
2: Да кто же?
5: Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка.
1: Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь.
5: Да, Герберт, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плакать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Сайреса Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь... Ну, надеюсь, так или иначе мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки.
2: Не уверен. Не любитель я этих загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку. Эй, вы там!
0: Ага!
6: Эй! Масса Сайрес, там в окне... Чья-то рука, вот там.
5: Где?
6: Это дьявол, Мастер Сайрес, хвостатый, вон.
1: Нет, Наб, это обезьяна. Смотри, какую рожу скорчила. Наш дом захватили обезьяны.
0: Что вы делаете, Пенкроф? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные. Теперь они наверняка больше не покажутся.
2: Воображаю, что они натворили в нашей кладовой.
5: Преглупая история какая. Ничего не поделаешь, а?
2: Неужто никогда них не добраться? Они бы у меня живо узнали, где раки зимуют. Ух, твари.
0: Погодите, Пенкроф. Вы, кажется, хотели есть?
2: Да.
0: Ну так вот. Вот и сходите вместе с Гербертом в лес. Настреляйте дичи. Идите.
2: И то правда.
0: Заодно и ружья пробуйте.
2: Пойдем, Герберт!
1: И топа возьмем. Ну что, топ, можешь побегать за дичью?

0: глупый пес. Не нашел птиц.
1: Что-то несет в зубах, только не пойму что.
0: Тряпка? Полотно?
1: Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. И человек этот где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен?
0: Или мертв.
1: Когда Топ звал нас к мистеру Сайрусу, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ?
0: Ты чего, сынок?
1: Мы искали обломки корабля на море и на суше. Они вон, в воздухе! Смотрите, Паркер, на верхушке той сосны парус! Парус погибшего корабля!
0: Нет, сынок, это не парус!
1: А что же?
0: То, что осталось от нашего воздушного шара!
1: От воздушного шара?
0: Да! Ох. Отличная материя! Иголки у нас теперь есть, нап нашьет рубашек. Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Ах, только бы выгнать поскорее этих обезьян, да войти в дом.
1: Тут, смотрите!
0: Вот твари! Обезьяна, вон еще одна, еще. Ты смотри, несутся, как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Бежим скорее, Герберт. Уж больно хочется посмотреть, как мистер Сайрус расправляется с этими тварями.
2: Ну как, настреляли дичи?
0: Не успели, мистер Сайрус. Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой. Ну и голова у вас, мистер Сайрус.
2: Обыкновенная голова.
0: Выгнать всех обезьян!
2: Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. Во-вторых, неизвестно все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом. Лестницы-то нет.
0: Вот это да!
1: Лестница точно сама выкинулась! Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайрус!
3: Мастер Сайрус! Господь не оставляет нас!
0: Здорово! Ничего не скажешь.
2: Да, здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно...
1: Быть может, обезьяна еще там. И одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице.
2: Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове.
1: Есть.
2: Как только поднимемся, обыщем весь дом.
1: Ага.
4: Здесь никого. Осторожно.
1: А? Никого, мастер Сайрус. Ни в комнатах, ни в кладовой.
5: Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец? Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайрус?
2: Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы.
5: Угу. На лифте.
2: Да, лифт или подъемник – дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы.
1: Водопад?
2: Да. Да, дитя мое.
1: О, мастер.
2: А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы.
5: И телеграф сделаем.
2: Да, если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем и телеграф.
5: Понятно. Построим мосты, проложим железную дорогу. Эдак через несколько лет и уезжать отсюда не захочется.
2: Погодите смеяться, Петр, погодите.
5: Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке. Только бесплатно.
6: Да, да, все. Все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война.
5: Да.
6: Пенкроф, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты?
5: Не был бы я Бонадвентур Пенкроф, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся.
6: Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли? На!
5: Да.
6: Будь добр, принеси атлас.
7: Сию минуту, сэр.
5: Сию минуту. Прошу. Да.
7: Смотрите, в этой части Тихого океана на карту нанесен остров.
6: Наш?
7: Нет. Этот остров расположен на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна.
6: И что же это за остров?
7: Остров Табор.
8: Большой?
6: Обитаемый?
7: Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми.
6: Вы?
7: Да, мистер Сайрес. Построим палубное судно и поплывем. Ха! Подумаешь, какие-нибудь 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через 2 суток.
6: Погодите, а, собственно, зачем?
8: Ну, и что там хорошего, мастер Пенкрофт?
7: Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его навести.

0: какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Нап, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг, настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом.
1: Вот готов, мистер Сайрес. Вы не возражаете, если я назову его Бонадвентур?
2: Конечно, конечно, Пенкроф, ведь это ваше детище.
1: Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор?
2: Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать?
1: Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас.
2: Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно.
1: Прошу вас на борт, друзья мои. Оттак концы. Руль на правую. Отнять паруса.

0: Бутылка.
1: Бутылка.
0: Закупоренная.
1: Да. А ну, дай-ка сюда. Я вышибу дно. Ох, записка. Черт возьми, вся размокшая.
0: Что, совсем размокшая?
1: Да вроде разобрать можно. Сейчас. Потерпел крушение.
2: Потерпел крушение?
1: Да. Остров Табор. Видите?
2: Угу.
1: 153 градуса западной долготы. 37 градусов. 11 минут южной широты.
3: Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка.
4: Произошло кораблекрушение. В этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот именно сегодня. Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась о камни.
1: Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь мистер Сайрос сам Бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрос?
2: Не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилет, Наб и я останемся здесь, а вы и Герберт...
4: Нет, простите, я...
2: Что такое?
4: Я корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд» и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучен, описать и сам остров, и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг.
1: Ну что ж, мистер Спилет, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса?

0: Вечером мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в 5 утра попрощались с оставшимися, и Пенкрофт взял курс на табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер. Словом, все шло как нельзя лучше. И все-таки во вторую последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем.
1: Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски.
2: И наверняка человек, сведущий в морском деле, определил координаты табора с точностью до минуты.
1: Вот жив ли он?
3: Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую?
2: Главное, не принесет ли он нам зла.
4: Земля!
2: Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в 2 отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах – это тебе еще не по зубам.
4: Берем ружья и пошли!
3: Островок небольшой.
2: Ну что ж, тем лучше. Скорее найдем беднягу.
1: Эти козы-свиньи явно европейского происхождения.
3: Животные боятся нас. Значит, не впервые видим человека.
2: Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти на остров Линкольна.
1: Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад.
3: Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека.
1: Выходит, он написал записку давно, и бутылка много лет плавала по морю.
2: Выходит так.
4: Хижина!
3: Никого нет.
2: Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Б. Тан. Я.
1: Британия?
2: Британия! Так часто называют корабли.
3: Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было?
1: Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберете.
3: Хозяин уехал с острова.
2: Черт из два. Оставил бы он здесь такое богатство. Оружие, инструмент. Нет. Живой или мертвый, но он где-то на острове.
3: Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки.
1: А разве хищные звери не могли уничтожить труп?
2: Конечно, могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища.
1: А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда их захватим.
2: Сходи, посмотри, сам. Ага.
0: Спешили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкрофт, как Геркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника.
2: Ты ранен, мой мальчик?
1: Ой, кажется, нет. Только очень испугался.
2: Попробовал бы это. Мерзкая горилла причинит тебе какой-нибудь вред.
3: Это не горилла, Пенкрофт, это человек.
0: Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь. Кожа на лице темная, как черное дерево. Зубы острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных. Блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа.
1: Так это и есть потерпевшие кораблекрушение.
3: Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняга давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум.
5: Ха, ой ли!
3: Он стал таким от одиночества, Пенкроф. Но ведь душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться.
1: Мистер Сайрес одобрит наш поступок.
5: Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов.
3: Да нет, Пенкроф. Посмотрите, взгляд у него не совсем бессмысленный.
5: Ну хорошо, пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы ни переменился, этого типа развязывать не нужно.
1: Ну а если он будет вести себя смирно?
5: Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаливаем!

0: возвращались домой. Да, я не оговорился. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжитому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких коз и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился, и вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. Приходилось все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала.
1: Ничего себе дикарь! Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту.
2: Да, усилище! Я же говорил, он был моряком когда-то.
0: Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Пенкроф.
2: Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо.
0: Да немного увидишь в такой темноте.
1: Огонь! Смотрите, огонь!
0: Это Сайрис Смит зажег костер, чтобы указать нам путь.
2: Ну и умная голова наш, мистер Сайрес. Лево, да? К берегу. Экипаж Бонавентура приветствует вас, мистер Сайрес.
3: Слава Богу, вернулись.
4: Я день и ночь молился за вас, мастер Спирит. Да, за вас, мастер Пенкроф. За вас, мастер Герберт.
0: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Нав. Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрес, мы, наверное, не заметили бы острова. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса.
5: Я не разжигал костра.
0: Да, ну тогда, значит, ты, Нав.
4: Нет, нет, мастер Спирит.
5: Нав все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду.
4: Да.
2: Ну, не приснился же нам этот огонь, черт возьми.
1: Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон.
2: Опять какие-то таинственные чудеса.
0: Друзья мои, может быть, действительно стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров?
5: Да, да, пожалуй. Однако я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушения. Вы втроем уехали, втроем и вернулись?
0: О, прошу прощения, мистер Сайрес, четвертый в каюте.
5: Ну, почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой?
0: Человек. Или, вернее, когда-то был человеком.
2: Да, умалишенный.
5: Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волей судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилет,
0: я слушаю вас.
5: Вы не откажетесь вести историю болезни?
0: Нет, с удовольствием.
6: Я охотно согласился. И на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрес потихоньку подстриг ему космы и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился, а сознание прояснилось. На днях, в приступе глухой ярости, он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца.
2: Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеет, надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца.
5: Ни в коем случае, Пенкроф. Он должен видеть в нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг, терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо? А сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что.
2: рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать.
5: Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает слов.

0: Терпение, с которым мистер Сайрес вот уже 3 недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет? Или его попросту удалось приручить?
1: Сделать, чтобы вам не было так грустно.
2: Кто вы такие?
1: Мы, так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей.
2: Нет. У меня нет друзей.
1: Вы среди людей. Если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать.
2: Какой теперь месяц?
1: Месяц? Ноябрь.
2: А год?
1: 1866.
2: 12 лет! 12 лет!
1: Вы прожили на острове Табор 12 лет?
2: Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник? Преступник? Вы по какому праву?
1: Успокойтесь, дорогой друг.
2: Скажите мне, я свободен?
1: Да, вы свободны.
2: Я на самом деле свободен?
1: Конечно.
2: Тогда...
3: Я догоню его, мастер Сайрес.
4: Нет, ни в коем случае.
1: Нет. Пусть поступает, как хочет.
0: Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим.
1: Нет, он вернется.
0: Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушение. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление.
1: Пожалуй, вы правы, Спилет. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно.
5: И не найдет его там.
6: Значит, снова отправляться на остров Табор?
1: Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден.
2: Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стал быть, он уже давно рехнулся.
1: Вполне вероятно.
2: Хоть он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было бы прочитать. Да и не может быть, что бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольна.
1: Да. Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спилет, вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется.
2: Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты.
1: Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет.
0: События доказали, что Сайрес Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. Герберт закричал, и тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож, не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все.
1: Стойте! Постойте, постойте! Не уходите, дорогой друг. Отныне мы ваши должники.
4: Нет.
1: Вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика.
4: Своей жизнью? На что она мне?
1: Позвольте пожать вам руку.
4: Нет, нет, нет! Это невозможно! Вы честные люди, я же...
1: Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать.
4: Нет. Мой долг рассказать вам все.
1: Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас.
4: 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан» бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленарван с женой, и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, Британия, потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37 градусе южной широты.
5: Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленарван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца.
1: Они писали все газеты?
7: Да-да, я сам опубликовал в «Нью-Йорк Гэральд» целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленарвана.
4: Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилет, но я уверен, что лорд Гленарван был не слишком откровенен с журналистами.
1: Ну, продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг.
4: Так вот, когда Дункан остановился у берегов Австралии, лорд Гленарван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обрадованный лорд Гленарван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болота.
5: Но ведь лорд Гленарван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию.
4: Да, да, да, да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив Дункан, сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен, а лорд Гленарван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо! Именно на этом острове и находился капитан Грант.
5: Ищите и найдете, сказано в Библии.
4: Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести – это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я – одно и то же лицо.
1: Айртон, вы были закоренелым преступником. Но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же Он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки и пойдемте все вместе в гранитный дворец.
4: Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше. Но жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами.
5: Там теперь хлев для коз и свиней, которых мы привезли с острова Табор.
4: Меня вполне устраивает это жилище.
1: Воля ваша, Айртон.
8: Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской?
4: Я? Я никогда не бросал бутылки в море.
2: Никогда?
4: Нет, нет, и не писал никакой записки. Позвольте мне идти.
8: Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртон, тогда кто же?
7: О, конечно. Кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал.
2: Нет, мистер Спилет. Сумасшедший не мог бы определить координаты острова, да еще такой точностью.
8: Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он.
7: Значит, вы предполагаете...
8: Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь.
2: Уж не провести ли нам телеграф?
8: Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф.
2: Электрической!
8: Разумеется!

0: взялись за устройство телеграфа. Дело это оказалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной волочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового жилища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено.
1: Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит.
2: Благодарю вас. Все в порядке. Айртон.
0: Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералд.
3: И приложить к ней фотографии острова.
0: Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герберт. Не каждый корреспондент может похвастаться такими работами.
4: Ой, как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить. И набу на кухне не помогает.
3: Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца. Но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе.
1: Дай-ка сюда пластинку, мальчик.
3: Вот, посмотрите.
1: Неужели? На!
5: О! Позорную трубу дай сюда!
6: Прошу вас, мастер Сайрос. Вот.
4: Корабль!
5: Где корабль, господа?
4: Дайте-ка мне посмотреть, мистер Сайрос.
5: Действительно. Корабль!
1: Ну, я же говорил.
0: Два с половиной года мы прожили на острове, но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова, ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране, ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда, не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека. Пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайроса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Наб чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль — это весть из материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову?
4: С какой стати корабль подойдет к пустынному берегу?
3: Надо подать какой-то сигнал.
4: Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра.
3: А вдруг это Дункан?
1: Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрос Смит.
5: Иду. Айртон.
1: Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями.
3: Мы будем защищать наш остров.
1: Разумеется, разумеется, дружок. Но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите.
7: А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой, а?
1: Ну что же, в любом случае мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар Американской Республике новую и весьма
8: полезную территорию.
9: Ура! Ура! Ура!
10: Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок.
7: А вдруг... Вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров.
9: Черт из два! Я здесь останусь и буду лично его охранять.
8: Да-да, войдите.
2: К вашим услугам, господа.
8: Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это.
2: Дункан? Так скоро? Так, нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан – паровая яхта. А над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкроф.
9: Одну минуточку. Да, это не яхта.
2: Нет, нет, нет.
9: Можете не опасаться, мистер Смит. Это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный брик. О, черт, не вижу... Флаг какой национальности. О, они меняют курс. Идут прямо к берегу.
8: Смотрите хорошенько.
2: Позвольте мне, мистер Пенкроф.
9: Пожалуйста.
2: На мачте черный флаг. Пираты.
7: Пираты.
11: В одной таверне мы сошлись со всех концов земли, и все не прочь красиво жить.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров. В эпизодах артисты московских театров. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

0: медленно приближался корабль под черным флагом. Не оставалось никаких сомнений, что это было разбойничье судно. Зачем пираты плыли сюда? Высаживались ли прежде на этот берег? Быть может, они хранили здесь награбленные сокровища? Не укрываются ли где-нибудь на острове их друзья? Не они ли были виновниками тех чудес, которым мы до сих пор не могли найти объяснение? В любом случае, нас ждала серьезная опасность. Вблизи острова остановился хорошо вооруженный разбойничий брик.
1: Чем мы можем ответить пиратским пушкам, ружейными выстрелами?
2: Нужно немедленно замаскировать вход в гранитный дворец, тогда мы в безопасности. Запасов продовольствия хватит надолго. Рано или поздно пираты уйдут отсюда. Ведь на острове нет золота, а эти разбойники только о нем и мечтают.
1: А наши плантации, наша ферма, наши мастерские, все наше добро! Они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа.
0: Знать бы, много ли их. Если не больше десятка, мы с ними справимся. А если 40, 50 или еще больше?
3: Позвольте мне это выяснить.
2: Каким образом, Айртон?
3: Очень просто. Проберусь на брик и увижу.
1: Да, чего уж проще.
2: Ведь если пираты заметят вас, вы погибли. Зачем же рисковать?
3: Я прошу у вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства.
2: Ну что ж, отправляйтесь, Айртон.
3: Благодарю вас.
0: Как не дерзок был план бывшего боцмана Британии, в такую темную ночь он мог увенчаться успехом. Около 11 часов Айртон вышел из дома и тотчас же скрылся в непроглядной тьме. Быстрым шагом дошел он до берега и, привязав к поясу пистолет, немедленно бросился в воду. Стараясь не шуметь, он поплыл к кораблю. По счастью, на борту брига уже зажглись огни.
3: Мой бывший помощник по грабежам и разбоям? Вот уж не думал встретиться на этом свете.
4: Недурное суденышко мы оторвали. Пусть-ка теперь поищут нас фараоны.
5: Поехали за сокровищами, а нашли новую землю.
6: Если здесь найдется подходящая бухта для брига, да пресная вода для наших глоток, славненько отдохнем. За жратвой, думаю, дело не станет. Настреляем всякой твари. Выпивкой мы запаслись основательно. Будем жить, поживать. Пирать!
3: Да, когда ты увидишь поля, ферму, мастерские, уж ты сумеешь всем воспользоваться. И без свидетелей. Что же делать? Надо взорвать брик. На пиратском судне всегда есть оружие и запасы пороха. Вот стоят ружья. Порох, похоже, вон за тем замком.
6: Чего тебе здесь надо, друг любезный?
3: Убери нож, Боб. Это я, Айртон.
6: Айртон? Ха-ха-ха-ха-ха! Айртон давным-давно окочурился. Ух ты, мошенник! Ко мне, ребята!
0: Разбойничий брик стоял в какой-нибудь миле от гранитного дворца, и мы прекрасно слышали доносившиеся оттуда выстрелы. Не приходится и говорить, что пережили мы при этом.
1: Они убили Айртона!
3: Нельзя было отпускать его. Я не меньше пиратов виноват в смерти нашего друга.
7: А может быть, масса Айртон перебил всех разбойников и делает салют, а?
8: Не говори глупости нам.
3: Топ. Слышите?
2: Топ. Учуял чьи-то шаги.
7: Кто-то идет.
2: Это разбойники.

0: Оружие к бою!
1: Не стреляйте! О. Это я!
2: Это Айртон!
1: Айртон!
3: О, мистер Айртон!
4: Ну, Айртон, а мы уж просто не чаяли увидеть вас.
5: Ага, нап не глупости говорил.
4: Что с вами, Айртон? Вы ранены?
1: Нет, пустяки. Слегка задето плечо. Ого. Но не будем терять времени. Положение весьма серьезное. Гарви осуществил мои собственные преступные планы. Это я когда-то хотел захватить Дункан и разбойничать на морях и океанах. Да, Боб знал об этом. Если бы ему удалось уничтожить вас, я считал бы, что это я погубил моих спасителей. Выстрелами из пистолета я уложил 3 или 4 бандитов. Но все равно их больше 40, а нас 6.
6: Вы правы, нас 6, если не считать...
2: Если не считать кого? Топа?
6: Провидение.
7: Вы верите в провидение, мистер Смит?
6: Да не очень, мистер Спилет. Но оно оказало нам здесь немало услуг.
8: Смотрите-ка! Этот чертов брик направляется к берегу. Вот-вот станет на якорь прямо напротив гранитного дворца. Двери вышибло, масса сайрс!
9: Да вижу!
8: А? Неужели эти негодяи нас обнаружили?
10: Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной силой. Вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветки, обнажив в граните зияющее отверстие. Сомнений не оставалось. Наше убежище открыто. Все кончено, подумал я. И в ту же минуту раздался взрыв оглушительной силы. Огромный водяной столб, нечто вроде внезапного смерча, приподнял треснувший пополам брик, и через несколько секунд волны поглотили и судно, и его экипаж.
8: Корабль взорвался!
2: Смотрите,
8: как будто Айртон действительно поджег порох.
10: Погодите, а что же все-таки случилось?
5: А, Господь прибрал этих разбойников.
1: Как сказать? Кое-кто из них мог успеть перебраться на берег в шлюпках.
6: Мы сейчас пойдем туда, где взорвался корабль. И я думаю, на сей раз мы все узнаем.
2: Да, судя по размеру этих пробоин, корабль натолкнулся на риф, а не взорвался, как вы говорили, Пенкроф.
8: Да нет! В этом проливе никаких рифов.
4: Ну, а как же, по-вашему, Пенкроф, отчего все это произошло? Отчего получился взрыв?
8: Нет, ничего проще, мистер Спилет. На разбойничьем судне разве такая дисциплина, как на военном корабле? Должны быть двери кладовой с порохом остались открытыми. Ну, малейшая искра, и взлетел на воздух.
1: Эй! Идите сюда! Бочки с порохом целы!
6: Ну, я надеюсь, теперь вы убедились, Пенкроф, что корабль не взорвался.
4: А, утонул или разбился, какая разница? Головорезы взлетели в воздух в самое время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно.
1: Масса Сайрес!
3: Что это за штуковина?
6: Это? Друзья мои, вам угодно знать, чем был вызван взрыв?
3: Ну.
6: Вот этим.
3: Этим?
6: Да. Это металлическая болванка, часть подводной мины.
4: Кто же установил мину?
6: Не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо. Кто этот неведомый благодетель? Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас? Этого я не знаю. Он явно обладает какой-то сверхъестественной силой. Итак, нам предстоит решить, будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого человека, или сделаем все возможное, чтобы обнаружить его.
1: Шлюпка, Макс и Сайлс!
8: Ах, наверняка пираты высадились на ней еще до взрыва и теперь бродят где-то по острову.
6: Да, сколько человек вмещает эта шлюпка?
8: 6.
1: Да, 6.
6: Значит, силы равны.
1: Нет, они хорошо вооружены и могут причинить нам немало зла.
8: Да, да, да, да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля.
6: С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления. Они могут одуматься, перемениться к лучшему. Они могут даже раскаяться.
8: Это они-то раскаются. Эти поймальчики, засев где-нибудь в укромном уголке, перестреляют нас. Одного за другим.
6: Конечно, отныне нам не придется так беспечно, как раньше, разгуливать по острову. Но запомните, мы нападем на них только в том случае, если они первые на нас нападут. Сейчас займемся поисками нашего таинственного покровителя. Я предлагаю вам, Пенкроф, вместе с Гербертом подготовить наш Бонадвентур к путешествию вокруг острова.
8: Есть.
6: А мы пока вернемся в гранитный дворец и займемся ремонтом.
1: Я, с вашего позволения, мистер Сайрес, пойду в трущобы. Животные давно без присмотра, да и голодные, наверное.
6: Хорошо, Эртон, только как придете, сразу телеграфируйте, что нашли благополучно.
1: Хорошо, хорошо.
6: Так, а вы, Пенкроф, возвращайтесь засветло. Да, и когда подойдете к гранитному дворцу, выстрелите 3 из ружья, чтобы мы знали, что идут свои.
8: Хорошо. Ну, мы, может, как дойдем до бухты, так сразу и повернем обратно. Ведь эти джентльмены высадились недалеко от порта. Если они обнаружили Бонадвентур, плакал наш кораблик.
0: Держу пари, Масса Пенкроф. Держу пари, наш бот в целости и сохранности.

0: Наш гранитный дворец изрядно пострадал во время обстрела. Работы было много. И мы не заметили, как прошло 2 часа. Время более чем достаточное для того, чтобы Айртон дошел до трущоб. Телеграммы, однако, не было. Тогда Сайрос сам послал ему депешу. Ответа не последовало.
1: Что же случилось с массой Айртоном?
2: Может быть, испортился телеграфный аппарат?
3: В любом случае, мы должны дождаться Пенкрофа с Гербертом. Не застав нас здесь, они не будут знать, что и думать.
4: Это они!
5: Ну что, масса Пенкроф, я выиграл пари?
6: Нет, Мат, проиграл!
7: О, Господи!
2: Что такое, пираты? Пенкроф, пираты захватили наш корабль?
7: Бонадвентура больше нет.
6: Бот стоит на месте.
2: Ну, что такое?
7: Вы все шутите, масса Пенкроф.
6: Вовсе нет. Бот стоит на месте, но кто-то явно им пользовался.
7: Как?
6: Канат завязан не тем узлом, который я сделал.
2: Ну, может быть, вы ошиблись, Пенкроф?
6: Ничего я не ошибся. Наш корабль побывал в плавании. Это так же верно, как то, что меня зовут Бонадвентур Пенкроф.
2: Да, хотел бы я знать, с какой целью каторжники пользовались нашим судном. А главное, почему, совершив путешествие неизвестно куда и зачем, они снова привели его в бухту.
8: Самое удивительное, что бот не разграблен.
6: Так, может быть, прав мистер Сайрос? Разбойники становятся честными людьми.
2: Да ладно, не шутите, Пенкроф. Во всяком случае, Бонадвентур как был, так и остался на месте. А вот где бедняга Айртон?
7: Что такое?
8: Что с Айртоном?
2: Айртон не ответил на наш вызов.
8: Может быть, его схватили пираты? А может быть, он ранен?
6: Вот что. Надо немедленно идти в трущобы.
9: Мы ждали вас, друзья мои. Но, слава богу, вы вернулись живыми и здоровыми. Проверьте ружья и в дорогу.
8: Топ! За мной!
0: Мы прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждений. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Вдруг Герберт, который шел чуть впереди, остановился.
6: Не похоже, чтобы ветром свалило.
9: Вы правы, Пенкроф. Столб явно вырыли из земли. Кому-то нужно было прервать связь.
6: Кому же, кроме беглых каторжников?
0: Мы бежали, не переводя дыхания. Наконец, из-за деревьев показались трущобы. Мертвая тишина царила там. Ни привычного блеяния коз, ни строгих окриков Айртона.
7: Пойдемте.
1: Нет. Нет массы Айртона.
8: Пираты, наверное, увели его с собой.
9: Не такой человек Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик, я уже не надеюсь увидеть его живым.
1: Бедный масса Айртон стал честным человеком и сразу умер.
6: Если только он умер.
9: Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сообщников, забыл, чем он им обязан? Вам пришла в голову дурная мысль, Пенкроф.
6: А что еще я могу подумать? Ведь никаких разрушений, никаких следов борьбы, здесь что-то незаметно.
1: Нет.
6: Конечно, если только, может быть, где-нибудь рядом. А ну-ка пойдем, сынок, посмотрим.
1: А!
7: Герберт!
9: Что такое?
7: Мальчик мой!
9: Ах ты,
7: Герберт, осторожно.
6: Герберт! Убили! Убили!
10: Перестаньте, Пенкроф. Ну, возьмите себя в руки. И прошу вас, отойдите, не мешайте мне.
7: Хорошо.
2: Дайте мне послушать. Пульс нитевидный и с перебоями. Рана серьезная, не скрою. Тихо, Пенкроф. Возможно, пуля пробила легкое, Смит.
1: А как сердце?
2: Нет, сердце наверняка не задето, иначе бы Герберт уже умер.
7: Умер!
9: Да нет же, Пенкроф. Он жив. Ведь можно еще прощупать пульс.
1: Хозяин, давайте отнесем его в гранитный дворец.
9: Что ты нап? Ему необходим полный покой.
0: Мы перенесли Герберта в трущобы, положили на рану компресс из кленового сахара и лекарственных трав, которые собирал когда-то сам Герберт, сварили освежающий напиток и влили ему в рот несколько ложечек. Он ничего не почувствовал.
4: Температура была явно очень высокая, лицо бледное, как у мертвеца. Сознание не возвращалось ни на секунду. Жизнь Герберта висела на волоске, и мы все боялись, как бы этот волосок не оборвался.
3: Наш таинственный доброжелатель не оказал нам помощи тогда, когда мы в ней особенно нуждались. Не уберег ни Герберта, ни Айртона.
4: Да, но может быть, этот добрый гений уехал с острова?
1: А может, его убили?
6: Вполне возможно. Во всяком случае, если бы в свое время вы послушались меня, разыскивали бы не его, а этих бандитов, мой мальчик сейчас не лежал бы при смерти.
4: Ах, Пенкроф, Пенкроф. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности.
3: Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкроф. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. И еще раз терпение.

0: месяца. Близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайросу Смиту с просьбой.
1: «Мистер Сайрос, я хочу в гранитный дворец».
2: «Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик. Еле говоришь».
1: «Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге».
2: «Ну что ж, ладно, на, притащи тележку для Герберта».
3: «Слушай, Гарри, я 3 матраса положил Массе Герберту».
4: «Вот так. Давай-ка, Наб, перенесем с тобой Герберта на тележку».
3: Вот.
1: «Спасибо».
4: «Так.
2: Тебе удобно, мальчик?»
1: «Да. Да, мистер Сайрос. Пожалуйста, не беспокойтесь».
2: В путь.
0: Все как в тот день, когда мы высадились на остров.
3: Да, когда здесь не было разбойников.
2: Смотрите внимательно по сторонам.
3: Ах, негодяи! А что такое масса банка?
4: Да ведь это... это остатки нашей мельницы! Они сожгли ее!
5: Смотрите, смотрите!
6: Наше поле вытоптано!
4: Мерзавцы! Ну, пусть только Герберт выздоровеет окончательно!
3: Масса Герберт! Масса Герберт! Он без сознания!
0: Настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка.
2: Чем лечится эта лихорадка?
0: Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ. Смертельный исход наступает после третьего.
3: Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте.
0: В середине следующего дня начался второй приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно слаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку. И, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5:00 утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано 2 слова: «Сернокислый хинин». Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным.
2: Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля.
4: Опять вы за свое, мистер Сайрос! Хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков.
0: Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на два, потом на 3 часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через 2 был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось. А на кровати лежал и крепко спал Айртон.
5: Смотрите! Айртон!
1: Айртон! А?
5: Это вы? А где я?
7: Вы в наших трущобах.
5: Как я здесь очутился?
7: Об этом мы хотели у вас спросить.
0: Бандиты взяли вас в плен.
5: Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить, но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону, да, как бывшего сообщника.
7: Да-да-да.
5: Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня, связали и почти не кормили. Так как я очутился здесь? А-а-а! Наверное, это они перенесли меня сюда, а сами находятся где-то здесь, поблизости.
7: Что? Поблизости?
5: Надо быть осторожным. Они могут появиться в любую минуту.
7: Пойди, закрой дверь нам.
5: Слушай, хозяин.
7: Нам назад.
0: Тихо. Вроде нет никого.
1: Что, убежали? Ни с того, ни с сего?
3: Топа испугались.
0: Более чем странно.
7: Посмотрим. Только осторожно, Наб.
3: Ружья наготове.
1: Вон они. Вон лежат на берегу. Массайрс. 3, 4, 5, 6 человек.
7: 6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно.
1: Да, никаких ранений не видно.
0: А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко.
5: У этого на лбу, у этого на плече, а у этого...
2: Вот, оказывается, как они были убиты.
0: Как, мистер Сайрос?
1: Каким оружием?
3: И кто их убил?
2: Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы. У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф?
3: Конечно. У меня только одно замечание.
2: Какое?
3: До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дункан может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел.
5: А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор?
3: На том самом корабле, на котором вас привезли.
5: Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на нем в море.
3: И что же?
5: Разбили они ваше судно.
3: Негодяи.
2: Если мы найдем нашего доброго гения, может и корабль нам не понадобится.
0: Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже Топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались, ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости.

Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрос Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника.

0: Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать?
1: Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это?
2: Сейчас. Сейчас попробуем узнать.
3: Кто вы? Что вам угодно?
0: Отвечай. Смотрите, смотрите.
3: Немедленно приходите
2: в трущобы.
0: В трущобы?
3: Наконец-то.
4: Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего.
2: В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан.
0: Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность?
2: Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался.
0: Да, найдется и на него управа.
5: Да кто же с ним справится? Мистер Бенкерс!
0: Наш покровитель. Мальчик, наш добрый гений. Фу. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть.
4: Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света.
2: Давайте постучимся.
3: Никто не отвечает.
2: Все-таки войдем. Герберт! А ну, зажги факел.
6: Да.
2: Осторожно.
1: Никого.
0: И впрямь никого.
3: Но вещи... Вещи на своих местах.
0: Неужели нам все это померещилось?
3: А, шутник он наш, добрый гений.
1: Смотрите, записка.
0: Что?
1: По-английски. Идите вдоль нового провода.
0: Что? Что это еще за новый провод?
3: Какой новый провод?
7: Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца.
0: Как?
7: Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом. Он должен быть где-то тут, этот новый провод.
2: А, скорее всего... У ближайшего столба. Идемте. Идемте со мной.

0: Нет. Это вулкан оживает. Идемте скорее. Скорее!
1: Провод вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец, провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду.
2: Не искать же этого господина на дне морском!
3: А почему бы и нет?
4: Мистер Сайрес, позвольте мне.
0: Нет, не нужно, Артур. Нет. Подождем здесь. Пока начнется отлив, когда море отступит от берега, путь откроется.
2: Почему вы так думаете?
0: Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти.
1: Инженер, как всегда, оказался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрес увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало 2 весла.
0: Быстро в лодку. Так, правее. Вперед. Стоп!
2: Светло, как на поляне.
3: Это электрический свет.
0: Откуда здесь электричество? Вот он. Вот он, источник света.
3: Что это?
2: Кит? Не кит?
3: Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается.
2: Тысячи чертей! Корабль! Под водой!
0: Гребите прямо на свет. Причаливайте.
2: Люк открыт.
0: Поднимаемся.
1: Мы попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством, а оттуда в просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления.
5: Вы звали нас, капитан Немо? Вы пришли?
6: Откуда вы знаете мое имя?
5: Я знаю, и как называется ваша подводная лодка. Наутилус.
6: 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно? Я скоро умру.
5: Вы помните француза, который волею случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу «20 000 лье под водой», в которой рассказывается история вашей жизни.
6: Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр?
5: Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняло нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас.
6: Ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой, Топа Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его, принц Дакар, смог бороться с угнетателями как равный. Я учился в лучших университетах. путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог. Не мог радоваться утехам светской жизни. Я ненавидел.
2: Вам трудно говорить.
6: Чепуха, не обращайте внимания. В 30 лет я возвратился в Индию. Женился на девушке знатного рода. Она подарила мне 2 детей. Я обожал их. Но и купаясь в блаженстве, я продолжал ненавидеть. И только ждал случая.
2: И он представился?
6: Ну, разумеется. В стране начались волнения. С моей помощью они переросли в мощное восстание. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. Имя принца Дакара стало знаменитым. Голова его была оценена баснословной суммой. Но предателей не находилось. Тогда эти варвары, эти цивилизованные дикари убили его отца, мать, жену и детей.
2: Звери?
7: Да. Такие же, как те, что засекли моего отца до смерти.
0: Не перебивайте капитана Немо.
6: Восстание было разгромлено, и древние княжества Раджи вновь попали под владычество Англии. Я собрал своих немногих уцелевших соратников, и мы решили не иметь более никаких связей с землей.
0: Что? Вам плохо?
2: Я кое-что смыслю в медицине. Разрешите осмотреть вас?
6: Бесполезно, сэр. Мне осталось жить несколько часов. Наутилус был построен по моим чертежам. Это подводная лодка с электрическим мотором. Электричество же обогревает и освещает ее.
0: Да-да, Наутилус — настоящее чудо техники.
6: Кстати, бандиты, доставившие вам столько горя, были убиты электрическими пулями. Это тоже мое изобретение. Много лет мы плавали в глубинах океана от одного полюса к другому. Но вот умерли один за другим все мои спутники. Я привел Наутилус в эту гавань под никому неизвестным островом и стал терпеливо ждать смерти. Но довольно обо мне. Поговорим лучше о вас. Вы рассчитываете уехать отсюда?
2: Да, во всяком случае надеемся.
7: Но мы обязательно вернемся.
0: Мы хотели бы, капитан, принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота.
6: Вы думаете о вашей стране, господа, и вы правы. А я вот умираю вдали от родины.
3: Все мы, не задумываясь, отдали бы жизнь, чтобы продлить ваши дни, капитан.
6: Я умираю, потому что вообразил, что можно жить одному. Если бы таких людей, как вы, было много, я, наверное, не порвал бы навсегда с человечеством. Я часто наблюдал за вами. Вы мужественные, честные, добрые люди. Я полюбил вас.
2: А мы, не зная, кто вы, боготворили вас.
6: Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю.
0: Обещаю.
6: Как только я умру, откройте 2 больших крана на ватерлинии. Вода хлынет в камеры, и Наутилус постепенно погрузится в воду. Другого гроба мне не надо. А сейчас, мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами, но наедине.
8: Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Сайросом Смитом наедине. Потом инженер снова позвал нас. Было ясно, что наш благородный покровитель доживает последние часы. Лицо покрылось мертвенной бледностью, ноги и руки стали холодными, как лед. вскоре после полуночи, собрав последние силы, он прошептал: «Бог и Родина», и тихо скончался. Сайрос Смит собственноручно закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром. Мы выполнили последнюю волю усопшего и возвратились на сушу.

0: непонятный шум, который преследовал нас, когда мы спешили к капитану Немо, стал еще сильнее. Кроме того, появился запах каких-то сернистых испарений. Почва под ногами колебалась.
1: Дело пошло слишком скоро.
0: Не грозит ли нам еще и землетрясение?
2: Друзья мои, я должен передать вам то, что сказал мне капитан Немо. Остров Линкольна обречен на скорое разрушение.
0: Что?
2: В его недрах кипят расплавленные породы, и скоро они вырвутся на поверхность. Никто и ничто не может остановить его гибели. Речь идет не о месяцах, не о неделях, а о днях. Может быть, даже часах. Вот-вот остров взлетит на воздух.
1: Это остров-то Линкольн взлетит на воздух? Полного, мистер Сайрес.
2: Капитан Немо специально позвал нас, чтобы предупредить об опасности. Он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу.
1: Последнюю? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь.
0: Не успел Пенкроф окончить фразу, как из кратера вулкана вырвался столб пара и поднялся на огромную высоту. Раздался взрыв чудовищной силы. Обломки скал взлетели в воздух и упали в океан.

0: Через несколько минут волны уже покрывали то место, где некогда был остров Линкольна. Мы остались в живых только потому, что воздушной волной нас выбросило в море, и обломки острова падали на некотором расстоянии от нас. Когда мы вынырнули на поверхность, то увидели лишь одну небольшую голую скалу среди океана. Нам не оставалось ничего другого, как только взобраться на нее. Впрочем, без всякой надежды на спасение, ведь у нас не было ни пищи, ни пресной воды. Даже Сайрас Смит впервые потерял мужество. Один лишь Айртон не отчаивался и время от времени бросал взгляд на пустынное море. Не знаю, сколько времени прошло, но как-то на рассвете Айртон вдруг приподнялся на цыпочки и замахал руками, как будто хотел подать какой-то сигнал.
1: Смотрите! Смотрите, корабль!
2: Где?
1: Вон, видите? Корабль! Это Дункан!
2: Дункан! Боже всемогущий!
1: Мы спасены.
0: Действительно, это была яхта лорда Гленарвана. Через полчаса мы уже плыли на родину.

0: да, мисс Грант. Ведь это вы в свое время уговорили капитана не сдавать меня английским властям, а высадить на необитаемом острове.
1: 12 лет одинокой жизни, по-моему, вполне достаточно, чтобы искупить свои преступления. Мы вернулись за вами, Айртон.
0: Благодарю. Благодарю вас.
2: Позвольте спросить вас, мисс Грант, почему же вы не отправились обратно в Англию после того, как не нашли Айртона на острове Табор?
1: Мы плыли к острову Линкольна не только за Айртоном, но и за всеми вами. Ведь вы оставили на острове Табор записку.
3: Записку? Мы не оставляли никакой записки.
2: Это капитан Немо.
4: Вот оно что. Значит, это он взял наш корабль и отправился на нем на остров Табор. Помните, как я нашел на Бонадвентуре какой-то странный узел?
3: Капитан Немо спас нас.
4: Да. Я же говорил, что он будет помогать нам даже с того света.
2: Да примет милосердный Господь его душу.

Через две недели мы прибыли в Америку. Но ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул своих друзей. Мы купили несколько акров земли и поселились там все вместе. Пенкроф и Айртон стали заправскими фермерами. Наб по-прежнему колдовал на кухне. Герберт под руководством Сайреса Смита закончил свое образование. А я основал газету «New Lincoln Herald». На ее страницах и были впервые опубликованы мои записки. Сначала я хотел назвать их «Необитаемый остров», но Смит и Герберт усмотрели в этом неуважение к памяти капитана Немо. Посовещавшись, мы сочли более подходящим другое заглавие «Таинственный остров».

на склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в небо зримый.

дорожу, на Гликовый дуб мою живую душу корнями обовьет печаль и суров. В его больших листах я дам приют уму, я с помощью ветвей своих взлелею.

твоей далекой правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица. Я вспыхну над тобой, как бледная зорница, как летний дождь прольюсь, сверкая травой. Нет ли ничего прекрасней бытия? Безмолвный мрак могил, томление пустое. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя. Покоя в мире нет, повсюду жизнь.

Вы слушали радиоспектакль «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева, песни на стихи Николая Заболоцкого, Роберта Фроста и Надежды Дербоносовой. Действующие лица и исполнители: Сайрос Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров, Капитан Немо, Валентин Никулин. В эпизодах артисты московских театров: ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зуткина, Галина Засимова, Ирина Воронова, Ольга Советникова и Галина Тимченко. В спектакле принимал участие ансамбль «Кукуруза».

0: Дорогие друзья, нам хотелось бы знать ваше мнение о прослушанном радиоспектакле. Наверное, все вы читали роман Жюля Верна «Таинственный остров». Совпадают ли ваши представления о героях книги с образами, созданными актерами? Как вы считаете, правомерен ли уход от людей капитана Немо? Надеемся, что вы поделитесь своими мыслями и напишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция, радиотеатр.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть первая.
1: Вечером мы бродили с Люсей по набережной. Небо красное, зловеще. Над горизонтом облака, точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Люся тянет меня за рукав.
2: Идемте, ну идемте же, поедем на Мамаев курган.
1: Куда?
2: На Мамаев курган. Ну оттуда же весь Сталинград как на ладони. И Волга. Ну и за Волгу же далеко-далеко видно. Ну там, честное слово, хорошо.
1: Мы едем на Мамаев курган. Он плоский, некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. Красный Октябрь, баррикады и совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем этим Октябрь, баррикады и совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем

0: место для пулемета.
1: Юра, ну как вы можете?
0: А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
1: Ну неужели вам не надоело все это?
0: Что это?
1: Ну война, пулеметы.
0: Смертельно надоело.
1: Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же?
0: Ну просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
1: А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.
0: Ну, вы недавно работаете в госпитале, вот и все.
1: Второй уж месяц.
0: А я второй уж год. А военный год — это добрых три. Добрых три мирных, а то и пять. Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза.
1: А какой вы до войны были, Юра?
0: Любил на Луну смотреть. И шоколад любил. И в третьем ряду партера сидеть. И сирень, и выпить с ребятами. Да.
1: Красиво. Правда?
0: Красиво.
1: А вы любите вот так сидеть и смотреть?
0: Люблю.
1: А в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
0: Сидели и смотрели.
1: А у вас там жена в Киеве?
0: Нет, я не женат.
1: А с кем же вы сидели?
0: С Люсей сидел.
1: С Люсей? Смотрите, как смешно. Тоже Люся?
0: Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
1: А где она сейчас?
0: Я не знаю. Она осталась у немцев. Ноги остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
1: А у вас есть ее карточка?
0: Да-да, есть.
1: А можно посмотреть?
0: Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохенькая любительская карточка. Люся берет ее в руки, наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом.
1: А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
0: Да нет, не замечал.
1: А вы любите ее? Ну или только так?
0: Мне кажется, что да. Ну, во всяком случае, скучаю.
1: Очень?
0: Пожалуй, очень.
1: А почему пожалуй?
0: Ну, просто очень. Люся опускает глаза и вдруг вся краснеет. Даже уши маленькие, с дырочками от серег, уши ее становятся красными. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки, бледные и робкие. Я смотрю на звезды, на тонкую Люсину руку, на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славная, Люся. И мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь за время войны. И также, может быть, буду с ними сидеть. А потом они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена. И сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого. Через час мы уходим. Люся молчит и крепко двумя руками держится за меня.

бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие.

0: Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в 30 шагах немец. Кто-то ищет меня. Связной Корноухова, кажется.
1: Лейтенанта, комбат не видали?
2: Це якого? Що з биноклем ходить?
1: Да нет, не с биноклем. Комбата, командира батальона в пилотке синей.
0: Я направляюсь в сторону разговора.
3: Кто меня ищет?
1: Это вы, товарищ лейтенант?
3: Я? Но в чем дело?
1: С КП вашего звонили, чтоб шли срочно туда.
0: Меня? Срочно? Кто звонил?
1: Я не знаю. Полковник, что ли, какой-то. И срочно сказали, в 3 минуты, чтобы.
0: Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. Не доходя Корноуховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову, запыхался.
4: Полковник, ждут вас. Командир дивизии, что ли,
5: с орденом.
4: Ага. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант. Что-то путают там. Ой, ругаются.
0: Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг начинают пальбу. И мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик, свалившимся как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом наш майор, между колен палочка. Еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый, подтянутый. Впервые вот таким вижу, моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку. Докладываю. Батальон окапывается. Ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрят на меня с худого лица. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза вдруг становятся меньше, суживаются, и бескровные в ниточку губы как будто улыбаются.
6: Вы что, дрались с кем-нибудь? А? Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.
0: Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги, все в грязи.
6: Ну ладно, все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал. Ничего, сошло. 10 суток только получил. К пустой башке руку поднес. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в штабных бумагах творится, не завидую тебе.
0: Мало сделано, товарищ полковник.
6: Мало? Почему?
0: Так людей жидковато, и с инструментом плохо.
6: Сколько у тебя людей?
0: Активных 36.
6: А бездельников, связных и тому подобное?
0: Всего около 70.
6: А знаешь, сколько в 43-м полку? По 15-20 человек. И ничего. Воюют.
0: Товарищ полковник, я тоже воюю.
6: Окопы есть?
0: Копают, товарищ полковник.
6: А ну, покажи.
0: Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.
6: Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.
0: Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю. где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю.
6: А где мины ставишь?
0: Вот там, левее, во враге.
6: Прекрати. Людей назад.
0: Извините, не понимаю, товарищ полковник.
4: Ты слышал, что я сказал? Назад людей!
0: Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет и шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поворачивает в их сторону.
6: Видишь его пулеметы на сопке?
0: Вижу.
6: Нравятся они тебе?
0: Нет.
6: И мне тоже. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
0: Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
6: Так вот, завтра, чтоб ты был там.
0: Где там?
4: Там, где эти пулеметы, ясно?
0: Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена. Заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови.
6: Дурак. Ей-богу, дурак. Твоя?
0: Нет, это командир 4-й роты.
6: Прочел?
0: Времени нет, товарищ полковник.
6: Прочтешь, дашь мне? Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
5: Не помню. Давно читал, товарищ полковник.
6: Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу.
0: Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
6: Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята.
5: Боевые, товарищ полковник.
6: Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает?
0: В начале первого.
6: Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В 11:00 начнешь атаку. Понятно?
0: Понятно.
6: Никаких ура. Без единого шороха. На брюхе все, как пластуны. Только неожиданности взять сможешь. Ты понимаешь меня?
0: Я совсем не могу понять, как я с 36, да нет, даже не с 36, а максимум с 20 смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу.
6: Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают, а потом заберешь.
0: Майор Бородин молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением и протягивает руку.
6: Ну, комбат, Керженцев, кажется, твоя фамилия.
0: Керженцев.
6: А этого, как его, что утопился под конец, Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
0: Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, без козырки. Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие, чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы. Стоят в стороне, поглядывают на нас. На губах окурки.
7: Маск, халаты возьмете?
8: Нет.
7: Почему? У меня как раз 4 есть.
8: Не надо.
7: Водки дать?
8: Мы свою пьем. Чужой не любим.
7: Ну, как знаете.
8: Можете за наше здоровье выпить.
7: Спасибо.
8: Не стоит.
0: И они уходят. В подвале тесно. Негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один из штадива. Начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш. Поднимает бесцветные глаза.
9: Вы продумали ход операции?
7: Да, продумал.
9: Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
7: Да, знаю.
9: А как у вас с флангами?
7: С какими флангами?
9: Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
7: Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск.
9: Это плохо.
7: Конечно, плохо.
9: А какими ресурсами вы располагаете?
7: Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек.
9: 14?
7: Да, 14. А 14 на месте, всего 28.
9: Я бы на вашем месте не так сделал.
0: Он заглядывает в свой блокнот. Я медленно вынимаю из кармана портсигар.
7: Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.
0: Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан читает газету, поднимает голову.
9: Без четверти 10.
7: Без четверти 10.
9: Разведчиков нет?
7: Нет.
9: Это плохо.
7: Возможно.
0: Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуха не хватает.
7: Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
9: Почему?
7: Потому.
9: Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
7: Я ничего не забываю. Я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
9: Я вам мешаю?
7: Да, мешаете.
9: Чем же?
7: Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
9: Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
7: А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться?
9: Да. Намерен.
7: И сопку со мной атаковать будете?
0: несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку.
9: Ладно. В другом месте поговорим.
10: Он выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может его отцепить. Политотдельщики смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею, но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающе, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу же становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде». Место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас в разговоре с капитаном эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, без глаз, без ушей. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Голова Чумака появляется в щели, как раз, когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю. Жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.
11: «Закуривайте!»
10: Кивнул своим разведчикам.
11: «Шабашьте, до утра не трону. А вы можете начинать».
0: «Мины есть?»
11: «В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше».
0: «Так, много?»
11: «Не считал. Штук 5 мы выкинули. Ну, с усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные. Так что левее пушки не идите. А правее 200 метров прощупывай. Ничего нет».
0: «Так, а немцев много?»
11: «Черт его знает. Как будто не очень. В блиндажах сидят, патефон крутят. Катюшу нашу. Да. Стихов не пишете?»
0: «Нет. А что?»
11: «Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные. В пузырьке».
0: «Нет, не пишу».
11: «Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический».
10: Повертев в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, Чумак сует ее в карман.
11: «Немцы там одного кокнули. В охранении сидел».
10: Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
11: «Далеко?»
0: «Да нет, не очень».
11: «Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютнее».
10: Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. «Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь». Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже прихрамывает.

0: Кукурузник опаздывает. Минут на 10. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги трахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да, это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров 70, не больше. Может, и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет. Прожектором его не поймаешь. Слишком низко. Сейчас сбросит. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет 2 раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник сбрасывает бомбы. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрываю рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Снимаю с шеи автомат. Ползу. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне, метрах в 20. Левее меня еще 3 бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу. Слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не 2, а 3 раза? Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтобы противнику веселее было. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Поднимаюсь по противоположному склону. А, не напороться бы. Правда, чумак мне говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Ох, неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах. Над самым ухом. Я вдавливаю землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Трах-трах-трах-трах-трах. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно всполохнутые птицы, фигуры, отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает. Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Здесь нет массового самозабвенного азарта дневного боя. Нет чувства локтя, нет ура облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад. Опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли. Стой. Наш? Наш. Чего орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы... С той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
1: Черт, хороший, суконный. Всю войну воевал в ней. Черт, жаль.
2: Да утром найдешь.
1: Да где тут найдешь?
2: Да никто не заберет ее.
0: На востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло.
2: Пошлите кого-нибудь на КП. Пускай связь тянут.
3: Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
2: Людей не проверяли?
3: Проверял. Налицо пока 10. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый... Ну, вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...
2: Второй туда, правее.
3: Угу. Может, сходим посмотрим?
2: Сходим.
0: Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
4: Комбат.
2: Комбат. А что?
4: Ха. Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
2: Ты что здесь делаешь?
4: Ха. То, что и вы.
2: А ты шабаш собирался?
4: О, мало ли что собирался.
2: Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, чё стал?
4: Слушай, комбарь, ведь вы же, оказывается...
2: Что?
4: Я думал, вы поэт, стишки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.
2: Ты... Какое левое плечо?
4: А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаха по левой лопатке.
2: Постой. Когда же это?
4: Когда? Да только что в окопе за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему.
2: Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого.
4: За такой удар и часики не жалко. О, берите хорошие на камнях.
2: Ну, ладно. Веди в блиндаж.
0: Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться. Идешь, куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий, привела и стала вот здесь и никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая.
1: Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон, а ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия. Устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали. Патроны экономили. Гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. Начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой, с чисто немецкой педантичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. А у нас всего два противотанковых ружья. Часа в три начинает работать наша дальнобойная артиллерия с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корноухом чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Чумак говорит:
2: ну, порядки знаешь какие там? Ну, в Куйбышеве.
3: Ну?
2: Ворота на запоре, часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые.
3: Да?
2: Только начальству боятся. Ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть.
3: Ну да.
2: Но играть-то играет, а толку никакого.
4: Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.
2: Нечего сказать, хороший отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет.
1: Корноухов улыбается уголком рта.
3: Ты ближе к делу. О Мусе какой-то начал.
2: И о Мусе будет.
3: Ну, давай.
2: Ты не перебивай. А не нравится, не слушай. Или вон, иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
1: Демонстративно повернувшись в мою сторону, Чумак продолжает.
4: Ну вот, рука, значит, у гипсе.
2: Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Ну, торчит крючок, и все. Хорошо еще ниже локтя разбил. А у тех, что выше или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке ходит, а рука на полметра впереди. Ну,
4: а вторая рана в задницу.
2: Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие. И Муси стесняет. Бобец, что надо. Косище, во какие. И халатик в обтяжку. Ну, ну сам понимаешь. Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я, ну, ну как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны. Там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Так встанешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один сам нарезал. Культурный парень с образованием, до войны главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал, так и сигали. А когда забили окно, заведующая по выпускникам увидела, наловчились по водосточной трубе слезать. Да? И как еще слезали. Один, слушай, без ноги у нас там был.
3: Да.
2: Нацепит костыль на одну руку и, ну, как мартышка так вот, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зароет, то спикирует.
3: Да, да. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышишь, ты знаешь, за окном хлоп. Хлоп, хлоп, один за другим. Кончится сеанс. В зале только лежачие на койках.
2: Ну.
1: Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
2: Что? Спать, лейтенант?
1: Нет, просто так полежу.
2: Слушать надоело?
1: Нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Корноухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
3: А хорошо все-таки в госпитале, Чумак?
2: Хорошо.
3: Да? Лучше, чем здесь?
2: Спрашиваешь. Лежишь, как Боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи.
3: А по своим не скучал?
2: По каким своим?
3: Ну, по полку, ребятам.
2: Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уж выписался.
3: Ну вот, а говорил в госпитале хорошо. Жри и спи.
2: На что зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Эх. Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам.
3: Ты сколько раз в госпитале лежал, чувак?
2: 3, а ты?
3: 2.
2: А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом.
3: А вот странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо.
2: А, из армейских все ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых, значит, из Куйбышева я ехал.
3: Так.
2: Это даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках.
3: Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, то кажется, ну, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное.
2: А.
3: Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Тыловиками.
2: А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики? Вот у меня в госпитале был один. Батюшки, ты откуда?
5: Валега. Самый настоящий Валега, головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега?
6: Оттуда. От нас. Вот, тушенку принес. Шинель.
5: Ты это... Ты что, с ума спятил, да?
6: Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот. И записка вам.
5: От кого?
6: Харламов дали. Начальник штаба.
5: Это он тебя и послал, да?
6: Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали.
7: Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано: 5.10.42, 12.15, КП, «Ураган». Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант, выручим. Лейтенант Харламов. Подпись министерская. Размашистая, косая, с целой стаей завитушек. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности и старательный парень, только больно уж... Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Корноухов и Чумак. Валега отвечает неохотно.
8: И...
6: Как добрался? Как добрался? Шинель только мешала, а так не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Ну-ка. А? Может, подогреть, товарищ лейтенант?
1: Да нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
2: А примуса ты не догадался притащить?
7: Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега. И так слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь.

0: Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого. Пять. Тишина. Шесть. Семь. Светает. Мы перестаем ждать. Еще один день, значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов, средних и даже тяжелых. Часам к трем из 16 человек нас остается 12. Четверо раненых из вчерашних еще умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах, немолодой, уже лет 40. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
1: Як же це так? Без руки. Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.
0: Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Через 2 часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина. 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать. 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Но, вероятно, тоже умрет. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода подходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить. 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить.

0: Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит... Вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, 2 связиста, 4 пулеметчика, по 2 на пулемет, и 1 рядовой боец, тот самый сибиряк-старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, 3 раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. 2 вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных от силы на полдня хватит. Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели этой ночью наши не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее. Поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через 2 мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа 2 дюжины аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им постелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитый из досок, подобие стола, покрытой газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
1: Надо будет побаниться. Вот соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. А? Все тело зудит.
2: Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают. Че, его постирают в Волге и все? Что толку-то от такой стирки?
1: Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог.
0: Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает.
1: Эх, закурить бы!
2: Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих.
1: Мотор! Что мотор? Мечтать так уж мечтать!
2: Вы до войны что курили, товарищ лейтенант?
3: Беломор и труд. В Киеве были такие. Тоже 2 рубля.
2: И я Беломор. Толстый такие, хороший. Ленинградский особенно.
1: Ну что вы после этого в папиросах понимаете? О Беломоре мечтают. Казбек, вот это папирос.
2: Да?
1: Я по 2 пачки выкуривал в день. Эй, было времечко. Наденешь Чарли 30 сантиметров. Кепку набрать.

0: Бабу под руки пошел по примбулю.
1: Ты кем до войны был?
2: Я шофером. ЗИС водил. Потом на Червоной Украине служил. По примбуле в Севастополе. Хибаш так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху. Гюйс выгладишь. Чистенький. Форма раз, только черноморская. Белые брюки с клинушками. И пошел в город.
1: Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб?
3: А, чумак?
2: А водки еще думал. О чем же еще? Денег завались. А научным работником становиться не собирался. А вот сейчас...
3: Неужто простыл?
2: Не то, что простыл, но... Ну вот на войне... Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот...
4: Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне.
2: Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело.
4: В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку, все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корноухов опять принимается за свой рисунок.
5: Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?
3: Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый, приказаний не любит. А я люблю таких. Ну, то есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак. Задиристых.
5: Да, в этом ему не откажешь.
3: Ну, не только в этом.
5: А мне казалось, не такие вам нравятся должны.
3: Не такие? А какие же?
5: Ну, как вам сказать? Ни одного поля вы ягода, так сказать.
4: Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.
2: А где бачок пустой? Из-под воды.
3: Какой бачок?
2: Ну, термос, не все равно. Он у входа стоял.
3: А что, нет?
2: Нет.
3: Куда же он делся-то?
2: Вот и я спрашиваю.
5: Ну, я выходил, он у входа стоял.
2: А теперь нет.
5: Я споткнулся еще.
2: А теперь нет, я все обшарил.
5: Ну, может, в Олега взял, штопать дырку от осколка.
2: А где в Олега?
3: Да тут был. Недавно.
5: Да.
3: Автомат чистил. А тебе зачем?
2: Да надо же с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.
3: Что ж ты сообразишь-то?
2: Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой?
3: Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше.
2: А почему? Не проверить?
4: Ну, проверяй, если охота. Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на 2 котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
3: Ты где пропадал?
6: А я не пропадал.
3: Бачок брал? Термос?
6: Брал.
3: Какого дьявола? Мы тут с ног сбились.
6: Вы сами говорили, что воды нет.
3: Ну?
6: Ну. Вот я и пошел за ней.
3: За водой?
6: Ну да. За водой.
3: На Волгу, что ли?
6: Не. До Волги не дошел.
3: Подожди, ты говори толком. Ты что, принес воды, что ли?
6: Воды не принес. Вина принес.
4: Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения. Какую-то тропинку правее моста в сторону 3-го батальона.
3: Да чего ж ты ничего не сказал-то?
6: А вы б не пустили. Чего ж говорить-то?
4: Короче говоря, до третьего батальона он не добрался. Наткнулся на какую-то кухню немецкую.
6: Там, около насыпи, ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. Два фриц сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. О, в шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел. Другой остался. Сидит и курит. Я жду. Минут 10 прождал. Все, брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. И я тут и взял один термос. А тот наш оставил. Пустой. Ругаться будут.
4: И Олега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается.
6: Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета.
4: Мы выпиваем каждые по полстакана маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.
7: Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут 10 еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. Семь прилетает рама. Урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчики, на 2 Чумак с Корноуховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулемет и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи!» — говорит Валега. «Сволочи!» — повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» — кричит он. Мы остаемся с 3 пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. Угробила тех двоих, говорит он, вынимая затвор. Одни тряпки остались. Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. Нет, говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика-сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолет над головой. Чумак что-то кричит, я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют, кругом гильзы, ступить негде. Давай еще, еще, еще, Валега! Он тащит ящик, у него смешно дергается зад, вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий, давай, давай! Потом какое-то лицо красное, без пилотки, лоснящееся. Разрешите, товарищ лейтенант! Уйди! Да вы же ранены! Уйди! Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак. Протягивает.

Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарев, Чумак Всеволод Абдулов, Корноухов Борис Щербаков, Валега Александр Леньков.

0: Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, краткостволые, полковые. Прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше, дивизионные. С крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами, с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из ишаков по переправе. И долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники. И теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно. Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Утром чуть начинает сереть. Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется: наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции. Слова ожесточенный и тяжелый, дней 10 уже не попадаются в сводки. Хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные, заклеенные, с обязательными «совсекретно» и только Керженцеву, наверху, в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом:
1: «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!»
0: С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
2: Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную, и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из брёвен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.
3: А мой нет, писать не любит. Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки, все прочтут, все. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
2: На Да уж не больше моего. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит? В одной, я сам смотрел, 500 страниц.
3: 500?
2: И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.
3: Ух ты. А на передовой твой бывает?
2: Куда уж им? Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.
0: Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

0: Ночь темная, звезд не видно, кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливает на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы. Кой черт курит?
1: Отсюда все равно не видно.
0: Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера. Вы что здесь делаете?
1: Ничего. Воздухом дышу.
0: Воздухом дышите?
1: Воздухом дышу. Сейчас концерт будет.
0: Не думаю. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
1: Нет, я не о таком. О настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали.
0: Из Москвы, что ли?
1: Должно быть из Москвы.
0: Проходят бойцы. 10 человек, один за другим цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. 20 минут они вернутся. Еще 30 минут будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего 4 батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.
2: Как дела в роте?
1: Ничего. Без особых перемен.
2: Сколько человек у вас теперь?
1: Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
0: А пополнение?
1: Да что пополнение?
0: Юнцы желторотые.
1: Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
0: Да. Невеселая штука война.
1: Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?
0: Жизнь или война?
1: Именно жизнь.
0: Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...
1: Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
0: Не рано ли?
1: Конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни? Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
0: Страусовский?
1: Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
0: Расшифруйте.
1: Я говорю о войне. О нас и о войне. А под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война?
0: Пожалуй, знал.
1: Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. До войны вы были командиром запаса, так ведь? Высшая в ней войсковая подготовка или что-нибудь в этом роде?
0: Да, командир взвода запас.
1: Раз в неделю у вас был военный день, вы все старательно пропускали его, Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, марш, шаг, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.
0: Ну, откровенно говоря, мало.
1: Вот тут-то собака и зарыта. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
0: В саперном, что ли?
1: В саперном.
0: А вы разве сапер?
1: Сапер. Вернее, был сапером.
0: А почему же вдруг стрелком стали?
1: Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
0: А я и не знал. Коллега, значит?
1: Коллега. Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании подрывное дело 4 часа. Фортификация 4 часа. Дороги и мосты 4 часа. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я могу сказать? Что? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. Ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.
0: Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
1: 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. От одного воспоминания в дрожь бросает.
0: Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
1: Нытик, да?
0: Кто нытик?
1: Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит, что-то жалуется, правда?
0: Да ничего. Всем тяжело на войне.
1: Господи боже мой. Неужели вы так меня поняли? Но ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне.
0: У вас жена есть?
1: Есть. А что?
0: Да ничего, просто интересуюсь.
1: Есть.
0: И дети есть?
1: Детей нет.
0: А сколько вам лет?
1: 28.
0: 28. Мне тоже 28. Да. А друзья у вас были?
1: Были.
0: Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто одиноки вы как-то, по-моему, очень.
1: Ах. Вы об этом?
0: Об этом. Мы с вами скоро уже 1,5 месяца знакомы.
3: впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
1: Возможно. Я вообще туго схожусь с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, неважный.

0: узнаете?
1: Что-то знакомое. Страшно знакомое, но не Чайковский?
0: Чайковский. Анданте кантабиле из пятой симфонии. Вторая часть.
2: Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

0: та же мелодия, но не так. А вы любите пятую?
1: Да, люблю.
0: Я тоже. Даже больше, чем шестую.

0: 19 ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевает. В Олега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает. И появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятности. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схема расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано, замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, который он указывает мне на табуретку, все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
1: «Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?»
0: «Каких событий?»
2: «Как? Вы ничего не знаете? КСП вам ничего не сказал?»
0: КСП на его излюбленном языке донесений – это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин.
3: «Нет, не говорил».
1: «Так, сегодня в 6:00 мы переходим в наступление».
3: «Какое наступление?»
1: «Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе.
2: Нет, вы понимаете, что это значит?»
0: «Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние 2 недели безнадежно срывается».
1: «Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно. Овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07. Весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному, вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным».
0: Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты, разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовится уже к заданию. Чистит инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
4: Ну, как тебе-то нравится, а, лейтенант? Окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
0: Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.
4: Ну обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит.
0: Стол действительно неузнаваем. Посередине четыре уже раскупоренные пол-литровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящаяся в котелке, заливающая всю землянку ароматом мяса.
4: Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять, так что ли?
0: Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти полтора года. 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат. Но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц... Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старое не годится, баков не видно. Ха, я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку.
4: Ну?
0: Бери отделение и к 5:00, чтобы новое НП было готово.
4: Новое? К 5? Обалдели они, что ли?
0: Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов.
4: Ну да, на охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно.
0: Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
4: Понятно. Что ж непонятного? И рельсы, конечно, велел положить, да?
0: И рельсы положишь. И печку поставишь.
4: А дощечками тесанными не приказал обшивать?
0: Ну, это твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь.
4: Ой, кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Хе-хе-хе, жизнь солдатская. Да.
0: К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП.
5: Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота, руки красные от ржавчины и глины.
4: Смотри на часы, инженер.
3: 5:20.
4: Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
5: Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
4: Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны.
3: Накатов сколько положил?
4: Рельсов 2, да старый еще, деревянный был.
3: Угу. Бугор получился?
4: Да тут их знаешь сколько, бугров. Что не шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор.
3: Раненых нет?
4: Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень с золота. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли?
5: Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30.
4: По щелям. Прицел 0,5. По своим опять. Связист, крикни там саперам, чтоб сюда залазили.
3: А где Тугиев?
4: Там еще, наверху. Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет.
5: Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок.
4: Ну что, людей домой пошлем? Пока не поздно, а то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонь.
5: Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка, и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор Абросимов и начальник разведки. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены.
6: А где Лисогор твой?
3: Отдыхать пошел с людьми.
6: Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. А остальные где?
3: По батальонам.
6: Что делают?
3: Проходы.
6: Проверял?
3: Проверял.
6: А дивизионные что делают?
3: В разведке.
6: Почему вчера не разведали?
3: Потому что сегодня приказ получили.
6: Смотри, инженер. Подорвутся, плохо тебе будет.
5: Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили, немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре.
0: На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее кусок наших окопов. Птица. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. «Ура!» «Прямо на баки!» Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Абросимов так и стоит с трубкой в ухо. Нога на ящике перебирает нервными сухими пальцами провод.
6: Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?
0: Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть, убитые. Руки-ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь. Ко мне наклоняется майор.
2: Керженцев.
3: Я вас слушаю.
2: Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. Ширяеву. Помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
6: Вы что? К Ширяеву его посылаете?
2: Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
6: Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Кершенцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Вытоми их! Вытоми! Залежались!
0: До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку.
7: Как дела?
8: Дела. Половины батальона уже нет.
0: Перебили.
8: А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь.
0: А что?
8: А то, что майор свое, Абросимов свое. Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь по чести. Понимаешь, так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие.
0: Да знаю, ну?
8: Ну, и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Ну, те самые, что ты еще заделал. Ну, расставил саперов и бац! Звонит Абросимов. Никаких проходов. В атаку веди. Объясняю, что там пулеметы. Пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит. А немцы штыка боятся.
0: А у тебя сколько народу?
8: А, народу. Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 составил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот-вот саперов тоже гони. Ёлки-палки, он лезет уже.
0: По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.
8: Ну, теперь все.
0: Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
6: Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли? Думаете вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?
8: Думаем.
6: Тогда воюйте! Черт вас забери! Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженеры еще. А я как мальчик бегаю.
8: Разрешите.
6: Я тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слышал? Больше повторять не буду.
0: В руках у Абросимова пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
8: Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним.
6: В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал?
8: Атаковать.
6: Где атака ваша?
8: Захлебнулась, да потому что...
6: Я не спрашиваю, почему. Шаг марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять.
5: Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии.
6: Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать. 3 часа, как приказание отдано. 3 часа!
5: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся.

Snap, snurre. Snip, snap, snurre. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... Нот, молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день поста сказок, то за 100 лет я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвуют мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да, самое главное я и забыл. Мне прискучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки, так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый кусок.

розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип-снап-снурре, пурре, базалюрре.

0: Герда, слышишь? Ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, живей!
2: Ну, ну, бабушка, скорей!
0: Бабушка, уже чайник зашумел!
1: Вот, вытирает ноги о коврик.
0: Да. Раздевается у вешалки.
1: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
0: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
1: А мы давай ее напугаем.
0: Давай,
1: не отвечай. Молчи.
0: Давай спрячемся.
1: Давай.
3: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
4: Что это за бессмыслица, невоспитанные дети? Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
0: Потому что мы воспитанные.
5: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
4: Воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках. Б. Не вопят бубу. В. Не кричат гав-гав. И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей.
0: Да, но вы думали, что вы бабушка.
4: Вздор. Какая я бабушка? Где розы?
5: Вот они.
0: А зачем они вам?
4: Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. А, живые розы! А?
1: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
0: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А?
4: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
5: Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
4: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
0: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим.
0: Ну, стыдно.
6: Дети, дети, чья это меховая шуба висит на вешалке?
1: Бабушка.
0: Бабушка, бабушка, иди сюда, скорее.
6: Послушались, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну,
0: бабушка.
3: Здравствуйте, хозяйка.
0: Здравствуйте, господин.
3: Коммерческий советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
0: Но, господин коммерческий советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.
3: Не важно, не важно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
0: И да, и нет. Деньгами не богата.
3: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
0: Но он не продается.
1: Он не продается.
0: Не продается.
3: Вздор.
0: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А
7: Подарки не продаются.
8: Подарки не продаются.
5: Не продаются.
7: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни.
4: Вздор.
7: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
3: Какая вы хитрая старуха-хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько?
7: Куст не продается.
3: Вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
7: Не возьму.
3: 30, 50.
7: Нет.
3: 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям.
7: Это очень хорошие дети.
3: Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст.
7: Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги.
3: В таком случае вы сумасшедшая старуха.
7: А вы?
3: Вот кто вы.
7: Вы невоспитанный старик. Вот кто вы. Эти дети не
3: да
7: надо.
3: Да я заморожу вас.
7: Да, мы не дадимся.
3: Увидим.
7: Бабушку все уважают. А вы рыщите на нее, какой нехороший человек.
3: Ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
9: Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети.
3: А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром.
9: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.
3: Стор!
10: Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерции советник?
5: Да.
10: Не обращайте на него внимания. Но что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят, все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе.
5: Да, он хотел унести наши розы. Да, но мы не дали.
10: Ах, какие вы молодцы. Ну, за что вы обидели чайник? Вы слышите? Он говорит: я шумел, а вы забыли. Я шумел, а вы забыли обо мне. Я зол. Попробуйте-ка, троньте меня. Ой! Действительно, его не тронуть.
7: Вы же опять обожжетесь, я вам дам полотенце.
10: Ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья, сюртуки и башмаки, из-за того, что я говорю на их языке и часто болтаю с ними, считают меня своим человеком и совершенно меня не уважают. Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
5: Вот эти?
10: Да. Нашел я их в прихожей, под шкафом. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке. Заговорились там и... Что с вами, дети?
5: Ничего.
10: Ну, говорите правду.
5: Ну, хорошо, я скажу. Знаете что? Мне все-таки немножко страшно.
7: Нет.
5: Да.
0: этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
9: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед.
1: Ой, ой, бабушка, кто это стучит в окно?
9: Эх ты, трусиха.
1: А я не боюсь, я и не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
0: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
8: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
10: Верно, верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
1: А где она живет?
10: Летом далеко-далеко на севере. А зимой она летает высоко в небе, на черном облаке.
1: Ой.
10: Да. Только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
1: Бабушка, значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах.
8: Ну и пусть посмотрела и улетела.
1: А вы видели снежную королеву?
10: Видел.
1: Ой, ой. Когда?
10: Когда тебе еще на свете не было, вот когда.
0: Расскажите, а?
8: Расскажите. Расскажите.
10: Ну хорошо. Было это давно, очень давно. Моя мама, так же как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
1: Ой!
10: Ой! Засвистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти, расти, расти, расти, и превратилась в прекрасную женщину.
1: Это была она?
10: А
1: как она была одета?
10: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
1: Ой.
10: Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся».
1: Ой.
10: Я спросил: «А кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева».
1: Спокойно, спокойно, дети.
10: Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово.
1: Ой. Ой. Кто это? Дама. Кто вы? Как вы пришли?
11: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
1: А бабушка сказала, это снег?
11: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
1: Ну вот, ни капельки.
11: О, я очень рада. ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
12: Здравствуйте, госпожа.
11: Можете звать меня баронессой.
12: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
11: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная.
12: Не угодно ли чаю, госпожа баронесса?
11: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что, несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
12: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса?
11: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик?
12: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
11: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
8: Бабушка вовсе не старая.
5: Бабушка не может умереть.
11: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
12: Что?
11: Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
5: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Роза, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
12: Бабушка, ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
5: Ну что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам.
12: Вот, вы слышите?
11: Не нужно так спешить. Подумай-ка. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Эй, там будет...
8: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.
9: Молодец, Кей.
11: Молчите, сказочник.
12: Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик.
11: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
5: Не надо, Кей, не надо.
8: Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс. Всего хорошего.
9: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
11: Молодец. До свидания, господа. До скорого свидания, мальчик.

0: Ай, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему же вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, Кей, ты говоришь как советник.
2: Ну и очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей, Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: «Хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать? Быть дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева».

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую, одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть. Никто мне не скажет, Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей.
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница сорока ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот и она.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл. У меня крайне интересные новости.
2: Да, говорите, говорите скорее.
3: Кей нашелся.
1: Кей?
3: кто это Карл?
2: Не пугайтесь, Клара. Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
3: Герда?
1: Да.
3: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
1: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
2: Расскажите, Клара.
3: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть.
1: Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем же мне рассказывать о королевской дочери?
3: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете. Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается. Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
1: Это был Кей.
3: Это был он.
1: Вы уверены, что это Кей?
3: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
1: Нет.
3: В таком случае вперед!
2: Ура! Ура!
0: И вот Герда уже в королевском дворце.

В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом замке.

0: Здесь никого нет.
1: Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме?
0: Идемте же.
1: Иду. А это что за шум?
0: Я не понимаю.
2: Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет удрать?
1: Спрячемся.
3: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи?

0: Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда? Почему ты пряталась от нас?
2: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик, как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
3: Сейчас.
1: Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
3: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
2: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
2: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
2: Да. Вы вовсе не Кэй.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
4: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
4: После обеда.
1: После обеда? Я рассказала тебе историю Герды и Кэя, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кэя, и я называла тебя Кэй.
0: Да-да. Так кто же ты, девочка?
2: Принц, ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно, действительно.
2: Мне так хотелось, чтобы вы были Кэй.
0: Как же теперь быть, Герда?
2: Буду опять искать Кэя, пока не найду, принц.
0: Молодец! Слушай, называй меня просто Клаус.
1: А меня Эльза.
2: Хорошо.
0: Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
2: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
2: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, 4 вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны, летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять 4 вороных и заложить в карету.
1: В золотую, в золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
1: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
2: Нет, не буду, не буду. Спасибо вам.
0: А ты пока сиди и отдыхай.
5: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее.
6: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все,
5: Нет, это еще не все, советник.
7: Сказочник? Вы здесь?
5: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
7: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
5: Не с места! А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
8: Клаус, Эльза, идите сюда скорей!
0: Это что такое? Это что такое? Мы там задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?
1: Герда, мы принесли тебе шубу.
9: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
2: Готова.
0: Идем!
2: Идем!
0: А вы с нами?
5: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться и побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте! Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: Вставайте, атаманша!
1: Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша!
1: Ой, веди его сюда! Что вам угодно?
2: Здравствуйте, сударыня! Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой, если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да. И поэтому едет она тихо, им не удрать от вас. Она близко, я совсем недавно обогнал ее.
1: Так, какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: Ага! Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека.
1: Зачем?
0: Нужно, любезный друг. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.
1: А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко.
2: Вы меня звали, атаманша.
0: А, бородач, ты не поедешь с нами.
2: Атаманша, возьмите меня. В бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
3: Что-что?
2: Крибли-крабли-бумс.
3: Ага, понятно. Там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
2: Девчонка, возьмите меня, атаманша, я ее заколю.
3: Зачем?
2: С детства ненавижу детей.
0: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
2: Ну ладно.
0: Смотри же.
2: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
4: Ты давно в этой шайке, разбойник?
2: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
4: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
2: За деньги?
4: Конечно. Послушай. Бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
2: Валяй.
1: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
2: А наши, наши.
4: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку!
1: Дважды два – четыре. Все идет как должно.
2: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
4: Как будто бы нет. А что?
2: Мне хочется это сделать самому.
0: Незнакомец, ты не обманул нас, ты свободен.
1: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
0: Можешь забрать ее с собой.
5: Нет, нет.
1: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
0: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
2: Повинуюсь.
5: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте. Не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его. Вы не понимаете, какой он страшный.
1: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
5: Отпустите меня! Без меня погибнет Кэй! Он очень хороший мальчик!
0: О-о-о-о-о-о-о-о-о! Здравствуй, дочь!
6: Здравствуй, мать!
0: Как поохотилась коза!
6: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
0: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
6: Девочку? Правда? Молодец, мать! Я беру девочку себе.
1: Я протестую.
6: Это что еще за старая жаба?
1: На!
6: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, девочка. Не дрожи. Я этого терпеть не могу.
5: Я не от страху, я очень обрадовалась.
6: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтоб они бегали. Идем ко мне.
2: Я протестую, протестую, протестую.
5: Мама, застрели его.
6: Сейчас. Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
7: Сейчас, сейчас.
2: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
3: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага. Ага. Это звенит золотая карета. Разобьем ее на куски и поделим.
4: Не спеши, бородач.
2: Но ведь там будут делить золото.
4: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
2: Сколько?
4: 10 талеров.
2: 1000.
4: 500.
2: 1000.
4: 700.
2: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
4: Ладно, бери. Ага. И немедленно.
6: Да. Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
2: Но я протестую.
6: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до 3. Если после этого не уберешься, стреляю.
2: Да, раз, не шалиться,
6: 2, 3. Удрал. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Да если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
5: Ой, девочка,
6: может, тебе жалко?
5: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
6: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
5: О, нет, девочка.
6: Правда? У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
5: Девочка.
6: Ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе. А олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный.
5: Северный?
6: Ага, я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Поди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной.
5: Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы знаете, где страна Снежной Королевы? Знает! Он кивает головой!
6: Ах, знаешь? Убирайся тогда отсюда вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда.
3: Дочь, стемнело? Мы уезжаем на работу, ложись спать.
6: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
3: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь.
6: До свидания, мать.
5: Девочка, поговорим с оленем. 2 слова, 2, только 2 слова.
6: Ну уж ладно, будь по-твоему.
3: Олень! Сюда! Живей!
5: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел!
6: Видел! Говори сейчас же, как это было!
8: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Северное сияние. И вдруг Я увидел, летит снежная королева.

0: снежной королевы. Там моя родина.
1: Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все. Спи, моя крошечка. Спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя. Но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи.

0: поумнела, пока ищу тебя. А ты там, на морозе, наверное, все такое же.
1: Девочка.
0: Что, олень?
1: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
0: Но я привязана.
1: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
0: Ой, ничего мне не сделать.
1: Тише, ложись.
0: А что?
1: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
0: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня? Герда. Снип-снап-снур-же, пур-ры-базылюр-ры.
0: О, это вы, сказочник. Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я. Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойник.
0: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
0: Бежим.
2: Подожди.
0: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаманш и Йоганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.
4: Это еще кто?
5: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманш?
4: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
5: А я побрился, атаманш.
6: Да ты никак и нос сбрил, приятель. Глядите, друзья, как изменился наш бородач.
7: Полицейский собака.
6: Ищейка.
0: Смерть ему. Стойте. Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. И ты хотела убежать? Вот ты какая. Да, без меня погибнет Кей.
8: Отсюда все!
4: Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу. Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
4: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
0: Да,

0: же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте.
0: Три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда, маленькая Герда, там одна». Ну, не надо плакать. Нет, не надо. Все еще, может быть, окончится ничего себе.
0: Правда?
1: Честное слово. А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гердой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герду. Вот она. По бесконечной снежной пустыне она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень! Помоги ей спасти Кея!
2: Олень! Олень! Скажите, что это за страна?
3: Вот здесь начинается страна снежной королевы. Дальше я не смею идти.
2: Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу.
3: Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили.

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы льдин.

0: тише, Герда. Ты сбиваешь меня.
1: Кей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду. И я нашла тебя. А ты даже не сказал мне здравствуй, Герда.
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю, так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный, маленький Кей! Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл! Пойдем домой! Ты бедный, глупый Кей!
0: Нет, я разумный, право так?
1: Нет, это все советник, это все королева! А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки? Кто бы тогда спас тебя? А меня?
0: Вздор, вздор.
1: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна. Колеса стучат. Листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей. Небо такое чистенькое, ну, как будто бы она умывалась. Ну, засмейся, Кей. Ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
0: Ты беспокоишь меня.
1: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь?
1: Нет, нет.
0: Кто посмел обидеть тебя?
1: Как ты попала сюда? Как здесь страшно! Как мне холодно!
0: Идем! Идем домой, Кей! Идем!
1: Не могу!
0: Можешь! Ты шагай! Ноги разойдутся, мы дойдем! Кей!
1: Не могу!
0: Можешь! Шагай!
1: Не могу!
0: Можешь! Можешь! Она возвращается! Скорей!

0: Крибли, Крабли, Бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке. Пойдем скорее. Она, наверное, там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом, вот лестница, а вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри. Записка. Дети в шкафу, булочки, масло и сливки, все свежее. Кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись, но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
0: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней говорим.
4: А когда не говорим, то думаем о ней.
1: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
5: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу.
4: Вернулись!
0: Бабушка.
4: Герда. Ах, нет. Кей. Опять нет. Что с детьми? Вы боитесь сказать? Каждый вечер, возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх бегом, вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце. Я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета.
5: Носовой, рассказывай сейчас же веселую сказку, такую, чтоб мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
6: Жили-были ступеньки. Их было много, целая семья. И все они вместе назывались «Лестница». Жили ступеньки в большом доме, между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго, но и у тех было преимущество, они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они. Мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно. И дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем, не запоют ли, наконец, ступеньки.

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка! Кей!
1: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас! И розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют. И мы скажем им: «Эй, вы, снип-снап-снурре!» Базелюре!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
2: Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
1: Нет.
2: Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
1: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
2: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
1: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
2: Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
1: Но, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
2: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
1: Да, ну как же?
2: А что, если взять за правило сразу же отрезать их? Ну, как обрезают хвост молодым бульдогам, ну, чтобы он не портил им фигуры.
1: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
2: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
1: Ну, конечно.
2: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
1: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
2: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
1: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе, и надо загрузить актрису Г.
2: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
1: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
2: И только восьмая роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
1: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
2: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
1: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
2: Клара, это забитое, беспомощное существо.
1: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
2: То есть как?
1: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
2: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
1: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
2: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
1: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
2: Зачем?
1: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
2: А зачем ему прыгать?
1: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное, нудное канитье?
2: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
1: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
3: Баба! Баба!
1: Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
2: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
1: Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната, направо двери в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
2: Молчание.
1: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
2: Репетирует на сцене.
1: А, да, да, ну тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
2: Молчание.
1: Черт побери, ну где Клара?
2: Молчание.
1: Где госпожа Б?
2: Кажется, болеет.
1: Уехала на халтуру.
4: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
1: Ну, ладно, ладно, ладно.
4: Как его?
1: Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. «Входит Катюша!» – выпаливает, наконец, с облегчением режиссер.
2: Молчание.
1: Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
2: Я знаю, – отвечает субрядка.
1: Ну так читайте. Первый акт – входит Катюша.
2: Я забыла роль дома, – бойко заявляет Катюша.
1: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает за упокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав в челок. Хрипло кончает режиссер.
2: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
1: Шестая.
2: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон Виван.
1: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
2: «Когда вернется наш мошенник?» – уныло произносит Бон Виван.
1: «Муженек», – поправляет режиссер.
2: «У меня здесь мошенник».
1: «Это ошибка машинистки, исправьте».
2: «А пусть она переписывает как следует», – обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
1: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово – и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
2: «А какое мне надеть платье?» Среди удручающего молчания восклицает героиня.
1: Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
4: Следующий этап – репетиции.
1: «Здесь двери», – тыкает режиссер в пустое пространство. «Там вешалка, это другие двери, стул – это диван, другой стул – окно».
4: «Окно?»
1: «Да, вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол».
4: «Стол,
1: так». «Так, все, вы войдете в двери и остановитесь у стола». «Да, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данеш. Что за чертовщина? Где опять господин А?»
4: «Репетирует на сцене».
1: «А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Данеша», – вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». Потом Данеш должен будет подойти к окну. «Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: «Отнюдь нет, отец мой», — читает Клара по бумажке, — «я его не видела с утра».
1: «Что вы читаете?»
2: «Первый акт, 2-я страница».
1: «Да ничего подобного там нет, дайте сюда». «Ну где это?»
2: «Отнюдь».
1: Подождите,
2: нет.
1: «Отнюдь не, да, нет. Отнюдь нет.
2: Отец мой».
1: «Отнюдь нет, отец мой».
2: «Да».
1: «Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы».
2: «Вчера мне прислали это», — говорит безмятежно милостивая государыня.
1: «Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа».
2: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Это же не ваша фраза, вы сами Клара».
2: «Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог».
1: «Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание! Внимание! Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: «Утес, табак, трясло, по складам читает Клара».
1: «Что?»
2: «Нет, тут неразборчиво».
1: «Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано, что с тобой стряслось, читайте же как следует».
2: «Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
1: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в 5-й раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной, хрипит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. «Никогда Никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
1: «Входит Катюша!» – заявляет режиссер. Бац! Два стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за коленку.
3: «Катюша! Вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я!»
1: «Вы должны войти слева!»
3: «Не могу! Ни справа, ни слева! Я ушибла ногу!»
1: «Ну так внимание! Входит Густав Челок!» Густав Челок смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене!» Говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь целый час. Честь имею, Клайнс».
2: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
1: Эту сцену господин режиссер Вчелок повторяет 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
2: Пьеса созрела.
1: В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» — хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», — говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
3: «Совсем не могу разговаривать», — сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
1: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так.
2: Скажем правду. Актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортани, голосовые связки.
1: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
2: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
1: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
2: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
1: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
2: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
1: «Итак, начинаем!» — кричит бесчувственный режиссер.
3: «Что же с тобой стряслось?»
1: «Эй, нет, мадам, но это не годится!»
3: «Что же с тобой?»
1: «Начать все сначала!»
3: «Что же с тобой?»
1: «Разве это темп?»
3: «Что же?»
1: «А вам нужно стать у дверей!» «Повторим. Входит Катюша».
2: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
1: «Ну, начинайте, мадемуазель».
3: «Не знаю». Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
1: «Вам надо было подойти к окну. Повторите».
3: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. «Что с ней такое?» — пугается автор.
1: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
2: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. «Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить». Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
1: «Начинаем!» —
5: надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
4: Вы думаете, послезавтра можно ставить? Испуганно спрашивает автор.
5: Так ведь все идет отлично, отвечает режиссер, и вдруг срывается с цепи. Повторить назад! Ни к черту не годится. Повторить от выхода Катюши.
6: Катюша входит.
5: Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке.
4: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинит. Машинист не дает себе в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
5: Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает. Обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
4: Господин режиссер, объявляет Клара, портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то.
5: Господин режиссер, прибегает Бутафор, у нас нет аквариума.
4: Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а?
5: Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию.
4: Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?
5: Господин режиссер, перчатки должны быть серые.
4: Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
5: Господин режиссер, годится эта материя на брюки?
4: Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
5: Почему?
4: Ну, я же платье испачкаю.
5: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
2: Генеральная репетиция.
5: Теоретически на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
2: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
5: Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. «Что вы там делаете?» – кричит мастер. «Тут надо бы закрепить косячок», – отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми?» – кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», – отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
4: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» – взывает через четверть часа автор.
5: «Да тут надо закрепить косячок», – отвечает режиссер.
4: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое «косячок»?
6: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» — спрашивает из темноты зала женский голос.
2: «Нужно закрепить косячок», — отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом.
4: «Это я, Катюша!» И во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?»
2: «Ага, платье!» Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий.
6: «Да ведь это самый модный фасон!» — обижается Катюша.
5: Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. «На места!» — кричит режиссер.
6: «Господин режиссер, этот парик мне не годится».
5: «Господин режиссер, а трость мне нужна?»
6: «Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду».
5: «Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей».
6: «Господин режиссер, я надену зеленую шаль».
5: «Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?»
6: «Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
5: Господин
6: можно?»
5: «Режиссер, вас зовут наверх».
6: «Господин режиссер, вас зовут вниз».
5: «Начинаем!» — кричит режиссер. «Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем!» — голосит сценариус.
2: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
5: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. «Опять поругались», — говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
6: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
5: «Стоп!» — кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно?»
6: «Да как не светит? Светит!»
5: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрее».
6: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных».
5: «Так ввинтите же, черт возьми! А откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
2: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» – думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
5: Если бы он сдержал слово. Премьера.
2: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
5: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть, затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
2: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
5: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
2: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
5: Конечно.
2: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
1: Да, да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
2: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборную, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
1: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
2: И, наконец, в 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
1: Дрн! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
2: Сцена сияет огнями. На сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
1: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается. «Боже мой!» Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
1: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное!» Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
2: «Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
1: «Да...» Он барахтается, герой. Ты представь себе, Клара, да.
2: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» Отважно выручает Клара.
1: «Да-да!» С восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное!»
2: «Что же с тобой стряслось?» Входит в колею Клара.
1: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала!» Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
2: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
1: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
2: Взяла шляпу в руки.
1: Уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
2: Взяла шляпу в руки.

0: Слава богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на трех страницах, а за ним
1: бум! Автор замирает от ужаса.
0: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих 3 страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес. Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены. А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
1: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
0: Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
1: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза. Все, все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода, шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
0: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит 1000 плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «поздравляю, поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно, замечательно!
1: Могло быть и хуже, сдержанно отвечает режиссер.
0: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех, а?
1: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
0: Лишний автор бежит благодарить актеров.
1: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
0: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды в своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там 2 раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это 2 раза?» Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше. «Так, меня изругать тут же, на премьере! Как я теперь буду дальше играть?» «Успокойтесь, мадемуазель», – великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
1: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. 2-й акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор 2 рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», – резюмирует один. «Уж больно длинно», – говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
0: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи. Вдалеке шумит жизнь.

0: Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
1: После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех. На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
0: что в пьесе была интрига.
1: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
0: Что пьеса
1: имела успех.
0: Была принята прохладно.
1: Часть публики шикала.
0: Пьеса была принята тепло.
1: Что режиссер?
0: Ничего не сделал.
1: Сделал все, что мог.
0: Не был достаточно внимателен к пьесе.
1: Был добросовестен.
0: Что игра актеров была...
1: живой.
0: Вялой.
1: С подъемом.
0: Актеры не знали ролей.
1: И способствовали успеху пьесы.
0: Что Клара...
1: играла блестяще.
0: Была явно в ударе.
1: Ложно трактовала роль.
0: Наполнила ее подлинной жизнью.
1: Была блондинкой.
0: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Еролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
1: Что постановка?
0: Была соответствующей.
1: И не отвечала духу пьесы.
0: Что в целом ансамбль...
1: был, как всегда, на высоте, но...
0: весьма слаб.
1: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом.
0: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес... обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
1: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золотом, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые... бьются на сцене герои.
0: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Это было в ту пору, когда все казалось радостным, и от жизни ждались одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день шел я в родную деревню по левой стороне Енисея, по дачной местности. На правой гористой стороне, где проходит сейчас асфальтированная дорога на Дивногорск, пути тогда были худые, за войну и вовсе задичавшие. Я был молодой, недавно женатый, ноги пружинисты, душа пружиниста, голова пуста. Внутри все ликовало, и от восторгу чувств хотелось мне все и всех обнимать. Петь хотелось, даже прыгнуть в еще холодные речные просторы хотелось, ухнуть в одежде и вся недолга. Блаженненькое состояние пронизало меня всего насквозь. Ветрено, вольно во мне было. Ни о чем долго не думалось, да и не хотелось ни о чем думать. И в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки не проникали. Едва коснувшись ее, они будто... по круглому арбузу соскальзывали в безвестность. Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригляден, как он есть. Не убило меня на войне. Я к бабушке иду, к Катерине Петровне. Только через порог переступлю, непременно гаркну: «Здравия желаю, товарищ генерал!» Она ж присядет и с испугу уронит что-нибудь. Уж чтоб тебя окаянного приподняло, да шлепнуло, так и скажет: «Я-то уж знаю свою бабушку». Хорошо. Право, хорошо. Ну, просто замечательно. Что хорошо, вот и не знаю, как сказать, что хорошо и что замечательно. Хорошо, да и только. Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что живой вернулся с войны, и ноги мои, чем меньше оставалось мне идти, тем скорее бежали. В дальних сосняках по солнцебоким гривам доцветали сон трава, медуницы и стародубы. Под заборами и обочь дороги мать-мачехи отгорели, обуглились, а по подолью гор занималось уже пламя жарков, раздувало белую пену дубровных ветрениц, прибрежные таи вызолочивало лютиком курослепом. Синие жеребчики мохнатой гривой возносились из трав, набирающих рост. Первые колокольцы без звона качались по ветру. Речки отбушевали, речки смирными сделались. Миротворно, покурлыкивая, они катились с гор в гранитное межреберье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны, те и вовсе заглохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яру в Енисей. Повиски, так красиво зовется у нас обсыхающие после водополья протока, припоздалая всходила осока. И всякий цвет, всякая травка хотела скорее занять свое место, отгореть в цвету и успокоиться семенем. Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно катилась вдоль берега. Я не удержался, спрыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней, уже чуть прогретой и мелкой. Зачем-то набрал полный карман гладких камешков, огладив каждый перед этим. На иные я даже дышал, отчего они сразу делались еще ярче и веселей. Вспомнилось опять, как бабушка за ухо таскала, если бегал я с каменями в карманах и рвал карманы. Ах, бабушка, бабушка, иду я, иду. Прости ты меня, дурачка, наглядеться не могу, надышаться не смею. И опять я качу на своих двоих понад яром по дорожке и опять глазею. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады, заорал я ни с того ни с сего. И усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала: «Чё орёт, дурак?» Но, увидев меня в гимнастерке с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться. Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски уже спрашивала: «Не стаскаю ли я всю поленницу с берега на дачу, которую она сторожит?» «И рад бы», — отвечал я, — «да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был 42-го года». И женщина сказала: «Чего ж я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаю? С войны людей как ждут?» И стала отбирать у меня вязанку, но я не отдал вязанку. Донес ее до дачи, присел на краешке крылечка, огляделся и, не веря самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал: «Вы знаете, где-то здесь вот, я чуть было не замерз до фронта». Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу. «И замерз бы, чего хитрого? Сколько тут народу тоже погинуло?» Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то, когда-то загинули, а может, и живы. Находится сейчас народ, из мертвых восстает. Но я перестал ее слышать. На меня вдруг накатило волнение. Неужели это я тогда, зимой, мог так, запросто, ничего не понявший в жизни, ничего не увидев, не испытав, не дожив до этой вот светлой весны, батюшки Светы? Как же могло такое быть? Несправедливо ж. Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть, как она ко всем одинаково равнодушна. Могло быть, уважаемый, могло, по-настоящему. Такой же я, как все. Это ведь только в юности, да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тюлю-люх, а что-то этакое и умереть не сможешь. Мне сделалось жалко самого себя, того давнего дурковатого ФЗОшника. Умирают насовсем, товарищ ФЗОшник. На вовсе ничего не остается. Был ты, и нету тебя. Нету. Понял? Совсем нету. Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему теперь, давним временем, задним умом, я испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь вот, в этой местности в 42-м году, зимою брала за горло, давила мерзлыми перстами. Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как я устал и как мне хочется есть. Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено, покрашено, подлажено и жило празднично наряженное предчувствием шума радостной детворы. Скоро по камням перепрыгал я шумную речку-караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к караульному быку, от которого иной раз переправлялись мои односельчане на попутных лодках в Овсянку. С переправой дело было неясное, однако вспомнил я, что в устье караулки работал до войны бакенщиком мой двоюродный брат, средний сын дяди Вани, белобрысый, тощий голосом и телом, Миша. Слабо надеясь, что он еще тут, подался я к бакинской избушке, маячившей на крутом носке, полагая, коли нет брата, война всех перешерстила, с мест тронула, попрошу нового бакенщика переплавить меня. Я снял веревку, удавкой накинутой на столбик воротцев, толкнул дверку, и она по-козлиному заблеяла. Оградка косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый взлобок в устье караулки, так и сяк вспоротый серыми швами каменных гребешков. Взлобок этот, носок, мысок, бычок, называя его как угодно, был сразу двором и городом. С реки ограды у него не было, и на самом пупке его, на ветродуве, с реки далеко видное, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь ее пестрели мачты, одна острая, одна крестом. На свежевыкрашенной крестовине колыхались, повертывались багряные знаки, и цвет их сразу напомнил мне перекипелую, отгоревшую кровь. Я кашлянул, памятуя, что у бакинщика всегда была собака и непременно злющая. Но из избушки выбежала белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка с дыркой на месте одного переднего зуба в залатанном на локтях и на подоле платьице. Она споткнулась, увидев меня, и перестала улыбаться. «Ты чья?» – спросила я девочку, уже догадываясь, что Мишина она, наша. В родове нашей кто-то и когда-то, по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы в веснушках. И эта барышня веснушками, точно мурашами усыпана. Почувствовав, как задергалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой и дичась меня попятилась. Запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше. «Ну чья ты? Чья? Потылицына, а? Потылицына!» Приступал я к девочке и слышал, как рвется мой голос. Возле бани, под многоствольно разросшейся вербой, стоял Миша с кованым шестом в руке. Все такой же тощий, белобрысый, только когда-то уже успевший сделаться мужиком, присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы, повязанными ревматизмом пальцами рук. Топча гряду с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал и почти ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все же распознал, хоть и не все, далеко не все наши живы. И бабушка, слава богу, тоже живая. «А Ваня-то наш, Иван-то Иваныч, — всхрапнул Миша. И еще об одном двоюродном брате, сложившем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух сирот оставил брат Ваня. Отныне для всех нас Иван Иваныч». Пока мы с Мишей обнимались и плакали, меся гряду сапогами, прошло, видать, немало времени, потому что, когда я оторвался от Миши, возле нас уже было несколько ребятишек, как на подбор, сплошь веснушчатых. В стороне стояла в телогрейке, из-под которой свисал мокрый холщовый фартук, крепкая и тоже конопатая женщина. «Моя жена Полиной зовут», — сиплым от слез голосом возвестил Миша и, почему-то застеснявшись, улыбнулся, обведя вокруг себя рукой. «А это ребятишки наши». Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив руки, обняла и, коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки. Не чужие, дескать. И от того, что она не повеличалась, от ее такой открытой ласки, я совсем расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал: «Гряду вон разворотили». «Да черт с ней, с грядой!» — махнул рукой Полина. «Главное, живой я остался». Я сразу душевно проникся к этой женщине и потащился за нею по воду на речку. Я попробовал отнять ведро с водой у Полины. Она не отдала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающиеся меж кирпичей щепу, от дыма ли, от переживания или морщис, виновато молвил: «И чем угощать гостя?» «Ничем меня угощать не надо», — возражал я, хоть и сосала под ложечкой. «Но не объедать же мне ребятишек. А вот переправить на родную сторонку не мешало бы». Полина рассердилась вдруг и дала такой разворот делу, что быстро я примолк, а Миша, как солдат, вытянулся, слушая жену. «Да это чё ж такое? Мы уж и не родняли, чё ли? А ну, — распорядилась она, — ставь сетку. Линок из караулки катится, может, запутается дурак другой». Миша хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб. Он же и собирался сеть ставить. Да, увидев меня, про все забыл, дубина я такая безголовая. Я смертельный же рыбак. Сразу весь запылал, затрясся. Полина велела скидать форму, дала мне старье, через шею надела мне свой фартук, сама же сыпала прибаутки, одну складнее другой. «Ну и откопал же себе где-то жену, Миша. Вся в нашу родову. Забаскалка, Чистобайка, заботница и работница. Мы с Мишей набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасями, бросая горкой берестяные поплавки. «Не забыл!» Миша улыбнулся мне уже привычно, домашне, и чувствую, как он рад тому, что я живой, вернулся с войны. Его даже рыбачить с ним налаживаюсь. Я, не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался: «Что ты?» И все глядел, глядел на резво бегущую, бело заголяющуюся на каменях караулку, на Енисея, виднеющийся в прорези скалистого распадка, на крутые хребты гор и на тайгу, сомлело замершую под солнцем. Сок уже сахарится в стволах дерев, а по стволам сера топится. Шишки новые нарождаются, свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках. И над миром этим, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо. Под небом этим, высоким и чистым, по ту сторону реки, горбится крышами, сверкает окнами родное, единственное для меня на всем белом свете село Овсянка. Что ты? Что ты, брат? Бесчетно видел я все это во сне, там, в далеких чужих краях, которые ни глаз, ни ушей не имеют, как известно. И не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать сеть в старую, по дну жесть учиненную долбленку, услышу стук топоров, клиньев и колотушек бадышников с реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном озарении, тени рыжих утесов в реке, рыбину, хлестко будто мокрым полотенцем ударившую в устье караулки, и до малой малости известную незлобивую брань чьей-то матери: «Полька, ты моего ворнака не видела? Не видела, девка, не видела? А у нас гость, гость, да ну, а кто же? Да Лидии покойный сын, тошно мне, здоровущий-то, здоровущий, да приглядный-то, приглядный экой. Ведь я его совсем махоньким помню, как время-то летит, царица небесная, вот бы мать-то покойная жила». И с вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас истинного дом забывшего сорванца. Бродит он в речке, серу колупает в лесу, пескарей на палочке жарит, зелень первую мнет, черемшу, свечки с сосен, щавель, молодую редьку, и много чего найдет вольный, живущий на природе человек. Клещей нацепляет, исцарапается боярку, простудит ноги, побьет локти и колени, морда сгорит у него на солнце, нос облупится, но зато глаза уж куйной удалью светятся. Да неужели правда все это? Неужели я все это вижу, все слышу? И говор женщины, которая меня помнит совсем еще маленьким, маму мою и всех наших знает, мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить, чья она, и когда переселилась из Овсянки на известковый завод. Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормошит меня, бережно набирает сеть, покашливает понимающе, но ему все же охота поговорить. Мало мы разговаривали с ним прежде. Он был старше меня, рос отдельно, рано от села оторвался. Все в бакинщиках, да в сплавщиках. Но вот помнит, оказывается, меня. Хорошо помнит, радиоханик, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата, что ближе он мне становится с каждой минутой, и припоздалое раскаяние, редко вспоминал о нем, не писал никогда, охватило меня. Миша по голосу и погляду моему угадывает мою и ответно свою вину, торопится пройти ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на сплаве сошли, с муж ее убит на фронте, трое детей от него, да совместных двух смастерили. Не теряли время, восполняли потери. Повинно и просительно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и встряхивая слежавшееся полотно сети. «Витя!» — кричит сверху со двора Полина, и в голосе ее прорывается притаенное озорство. «Правду говорят, что ты колдун на рыбу, будто от прадеда приворот до наговора перенял, а то нет!» Миша покрутил головой, но, дескать, вы даете, и оттолкнул от берега лодку кормовым веслом. Так вперед кормой и плыли мы, перегораживая сетью неширокую на убыль идущую горловину речки. Я одной рукой выметывал сеть. Полина склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым, и летели невидимые лишь на мгновение загорающиеся искры. «Я все одно заводить квашонку стану. Не попадется ничего, так хоть с молитвой да испеку пирог». Поставив сеть и поддернув легкую долбленую лодку на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля, вымывала каменные плитки и волосяные коренья цевушника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо, маленькая чечевица и, забывшись в труде или отдыхая от него, порой выговаривала: «Вить, Витю, Витю». «Тебя зовет», — мотнул головой Миша, неслышно оборачиваясь, чтобы глядеть на птичку. Неторопливо курили мы с братом, переговаривались о том о сём и не услышали, как спустилась к нам Полина. В левой руке ее недочищенная картофелина, в правой бритвенно-острая половина словного ножа. Полина была чем-то перепугана, рот ее полуоткрыт. Загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил. Сделали заметнее отруби веснушек. «Мужики!» — задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку-караулку. «Середних поплавков в сети не видно. Один за другим под воду уныривали ближние берестяные трубочки. Вытягивалась тетива. Ползла змейка и хвостовина. Застрявший меж камней на берегу желтый костяной кибас подергался и булькнул в речку».
4: «Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть, огнетает поплавки, вытягивает тетиву. Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от нее глаз, и не могли мы стронуться с места, заталкивая в себя, как в мешок, поглубже мысль о дикой удаче. Эдак ведется у здешних добытчиков от веку. Попалась рыбина или дичь в лесу? Тверди до последу: ох, неправда, ничего не вижу, ничего не чую. Уж целишься на дичину или тянешь рыбину, а про себя упорно повторяй: ох, не моя, ох, уйдет, ох, сорвется, и добыча наверняка твоей будет. Словом, чтобы не сглазить, не отпугнуть удачу, надо от нее открещиваться изо всех сил, дело проверенное». Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинулась в нее сама, долбленка шатнулась, покатились по ней шесты, брякнули железки, хрустнуло стекло бакинской лампы. Миша ухватился за тетиву сети, Полина орудовала веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-предлинные, короткие-прикороткие мгновения Миша и Полина вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, и его сделалось невидно за обшитыми бортами лодки. «Реби!» — разнесся вопль по караулке. Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся встреч лодке и так ее рванул, что по воздуху почти на берег вынес. Полина едва не вывалилась за борт. Крикнуть на меня хотела. На времени ругаться не было. Из мережи раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник.
5: Батюшки! Таймень!
4: Дальше я помнил и видел все отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкало, подбрасывало, пыталась сбросить с себя могучая рыбина.
5: «Чё стоишь?» — рявкнула на меня новая моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами. Топорщились огненные перья рыбины. Да надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно хлопая со сухую острину камней.
4: Потрепанные схваткой, возбужденные горячие, мы неотрывно глядели на ярко-крылую покатую тушу рыбины.
6: «Это он пасся возле каменного порожка», — начал рассказывать детишкам про тайменя словоохотливо, освобожденно Миша, вытирая с лица полой телогрейки грязь.
5: «В слив воды поднялся и стоит хитрован за коргой. Как с верховья в караулке покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-цара, будьте здоровы. Славно устроился. Да мы тоже не дремали, того дожидались-а». Перешел Миша на стих и, сам себе удивившись, загоготал. «И теперь ему одна дорога в пирог».
4: «В пирог, в пирог!» — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки, тощенькие, костлявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
7: Василий Шукшин. «Живет такой парень». Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он тракт. Манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикитаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще. Есть река на Алтае, Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река, чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво, очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много Очень много машин на тракте. День и ночь гудят, они воют на перевалах, осторожно огибают бомбы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, 5 часов едут. Устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
8: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз, проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
7: А зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах. Прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег. 5 едут. Снова 5 разгребают. 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую. И красота вокруг не красота. Одно спасение – хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого. Не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного. Но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку. Прежде всего и главным образом. Хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту 2 машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорыч. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
9: Да бакла не подбрось.
8: Ты один?
9: Один.
8: Садись.
7: Прохоров крикнул своему шоферу.
10: Прислать, что ли, кого-нибудь?
7: Шофер вылез из-под козлика.
11: Пришли Семена с Кроссом.
7: Пашка с Прохоровым поехали.

0: летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: А? В колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревню Листвянка.
0: Прохоров внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут-то?
2: Меня-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
3: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать буду.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
4: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
4: Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Это я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
4: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня. Все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Но я же не один.
1: А кто еще?
2: А он.
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
4: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
4: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
5: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. Пашка появился в тот же вечер. Сдержанный, веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
2: Как здесь население? Ничего?
0: Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
2: Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
6: А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
0: Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
2: Я ваш новый прокурор. В порядке приехал наводить.
6: Смотри, как тебе самому не навели здесь.
2: Не наведут.
0: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
2: Что это за девчина?
0: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
2: Предлагаю натур Фокса.
0: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Насте была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
7: Откуда ты такой?
2: Из Москвы.
7: Все у вас там такие.
2: Какие?
7: Такие, воображалы.
2: Ваша серость меня удивляет.
0: Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
2: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
0: Настя в упор смотрела на Пашку.
2: Я на полном серьезе.
7: Ну и что?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
0: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
2: Что, братцы, нас и повесили?
3: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
0: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
2: Нет, не кажется.
3: А мне кажется.
2: Перекрестись, если кажется.
0: Парень нехорошо прищурился.
3: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
0: Пашка улыбнулся.
2: Не могу.
3: Почему?
2: Накостыляйте ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
0: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
2: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
0: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
2: Вы мне не ответили на один вопрос.
7: На какой вопрос?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты?
7: Я одна пойду. Спасибо.
0: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
2: Поговорим, как джентльмены.
7: Боже мой.
0: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались.

0: На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?»
0: – спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете,
2: что хотите».
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: Ваша фамилия?
1: Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Холост.
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
1: «Кроссвордиками занимаемся?»
3: «Да».
2: «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
3: «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
0: Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.
1: «Спасибо».
0: Наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню.
1: «Павел Егорыч».
0: Протянул руку.
1: «Колокольников».
3: «Гена, очень рад. Как Москва-то?»
1: «Москва-то?»
0: переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
1: «Шумит Москва, шумит».
0: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
1: «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас».
3: «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
1: «Из Москвы-то?»
0: Пашка перевернул страничку журнала.
1: «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
2: «Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
0: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
1: «Что-то не припомню».
0: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
2: «Странно. Значит, мне приснилось».
1: «Бывает».
0: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
1: «Вот, пожалуйста, красавец!»
0: Сказал он, подавая журнал Гене.
1: «Кошмар!»
0: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
3: «Вы надолго к нам?»
1: «Так точно».
0: Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
1: «Сыграем в шашки?»
0: Предложил он инженеру.
3: «В шашки? Может, в шахматы?»
1: «Ну, в шахматы скучно».
0: Пашка не умел в шахматы.
1: «Думать надо. А в шашечке раз, два и... пирамидон».
3: «Можно в шашки».
0: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
1: «За фуг берем?»
3: «Как-то».
2: «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
3: «А-а, можно брать. Берем».
0: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
1: «В какой?»
3: «В левый».
1: «Ваш не пляшет. Сделаем так».
0: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
1: «Здесь курить, конечно, нельзя».
2: «Нет, конечно».
1: «Нельзя так нельзя».
0: Пашка пошел второй шашкой.
1: «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
0: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
2: «Вот это, Ген, ну вот это хотите».
0: Настя стала ему подсказывать, он возражал.
1: «Так же нельзя, слушай. Зачем же подсказывать?»
2: «А ты же неверно ходишь».
1: «Ну и что? Играю-то я».
2: «Учиться надо».
0: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
2: «Вон той, Гена, крайний».
1: «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
2: «А чего ты волнуешься? Вот чудак».
1: «А как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно».
0: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
2: «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
1: «Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить».
2: «Теперь проиграл».
1: «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди».
2: «А еще инженер».
1: «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?»
2: «Боюсь, ему понравится».
0: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
1: «Женский пол».
0: Инженер смешал шашки.
1: «Я проиграл. Выйдем, покурим?»
3: «Пойдем».
0: На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
1: «Не понимаю, что за натура?
4: во все обязательно вмешается.
1: Ничего, пройдет. Давно здесь?
3: Что?
1: Давно здесь живешь?
3: Второй месяц.
1: Жениться хочешь?
0: Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
3: На ней? Да. А что?
1: Хорошая девушка. Она любит тебя?
0: Инженер вконец растерялся.
3: Любит? По-моему, да.
0: Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
3: Ты «Капитал» действительно читаешь?
1: Да нет, конечно.
0: Тут Пашка увидел на улице автобус.
1: «Моды в село». Пойдем посмотрим.
3: А что там?
1: Костюм показывают.
3: Модели?
1: Сходим вечерком, посмотрим. Музыка.

0: Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу, и едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: «Если ты будешь распускать руки, я позорю тебя на весь клуб».
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: «А вот костюм для полевых работ»,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, сапожках и курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: «Это Наташа»,
1: стала пояснять женщина.
0: «Наташа.

0: платье.
1: Женщина обаятельно улыбнулась.
0: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
1: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
0: Наташа!
1: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
0: Подул ветер.
1: Наташа подняла воротник.
0: Подул

0: ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.
1: Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
2: Ген, сядь на мое место.
1: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
0: Костюм для пляжа.
1: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
0: Платье-халат. Спереди на кнопку.
1: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
0: Очень удобно. Не правда ли?
1: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
1: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
1: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
2: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
2: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным...
2: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
2: Перестань!
1: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты.
4: И запор...
1: Пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
1: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
1: В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
6: Ехать, что ли?
4: Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Ну, давай, давай.
1: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: остановился. Вылез из кабины, мотор не заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во

0: Варя молчание, тишина, каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
1: «Ты что?
2: Неужели узнала?» —
0: подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
1: «Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич».
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у нее лопнула на рубашке тесемка.
1: «Что ты делаешь? Он шальной».
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
2: «Все, конец».
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
3: «Испугалась?»
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
1: «Здравствуйте, Павел Егорыч».
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
3: «Ну зачем же так, Настя?»
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
4: «Неужели все это серьезно?»
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял, взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
5: «Переживаешь?»
0: Гена вскочил с дивана.
6: «Я не понимаю, слушай!»
5: «Поймешь, любишь Настю?»
6: «Да что тебе нужно?»
5: «Любишь? Иди, она в машине сидит».
6: «Где сидит?»
5: «В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет».
0: Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных.

Папашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: ударило звонко и синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так, поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин.
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски женщина?
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский.
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком и продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да и чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов, торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смог голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

0: цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашка ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
1: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
2: Можно, наверное.
1: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
0: А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщин что-то уж очень нетерпеливо стал посматривать вперед.
1: А долго нам еще ехать?
2: Еще 30 км, га. Да, га, 10 км.
1: Сколько?
0: Женщина затосковала. Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
2: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
1: С удовольствием.
0: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. Действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
1: Сколько вам?
2: Нисколько. Иди к мужу-то, поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
0: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
1: Нет, правда, сколько?
2: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
0: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемодан и негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал.
1: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
0: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
2: Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
0: Муж растерялся.
4: Ты разве не заплатил?
0: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
1: Не взял.
0: Пашка не смотрел на нее.
2: Плати!
0: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2: 2 рубля.
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
2: 2 рубля!
1: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
0: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала.

0: Мишка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кума.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опоры сейчас не дома.
1: А кто же? Телефизоры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог?
4: Все в порядке, дядь Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
2: Че я делал-то там?
4: Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
4: Да некогда, братцы. В гости иду.
2: Далеко ли?
4: К Лизуновым.
2: Это кто такие?
4: Да знакомые одна.
2: Эй, расплодил ты этих знакомых. Переломает где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.
4: Свобода личности. Чего хотите?
2: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
5: Здравствуй, кум.
2: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас.
5: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
5: Эх, ладно, для кума.
1: Давай, давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь? Кукуй.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже.
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже.
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю. Не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так это, самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи, сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Ух, батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.
4: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они с городскими начинают приударять, а вас забывают. Они, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, не черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делай еще ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
4: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
4: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
4: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
4: Кать.
3: И туда же, не культурные. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
4: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я корову мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
4: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
1: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
1: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
4: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка и...

Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гонор. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились, Кондрат

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовались давеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
1: Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
2: Не будет. Не дадут.
1: Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
2: Какие явления?
1: Вот перед той войной явление было.
2: Какое?
1: А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это, как выезжать в долину свободы.
2: Знаю.
1: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
2: По новым деньгам, что ли?
1: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
2: Так.
1: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
2: На автобазу.
1: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да, ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжай до того места с версту. Эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тот шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогает. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжай до того места. Баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись. Спит. Рассказываем.
0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он, подходит женщина. А это Настя Платонова.
3: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: А она ему так грустно-грустно.
3: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
3: Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
1: Павел, а Павел? Павел!
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
2: Я что, заснул, что ли?
1: Заснул.
2: Ух ты! А чем кончилась история-то?
1: Ага, интересно.
2: Привез он ей материи-то?
1: Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
2: Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
1: Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
2: А.
1: Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
0: Пашка лег и сразу уснул.

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут. Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем ты жить?
2: Ну, надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду, в баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжали.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, на книжку у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню, ну, попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
1: Что ты?
2: Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Язви его. А деревня ведь это хорошо. Танец чуть свет. Еще и петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. И спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота аж вокруг. От речки туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
1: Можно с мотором?
2: Можно. Угу.
1: А я бы приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
2: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
1: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
2: Речка шумит в камушках.
1: Можно баб с собой взять.
2: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
1: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого-то привез».
0: Пашка вошел солидный.
2: Здорово ночевал, тетка Анисия.
3: Здрасте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: Давно что-то не заезжал, Паш.
2: Да не случалось все. Вот, познакомься, тетка Анисия. Это мой товарищ, Кондрат Степанович.
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: Вот, значит, приехали мы.
0: Продолжал Пашка, но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
2: Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости.
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
1: А милости просим, милости просим. Может, чайку?
2: Можно.
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
2: Как живешь, тетка Анисия?
1: Живем, Паш. Ничего вроде бы.
2: Одно-то, небось, тяжело?
1: Знамо дело.
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил, что... Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. Как ни начни, все не нравится.
2: Самогон есть, тетка Анисия?
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
1: Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?
2: Ничего, мы помаленько.
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
4: В чем дело, дядь Кондрат? Ну что ж ты сразу на обум Лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим.
2: Да чего с ней сидеть-то?
4: Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим.
2: А вообще-то, как она тебе? А?
0: Вошла Анисия.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня. В огороде так и прет, так и прет все.
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
2: Прет, говоришь?
1: Прет. Прям сердце радуется.
2: Садись, дядь Кондрат.
1: Садитесь, садитесь. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить.
4: Ничего. Что мы сюда пировать приехали?
1: Сейчас огурчиков вам порежу, капустки.
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
2: Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьишко-то как?
1: Бог милует, Паш.
2: Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат? Сфотографируем по стаканчику-то?
4: По стаканчику? Это много.
0: Рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
2: Тебе налить, тетка Анисия?
1: Немного, с наперсток.
2: Ну, радехоньки будем.
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
2: Замуж собираешься выходить, тетя Анисия?
0: Ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
1: Господи, батюшки. Да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?
2: Привет. Так ты же сама говорила.
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
4: Балаболка ты, Павел. Ешь лучше.
2: Жельтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?
0: Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
1: Матушки мои, свиньи-то в огороде.
0: И вылетела из избы.
4: Все!
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
4: Поехали, не могу больше, со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?
2: Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?
4: Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
2: Ничего, неловко потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще помахай.
4: Не-не-не-не.
2: Ну что тут позорного?
4: Так уж позор.
2: Мы же не воруем.
4: Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
2: Глянется она тебе?
4: Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка.
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
2: Фью, наша будет.
4: Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
2: А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок, а с дурачка взятки гладкие.
4: Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, вы что?
2: О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
4: Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
2: А что ты спрашиваешь, я никак не пойму.
4: Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная. Она возьмет и скажет, вы что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
2: О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.
4: Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
2: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
2: Вот она сейчас побежала выгонять свиней, так?
4: Ну?
2: Вопрос. Каких свиней?
4: Не выпендривайся, Пашка.
2: Нет-нет-нет, каких свиней?
4: Обыкновенных, белых, грязные не бывает. Пошел ты к черту, дурака ломаешь.
2: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
4: Что?
2: Вопрос. Она побежала...
4: Трепач, пирамидон проклятый!
2: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
2: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
4: Ни хрена ты сам не знаешь.
2: Я?
4: Трепеси только.
2: Я не знаю.
4: Не знаешь.
2: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисья, пожаловалась.
1: Ах, радость, я прохуделась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
2: Тетка Анисья.
1: Маленький Паш.
2: Выйдем с тобой на пару слов.
1: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
2: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
4: Ты ничего тут не... это... не придумал?
2: Нет, нет, нет.
4: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу?
2: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
4: Пить хватит, поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
2: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
4: Ай, боязно мне, Пашка. Ой, не по себе как-то.
2: В общем, я поехал. Goodbye.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
4: Да, погода прямо как

0: На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Нет, а что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
3: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
3: Ну, сделано.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров 2 аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках, тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
4: Давайте, брезент! Ребята, быстрее, быстрее!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
5: Сейчас плохо будет.
6: Добра пропадет сколько.
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
4: Давайте, брезент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
4: Брезент! Уходи! Вот и шаг!
5: Что тут брезент-то сделать?
4: Уходи!
0: Пашку точно кто-то толкнул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил

0: палате, куда попал Пашка, лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел, и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
2: Ничего.
0: Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
1: «До свидания»
0: и ушел.
4: Ты что, герой, что ли?
0: Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
2: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
3: У нас наушники не работают.
0: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
2: Меня же на Луну запускали.
0: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
4: Нет, серьезно?
2: Ну, конечно.
0: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
4: Врешь ведь.
2: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
4: Ну и как же ты?
2: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
4: Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановилось.
3: Трепло. Я думал, правда.
4: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
2: Затяжным.
4: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
0: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
5: Вот ваш герой. Прошу любить.
6: Вы будете товарищ Колокольников?
4: Я...
0: ответил Пашка и попытался привстать.
6: Лежите, лежите, что вы. Я вот здесь присяду немножко. Можно?
4: Боже мой.
0: Пашка попытался сдвинуться на койке.
6: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
0: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
4: Это можно.
0: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
6: Как вы себя чувствуете?
0: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
4: Железно.
6: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
4: Значит так.
0: Начал Пашка, закуривая.
4: А потом я речь скажу, ладно?
6: Речь?
4: А, да.
6: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
4: Значит так, родом я из Суртайки, 75 километров отсюда.
6: Угу.
4: А вы сами откуда?
0: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.
6: Я из Ленинграда. А что?
4: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
0: Белобрысый неудержимо икал.
4: Выпей воды.
0: Обозлился Пашка.
7: Я только что пил. Не помогает.
4: Значит так, о чем мы с вами говорили?
6: Где вы учились?
4: Я волнуюсь.
0: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
4: Мне трудно говорить.
6: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
4: Видите ли...
0: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
4: Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что,
8: на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми.
2: Вон, скажут, герой пошел.
8: Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
9: Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
6: Нет, это ничего, можно.
9: Пашка приободрился.
8: Вы замужем?
6: Нет. А, собственно, зачем вам это?
8: Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
7: Что, я виноват, что ли?
9: Сказал белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
6: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
8: Так.
6: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
8: Да я понимаю.
6: Ну, где вы учились?
8: В школе.
6: Где? В Суртайке же?
8: Так точно.
6: Так, сколько классов окончили?
9: Пашка строго посмотрел на девушку.
8: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
6: Что вас заставило броситься к горящей машине?
8: Дурость.
9: Девушка посмотрела на Пашку.
8: Конечно. Я же мог подорваться.
6: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
10: Приемный день в пятницу.
8: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
6: Приду, обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
8: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
7: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой, и то мне хватает.
6: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
8: О, книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
6: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
9: Пашка мучительно задумался.
8: Не знаю.
9: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
8: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
9: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
6: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?
8: Конечно.
9: Девушка записала.
8: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
6: Я как-нибудь сделаю.
9: В палату вошел доктор.
5: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
6: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
8: Колокольников Павел Егорович.
9: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
8: Приди, а?
9: Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула:
6: только бюллетень у доктора не надо просить, хорошо?
8: Хорошо.
9: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
6: До свидания, поправляйтесь. До свидания, товарищи.
9: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
5: Ну как дела, герой?
8: Лучше всех.
5: Дай-ка твою ногу.
8: Доктор, пусть она придет завтра.
5: Кто? Корреспондентка?
8: Угу.
5: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
8: Да не я, она в меня.
5: Ну-ну, пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
9: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
11: Думаешь, она придет?
8: Придет. За мной не такие бегали.
11: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил.
9: Я говорю, Пашка смотрел в потолок.
11: Все, начал вилять.
9: Не слушал белобрысого. Думал о чем-то.
5: Не хочешь?
9: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
11: Слышь, друг, спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо. Кит, не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.

0: только поздоровался.
1: Здравствуйте, товарищ генерал!
0: Ему дружно ответили.
2: Почему я не слышу аплодисментов?
3: Дамская палата.
0: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: Шествие генерала по палате. Обход. Первая Катя Лизунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек?
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: мальчиков. Маленьких.
1: И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная

0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Вот жеребец. Здесь в больнице все же.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакались.

0: И опять его разбудил смех Белобрысова.
1: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
2: Выздоравливает он.
1: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет.
2: Не надо. Пусть смеется.
0: Пашка опять крепко зажмурился,

0: Но больше не получалось. Не спалось.
1: А вы чего не спите?
2: Так не хочется.
0: Помолчали.
1: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
2: Ну, допустим.
1: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
2: Есть.
1: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
2: Есть.
1: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
2: Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
1: Что, письмо?
2: Нет.
0: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
2: Сочинение одного молодого человека.
1: Ну-ка.
2: С утра мы пошли с пацанами в лес.
0: Начал читать больной.
2: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю, чего.
1: А для чего это вы?
2: Это писал счастливый человек.
1: Так какое ж тут счастье-то?
2: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
1: Так он же маленький еще.
2: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
1: Каким?
2: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
1: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
2: Вот поэтому и надо учиться.
1: А вы учитель, да?
2: Учитель.
1: Значит, вы счастливый, если вы учите?
2: Наверное. Позови-ка сестру.
1: Что, плохо?
2: Нет, просто устал.
3: Лилия Александровна!
0: Вошла сестра и сделала учителю укол.
2: Ну вот, теперь уснем.
0: Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. И опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
4: Здравствуй, Павел.
1: Здравствуй.
4: Как живешь?
1: Ничего.
4: Идеал-то не нашел еще?
1: Нет.
4: Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
1: Про голую бабу, что ли?
4: Да.
1: Помню.
4: Так вот, ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит.
1: Как это?
4: Любовь ходит по земле.
1: А чего она ходит?
4: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
1: Она что? Тоже голая?
4: Она красивая, красивая.
1: Хоть бы разок увидеть ее.
4: Увидишь, она придет к тебе.
1: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
4: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь – это, брат, тоже школа, только лучше.
1: И опять, если я буду сидеть и ждать...
4: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать. Паве.
1: Так вот я и ищу. Но я же хочу идеал.
0: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
1: Братцы!
0: Заорал он. Повскакали больные.
1: Ты чего, Пашка?
0: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
3: Няня!
0: Учитель приподнялся.
5: Что такое? В чем дело?
0: Все смотрят на него.
5: Что случилось-то?
0: Пашка негромко засмеялся.
1: А мне показалось, ты помер.
0: Сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
5: Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
0: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
1: Значит, будем жить,
0: сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
2: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены. Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной, но по слухам все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
3: Среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
4: Это я, Буров.
3: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
5: Я давно поставила на себе крест.
3: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
6: Пока еще ползаем.
3: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
7: А теперь кто я так затерялся в толпе?
3: Заплатин, неотразимый мужчина, но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
8: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
3: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
9: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
3: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
10: А в наше время родственники очень упали в цене.
3: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
11: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие.
12: Здравствуйте.
11: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
12: Спасибо.
11: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг. Так, хорошо. А женщины? Ну-ка еще быстрее. Образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
13: Налево, налево. Ага.
11: Мужской круг пошел направо.
13: Да.
11: Мужчины, давай, давай, давай. Хорошо. Хорошо, молодцы.
14: Не мешайтесь.
11: Андрюша.
15: Ну, здравствуй, солнышко.
11: Здравствуй.
15: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
11: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
15: На весь уикенд до понедельника.
11: Хорошо. Стоп! Стоп, стоп, стоп.
16: Стоп, стоп, товарищ.
11: А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
15: Зин, Зин, у тебя надолго это подержит?
11: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
15: По-моему, я уже под каблучком.
11: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай.
13: Вы ставите налево, налево.
11: Женщины молодцы. Мужчины, мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание, внимание. Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищ отдыхающий, я передаю вам руководство ненадолго.
16: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
11: Я сейчас. Рассказывай, как дела, что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
15: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толку. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
16: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
11: Ну и что? Сходи еще раз.
15: Ну вот в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
3: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
4: Ну, как дела, мама?
17: Жива, уже хорошо.
4: Дома лучше, чем в больнице.
17: Лишь бы не на кладбище.
4: Ну, типун тебе на язык.
17: Лежать опротивила.
4: Ну, ты, конечно, не вставала.
17: Ну, а что, я враг себе?
4: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
17: Не приходила.
4: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографии. Ох, надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
17: Федя, не пристраивай ты ее.
4: Другим везет, у них дочери выходят замуж по многу раз.
17: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
4: Некрасивая она. Вся в меня.
17: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
4: Ну, ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. А сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеске.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Отдыха, веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающая новость. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотри, а на какой срок?
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост? Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне?
4: Товарищи, отдыхайте, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка! Бабушка!
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
11: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
7: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат, жены двоюродного брата, вашей двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, ну замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
11: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
10: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
12: Добрый вечер! Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
10: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
10: Пришел. Дядя, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
11: Так, приходи.
10: Я опоздал.
11: Самый раз приехал. Знакомься, бабушка.
5: Здравствуйте.
11: А это...
10: Я не в счет, я совсем дальний.
11: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Да ну, без церемонии, рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, и раз уж садись. Ты здесь.
11: Садись.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим, этот не клюнет.
1: Точно, вылитый карп зеркальный.
9: Вот именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. А, здравствуй. Что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи.
10: Дядя Федя, можно выпить? За счастье вашего дома.
1: Можно. Ириша, ужинать.
10: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
11: Я завязал.
1: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
11: Послезавтра.
1: Я все-таки позвоню декану.
11: А удобно ли, Федор Сергеевич?
1: Мне удобно. Алексей Мефодьевич? Ну, здравствуй. Это я, Буров. Да. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнесись к нему это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
11: Бочкарев.
1: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Спасибо. Что? Ну, заходи.
11: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
1: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
5: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
1: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается, будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
11: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин, работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
5: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
1: Понял,
8: хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам. В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
11: Не больше.
8: Как вы теперь это говорите?
5: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
8: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
9: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
8: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
5: Да, сейчас, одну минуточку.
11: Давай сюда.
5: Вот, прошу.
2: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
12: Чувствуйте себя как дома, садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
5: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
11: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
12: Нет.
10: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
12: Нет.
5: Наверное, я испортил вам настроение?
12: Да.

0: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее, и ракурс выбрал удачный.
1: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
0: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
2: Кто, я? Я ничего не говорил.
0: А ты тут при чем?
2: Как, я доктор?
0: Какой ты доктор?
2: Ну как же, я терапевт.
1: Пойду на кухню.
0: А вы присаживайтесь, молодой человек.
3: Андрей.
0: Андре, прошу.
4: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
2: О, вы преподаете физику?
4: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
5: А команды он давал по-немецки?
4: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
0: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
5: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
1: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
6: А что, я тебе разве не говорил? Да, Федор Сергеевич директор.
5: Ты куда меня привел?
6: Как куда?
5: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
6: Андрей!
5: Я-то думал, что он...
6: Андрей!
5: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
4: Но это же неправда.
2: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
6: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
5: Ну, скорее наоборот.
0: Сядь.
5: Что?
0: Я кому сказал сядь?
5: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
0: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит... Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
5: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
0: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро? А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
4: Скажите, вы женаты?
5: Что?
4: Вы... женаты?
5: К сожалению, нет.
4: Ой.
0: Алексей Васьянович? Ну, здравствуй, здравствуй. Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно. Да. Заходи. Заходи, заходи.
5: Туда уже можно идти?
0: Можно идти.
5: Прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
5: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
2: Дядь Федя, а как же в таких случаях, где делается? Сначала несут в фотографии, а потом съемку? Или сначала съемку, а потом в фотографии?
0: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней и сам придет.
7: Прошло еще два дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, ну говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да это Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу, то
0: какую?
2: Мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Почему? Голубую я успела поймать на лету. Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
2: А ты его увидишь?
0: И вероятно.
2: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
2: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что ты так расспрашиваешь, а?
2: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем. И по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
2: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
2: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
2: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
2: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
2: Ну почему ты так говоришь? Потому что я непривлекательная. Или потому, что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
2: Что это значит?
0: Ну, в доме отдыха, парень молодой.
2: Она кто?
0: Она местная культурница. Пьеп-пьехлопа, два пьетоп.
2: Хорошенько.
0: Ничего особенного, обычный кугодный гаман. Не обращай внимания.
2: И фигуру не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
3: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
2: Здрасте!
3: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Но в самом деле, как себя чувствуете?
2: Благодарю вас. Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуч.
3: Ничего, до свадьбы заживет.
2: Это что? Эти цветы мне?
3: Вам, вам.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание! Eins, zwei, drei! Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе!
2: Спасибо!
3: Ну а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
2: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
3: Ваш Снегирев гений.
2: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора. Пора уже.
2: Да, мне пора.
3: Осторожнее, там окно. Выход там.
2: Простите.
3: Ты видел эти журналы, а? Да. Нет, Буров не человек, это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
2: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
3: Ну, какая славная, а!
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что раззява.
3: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
3: На ней?
0: Да.
3: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
3: Да нет, в самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей.
3: Ну?
0: Ты что?
3: Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
3: И какого папу?
0: Да ты что?
3: Ну что, со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще, я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
3: Да нет, нет, нет, что? Нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну, кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
3: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
3: Ну все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
3: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
3: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. Ну, в общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал, застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарок.
2: О, часы?
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что, пуделик вмонтировал?
4: Господи, бабушка, да что?
1: Ну, а что такое? Ну, я не понимаю, ну, а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш, посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну, да, ведь теперь родственников стыдятся. Теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира! А вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны. А квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего с площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой, хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира!
0: Услышав голос за платиной, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну-с. Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира, к тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье. Вы
2: почему? Пригласите вы бабушку.
3: О, что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежили, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, что вы сидите, мы опаздываем.
1: Надо, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
1: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
1: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
1: Да-да, надо идти.
6: Миша! Миша! Миша! Как там у тебя дела с насморком?
2: Кого, у меня? У меня нет никакого насморка, я абсолютно здоровый, вот сейчас вот иду пировать.
6: А кто там твоему коллеге это, лабораторию не дает? А ну-ка пойдем, ты мне объяснишь, я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать, я сам все устраиваю, и вы даже не знаете, какой я пробивной.
6: Пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
1: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
1: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
5: И что же из этого вышло?
1: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирёва и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
1: Миша! Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну...
5: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держите за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку, Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша теперь такие галстуки не носит. Где? Узел должен быть широкий, как арбуз. Где? Миша, ну возьмите у папы парадный галстук. Да, ну, Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук — это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы, Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое — это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня молодой человек пригласили первым.
0: Ну, а меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму. Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
4: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
5: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
4: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
5: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
0: Смелее, смелее. Ну что ты, здесь же никого нет.
2: Боже, что вы собираетесь делать?
0: Поцеловать вас.
2: О, но вы же не спросили разрешения.
0: Я не спрошу. О,
2: Боже, как это потрясающе.
0: Ну а почему бы этим не заниматься каждый день?
2: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома?
2: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
2: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой, постой, постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
1: Ну, я не самоубийца.
2: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
1: Да.
2: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
1: Рыба.
2: Молодца.
3: Прошу вас. Прошу вас.
2: О, а почему шампанское не в виде?

0: Кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
1: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
0: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
1: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самый безобидный, уверяю вас. Зря грустите.
0: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
1: Петр Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
0: Да?
1: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
0: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные, и все вместе в одном целлофановом пакете.
1: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
2: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
0: Ну, украл?
3: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
0: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
3: Мне это на экзамене досталось.
1: Ну и как?
3: Знаете, облил всю комиссию.
1: Ладно, я сам открою.
0: Нет, пусть учится.
1: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
0: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
3: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
0: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
1: В первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
0: Намек понял. Кооператив организуем.
1: Ну, при чем здесь кооператив?
0: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Ну, какой же фотокорреспондент без автомобиля?
1: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
0: ничего, Федор, ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
1: Я прошу вас, не устраивайте из моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
0: А так любовь, она сильнее будет.
1: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
0: Уходи.
1: Прямо сейчас.
0: Вот, уходи.
1: Хорошо.
0: Уходи. Сядь! Я к тому сказал, сядь!
3: Что?
0: Ну как? Удачно справился?
3: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
0: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
1: Ну как? Бывало.
0: Придется бросить.
1: О чем разговор?
0: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
1: Ну, ничего серьезного.
0: А конкретно?
1: Есть одна, мы с ней встречаемся.
0: Кто она?
1: А какое это имеет значение?
0: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
1: Вот как?
0: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
1: А вам не кажется, что это уже чересчур?
0: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу и проверю, порвал ты с ней или мух
1: не видишь. Не будет этого.
0: А я сказал, что
1: будет.
0: Я сказал, нет,
1: значит нет. И все, и хватит здесь командовать-то. Не у себя за прилавком.
0: Какой ты страшный. Только я тебя не боюсь. Ну че ты взъерепенился? Сядь.
1: То, что я вам не позволю себя унижать.
0: Кто? Ты?
1: Да я.
0: Вот именно ты позволишь.
1: Что сказали?
0: А то что слышал?
2: Оскорбленный заплатим с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
3: Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы... На голову один. Сейчас же снимите ведро, оно серебряное. Снимите ведро, оно серебряное. Сейчас же снимите ведро.
0: Молодца.

0: товарищи, отдыхающие. Сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляем.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Итак, частушки, кто вспомнил?
0: Ну рассказывай.
2: Да понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как просто.
2: Понимаешь, я люблю тебя очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то? Чтобы я тебя поздравила или пожалела.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зин, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, безвыходной ситуации. Ты что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Но ты же видела его все только 3 раза.
2: 9 раз. И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иишка.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж.
3: И я выхожу замуж.
4: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой, какое же это все-таки счастье. Я замуж.
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
5: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
4: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор.
5: Так, ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
5: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
5: Ир!
1: О, ну, выйдем, бабушка, выйдем.
2: Миша! Вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
5: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
6: Если весел ты порой, хошь не хошь, частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты...
7: Солнышко мое, ну если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
8: Знаешь что? Когда приезжает в дом отдыха, Романа заводит на срок путевки на 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
7: Зина.
8: Просто считает, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
7: Что ты говоришь?
8: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
7: В наших отношениях ничего не изменится, я обещаю тебе. Ну хорошо, если я с самого начала был бы женат, разве мы не полюбили друг друга?
8: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено. Я ему правду скажу.
2: Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре. Валечка, давай! Боевая, признаюсь, отчего я боевая, пап с мамой не боюсь. Но кто следующий? Смелее, товарищи, смелее.
6: Можно мне?
2: Товарищи отдыхающие, прошу.
6: Валя, давай. Бабы дуры, бабы бешеный народ. Увидали парня с девкой и стоят разинув рот.
7: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
2: А со мною вы зря теряете время.
0: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
8: А вы, товарищ отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
9: Да в некотором роде в гости.
8: Ну, тогда вашу очередь петь. Прошу.
9: Вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. У моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя Милка хороша.
8: Спасибо.
9: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо. Валя,

0: спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что, что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: На самом все... деле кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяю ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. Вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Знаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные? Изолированные.
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное — это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится, я вообще-то и сама достану.
1: Ну зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха.
2: Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
3: Что такое?
2: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. Ты, товарищ Буров, выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. Мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
3: А машину «Запорожец» можно заказать?
2: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
2: А вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Ну, как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
2: Итак, женщины двинулись налево.
4: Налево, налево. Ага.
2: Мужской круг пошел направо.
4: Да.
2: Хорошо, хорошо, молодцы.
5: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
6: Слушаю.
7: Бабушка?
6: Да?
7: Бабушка, это я, Саша.
6: Ну-ну.
7: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
6: Спасибо.
7: Многие-многие лета, бабушка.
6: Спасибо, Саша.
7: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения и кафедры.
6: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
7: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Слушаю.
8: Алло, бабушка?
6: Да.
8: Ой, бабушка, это я, Миша.
6: Ну-ну, Миша.
8: Бабушка, я вас поздравляю. Вот.
6: Спасибо.
8: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
6: Ну?
8: Там как, все собрались?
6: Да, да, все собрались, кроме тебя.
8: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
6: Да.
9: Мама.
6: Ну?
9: Это я, Федя.
6: Да, да.
9: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
6: Да, мерси.
9: У меня тут ревизия.
6: Угу.
9: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
6: Да, все собрались, кроме тебя.
9: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Да, слушаю.
10: Бабушка!
6: Да.
10: Бабушка, это я поздравляю тебя.
6: Да, благодарю.
10: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирю.
6: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
10: Да, правильно.
5: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
11: Бабуль, бабуль, бабуль, бабуль, бабуль.
6: Столик свободен.
11: А? Прошу вас, вот, вот.
6: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
11: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
6: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
11: Так.
6: Это моя месячная пенсия.
11: Понял.
6: И я на нее гуляю.
11: А, гостей сколько будет?
6: Я одна.
11: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
6: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
11: Ой, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
6: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
11: Из напитков, доктора, что разрешают?
6: Ну, вообще-то я пью, если только 20-й номер. А. Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
11: Понял, понял.
5: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
11: А что случилось?
1: Вот, читай.
11: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите, садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
11: Так она... Она же обиделась на нас.
4: Не знаю за что, лично я позвонил.
11: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
4: Лично я пью, но мысленно.
11: Тяжело.
4: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе? Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
4: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
4: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
11: Это за что?
4: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
4: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протек. Да,
11: все спасибо. Хорошо. Все-таки где бы бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
4: Этого еще не хватало.
1: Алло?
12: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
4: Бабушка, мы здесь все.
12: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
4: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло. Алло, мама.
5: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона-автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
11: О, одну секунду. О, что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
6: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть, есть с кем поругаться.
11: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
6: Ну ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
11: Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
6: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
11: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
6: А что, подрались, что ли?
11: Ну что, разве можно бить начальство? Ну,
6: иногда даже полезно.
11: Для кого?
6: Для начальства.
11: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубить.
6: Прекрасно.
11: Прошу вас.
6: Спасибо.
11: Уважаемая товарищ, как ваше имя отчество?
6: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
11: Бабушка. Уважаемая товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
6: Ну да, и счастья в личной жизни.
11: И счастья в личной жизни.
6: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
11: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
6: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
11: Нет. Я еще об этом не задумывался.
4: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Может быть, вы со мной потанцуете?
11: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
4: Я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
11: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил? В порядке исключения один танец.
4: Прекрасно.
11: Решите вас пригласить, уважаемый товарищ бабушка.
4: Вас как зовут?
11: Вася.

0: твою, а? Вась, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да нет, я так и не умею. Вась, подожди, Вась. Ну что ты? Да, ну, что ж ты, милый, ну... Ну это ж какой-то... Я не знаю. Вась! Ну, господи, что с тобой делается такое? Ну, ты ж, милый, не надо так. Стой. Пойдем. Вась, пойдем.
1: Чем вы, девочки, красивее?
2: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
1: А в той любви...
3: Бабушка!
0: Бабушка!
3: Бабушка!
0: Бабушка!
4: Добрый вечер!
5: Добрый вечер!
3: Иришка!
4: А где же бабушка?
3: Вот.
4: Ой, ну надо же. Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирёв запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат. Сидят и молчат. А я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, по-гитарная струна.
5: Неужели на вас так подействовало радио?
4: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирёва, а по счастью я знала слова песни.
5: И твое пение помогло?
4: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирёва в школе оставили.
6: Послушай... На татене я.
5: Это вы мне?
6: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
5: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
3: Тем более женскими.
6: А на татене мужчиной бывает тоже. Из на татене можно приготовить 50 различных блюд. Это я... Шучу.
4: Папа, это не смешно.
3: Чё, по-моему, это как раз очень остроумно.
6: Так вот, я там был.
5: О, Пётр Сергеевич, надо мне доверять.
6: А ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять – это значит... Проверять. Понял?
5: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
6: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
3: Бабушка! Алло, бабушка?
7: Пока еще нет.
3: А?
7: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
3: О, сейчас, Ниночка. Иришка, тебя.
4: Иду.
3: Пожалуйста.
4: Да, я слушаю.
7: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
4: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
7: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
4: Да, но я же вас не узнаю.
7: Узнаете.
3: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
5: Миша, по-моему, вас это не касается.
4: Да.
3: Касается?
4: Я твердо решила и окончательно.
6: Миша, ты не шебуршись, Миша.
3: Я родственник, я имею право шебуршиться.
6: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
3: Что
6: родственник.
3: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, Родственники это даже хуже, чем сослуживцы. Mm. Ну, конечно, родственники народ приставучий, надоедливый, а родственник из провинции это вообще катастрофа.
4: Ну, что вы,
3: ну,
4: зачем?
3: Ну, конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос, но ведь главное это не гены.
5: Нет.
3: Нет, главное это родство душ, главное это единомыслие, а в наше время родственники очень упали в цене, а это плохо.
5: Это ужасно.
3: Не надо иронизировать, это действительно плохо.
5: Это ужасно.
3: Человек человеку друг, товарищ, брат, а значит он ему родственник.
6: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
3: А мне бы этого очень хотелось.
0: А может быть вы действительно?
3: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно, ведь добровольно ползет в пасть к этому удаву!
5: Миша! Ну вот Миша, что, родственничек!
3: Миша, прошу вас, Миша!
4: Боже мой!
5: Хватит, надоело!
3: Не надо,
4: Андрей, ты забыл взять меня
3: я
4: с собой!
3: Улечу, боже мой! Я улечу!
2: Квартиру, подружку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
8: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... помешала вам? Вася!
9: Слушаю вас, бабушка.
8: Пойдем на кухню.
9: Пойдемте, бабушка.
3: Бабушка!
10: Бабушка! Бабушка!
2: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
11: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
12: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
11: Да? Кто-то идет.
12: Боже мой. Мне кажется, это она.
11: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
12: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
11: Кто же это?
12: Охрана.
11: Охрана?
13: Миш, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
11: А кто это?
13: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
12: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
11: Если что, зовите на помощь.
9: Ни пух, ни пера.
13: Да-да. Это вы?
12: Это я.
13: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
12: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
13: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
12: Папа?
13: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
12: Ну вы тоже выглядите лучше, чем я ожидала.
13: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
12: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
13: Ну вы что?
12: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
13: А зачем?
12: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
2: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
14: Простите, я вас слушаю.
11: Вы в Австралии были?
14: Кто?
3: Я?
11: Да, вы.
3: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
11: А я просто так, я чтоб в разговор вступить.
3: Миша?
11: Сережа.
3: Это странное дело, Сереженька. Вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли. А вот теперь все наоборот.
11: Что вы говорите?
4: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
7: Нет. Вашего папу он любит.
4: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
7: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
4: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
7: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
4: Наверное, зря.
7: Не надо нам было с вами встречаться.
4: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
7: Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
4: Мне бы этого очень хотелось. Ведь это же моя первая любовь.
7: Как? Первая?
4: Так вот уж получилось.
7: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка. Вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
4: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
3: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
14: Миша, пиши.
4: До свидания.
7: До свидания.
3: Звони.
14: Пиши.
2: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
3: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр д'отель так удивился, что именно меня пригласили.
15: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
3: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
15: Ну, у меня-то семья 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
2: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
16: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот эту вот десятку я за что плачу?
3: Да, сейчас-то... Бой посуды.
16: А мы еще ничего не разбили?
3: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
16: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
3: Тогда ваши денежки плакали.
15: Федя, ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
2: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
17: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
4: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
17: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
2: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
3: Вот я.
4: Миш.
3: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
4: Вы могли бы улететь и завтра.
3: Мог бы.
4: Не хотите быть на моей свадьбе?
3: Не хочу.
17: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство.
3: Вас я лечить не буду.
4: Как же вам не стыдно? Вы же доктор, Миша.
3: А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
4: Спасибо.
3: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
4: Изверг, дайте лекарства.
3: А от насморка еще никто не умирал.
17: Ну, извини, это твой родственничек.
4: Прекрати чихать, надоело.
5: А ты что такая дерганая?
4: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
5: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
4: Я с Зиной познакомилась.
5: О, понятно. Ну и что?
4: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
5: Да брось, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
4: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
5: Ну с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
4: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
18: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
4: Чайка или Волга?
18: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
5: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
4: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще...
19: Ну что,
5: друзья, вы давайте достаточно побыстрее. Прошу вас, машина не ждет.
19: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
18: Вася, садись с нами.
20: Вы что, я на работе? Вы что?
18: Да перестань ты.
20: Тогда я должен позвонить метрдотелю. Одну.
19: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
4: Папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
19: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
4: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
18: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
20: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
18: Ну, зачем же это свою бить, когда за ресторанные уже содрали десятку?
19: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
5: Что с тобой?
4: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
5: Ну, орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
4: Стыдно сказать, до чего докатилась.
5: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
4: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
5: Ну, прости, я ненарочно.
4: Лишь бы не пропасть в старых девах.
18: А замужем тоже можно пропасть.
19: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
4: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
19: Исчерпала список.
4: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
19: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
4: Да, перед законом ты чист. Но разве дело в этом?
19: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинальный.
4: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя – это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами тумбами.
19: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
5: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
20: Спокойно.
5: Вот. И выходи за эту медицинскую пиявку.
2: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
21: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, 3 раза в день.
5: Спасибо.
22: Тащи заливное просто загляденье.
4: Андрей, не затягивай сцены прощания. А то у меня кончается мужество.
18: А гости все равно придут.
22: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
5: Папа.
19: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
21: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
5: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. Лабуда, бодабун.
0: Лабуда, буда.
5: Лабуда, бодабун.
0: Лабуда, буда, буда, буда.
5: Вот именно, действительно, товарищи.
1: Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
18: Людоед.
3: Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
16: Миша.
3: И, да?
16: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
3: Ну, взял.
16: Уедешь, как миленький.
18: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
6: Пою тебе, Бог новогачный, Бог гимне, Бог гимне.
3: Иришка, Ириша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
16: Уплыл карась.
0: У меня такое чувство, что я вдова.
2: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
23: Товарищи, тише, тише.
24: Здравствуйте. Дорогие товарищи отдыхающие,
25: здравствуйте.
26: Здравствуйте.
24: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
25: Спасибо.
24: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
5: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
24: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
5: Мы едем во дворец бракосочетания.
24: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
5: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
24: А помогать мне будет баянист Голубев.
5: Я понял, я не могу без тебя.
24: Валь, давай.
5: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
24: Женщины, пошли налево, а мужчины направо. Женщины, женщины, пошли бодро и решительно.
5: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко. Не сглупи, и себе жизнь искалечишь, и мне.
24: Товарищи отдыхающие.
23: Да, я здесь, Зиночка.
24: Я попрошу вас мне помочь.
23: Я готов.
24: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте.
5: Жду 3 минуты.
2: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она? Как она?

0: Мишка!
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потеха.
2: А все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то потишь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного это вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Федь. Мне у вас жилось очень хорошо.
5: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
5: Хорошо.
6: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
3: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
2: А вы?
1: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
7: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают. Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы. А созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны. Хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году, когда создал свою знаменитую пьесу «Трехгрошовую оперу» и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Чествил и ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой

воззрение на театральное искусство. В основе его творчества всегда была пропаганда марксистских идей. И в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя. Он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающе звучат и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую идеологию. Трехгрошовая опера построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения или отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты, уличные женщины. Но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое порядочное общество. Ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над трехгрошовой оперой мы убедились, насколько драматургия Брехта развивает актерскую технологию, многожанровая по своей структуре. Она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Курт Вайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются зонгами. Эти немецкие зонги диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.

0: Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна, что любознательность — беда. Блажен, кому чужда она.
1: Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема.

0: Pichem и компании?
1: Пичем.
0: Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да? Вот это лозунг, это же капитал. У вас, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот! Вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь.
1: Ваше имя?
0: Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей.
1: Разбитый о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки?
0: Не понимаю, господин Пичем.
1: Надеюсь, вы произносите эту речь публично.
0: Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит.
1: Хайленд-стрит.
0: Я тихо и грустно со шляпой в руках стою себе на углу, не предчувствуя ничего.
1: Которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению.
0: Я не предполагал.
1: Но если ты, осколок крушения, сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно?
0: Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах.
1: Снимите.
0: Вот.
1: Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи?
0: Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло, мать такая печушка.
1: Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей.
0: Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга.
1: 20 шиллингов.
0: Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде.
1: Дающему да воздастся.
0: 10 шиллингов.
1: 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%.
0: Позвольте узнать, в чем состоит экипировка?
1: Это определяет фирма.
0: В каком районе я смогу приступить к работе?
1: Район Беккер-стрит 2-104. Это даже дешевле 50% с экипировкой.
0: Угу. Прошу вас.
1: Ваше имя?
0: С юных лет не везло, мать пьянчушка, отец игрок.
1: Ваше имя?
0: Чарльз Филч.
1: Правильно. Селия!
2: Да.
0: О.
1: Госпожа Пичем.
0: О.
1: Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать.
0: Что это такое?
1: Основные типы убожества – способный тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1. Экипировка А. Жертва развивающегося транспорта. Веселый калека, всегда жизнерадостный, всегда беззаботный. Впечатление усиливает культя руки. Манекен номер 2. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер 3. Экипировка В. Жертва П. промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Финч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Сели, ты опять пила.
2: Тихо.
1: Ни о чем не подумай, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь. Все приходится делать самому. Филч, раздевайся.
0: Ага.
1: Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно.
0: А что будет с моими вещами?
1: Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения.
0: Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях?
1: Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно.
0: По-моему, оно немного грязновато.
1: Сели, помоги ему.
0: Простите,
2: надевай эти брюки.
0: Спасибо.
2: Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия.
0: Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок. Да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал,
2: Перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги.
3: А где же мне мыть их? Зимой-то.
1: Пошел отсюда вон.
2: Вон.
1: Где твоя дочь?
2: Полли? Наверху?
1: Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома.
2: Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли.
1: Вот как?
2: Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым.
1: Сели, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених! Вот кто нас приберет к рукам! Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты?
2: Ну и хорошенького же ты мнения о собственной дочери.
1: Самого скверного, самого гнусного, сплошная чувственность и больше ничего.
2: Ну это уж у нее не от тебя.
1: Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.
2: Иоаннафан! Ты просто неуч.
1: Неуч. Как же зовут этого господина?
2: Мы его называем Кэптен.
1: Кэптен. Вы даже не узнали его имени.
2: Что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер? В отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался.
1: Черные лайковые перчатки?
2: Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток.
1: Черные лайковые перчатки, трость набалдашником слоновой кости, настойчивый характер и шрам
2: на шее. Ну, откуда ты его знаешь?
0: Господин Пичем.
1: Опять этот Пичем.
0: Господин Пичем, взяли мне подобрать какой-нибудь текст. Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне.
2: Ну, скажите, пожалуйста, ему нужна система.
1: Он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон.
0: Большое спасибо, господин Пичем. 1000 благодарностей.
1: Не забудь 50%.
0: Миссис Пичем, до свидания.
1: Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош.
4: Господи Иисусе. Господи Иисусе. Макинош. Полли. Полли. Полли. Полли.
1: Полли.
4: Полли.
1: Полли не приходила домой. Постель не спала.

0: трущобах лондонского Сохо Мэгги Нош справляет свою свадьбу с Полли Питчем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нем входит Мэтью. Это один из участников банды Мэгги. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэгги в смокинге и Полли в подвенечном платье.
1: Не души.
2: Здесь можно спокойно сыграть свадьбу.
3: Но ведь это же конюшня.
4: Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь.
2: В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка.
1: Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем.
4: А кто такой господин Питчем?
1: Послушать его, так это беднейший человек в Лондоне.
3: Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни.
4: Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим.
1: Вот и мебель привезли.
4: Явились, красавцы. Рухлядь, клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет.
5: Стола?
3: Ах, Мэг, я так несчастна, хоть бы уж господин пастор не приходил.
1: Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу.
5: Вот и стол.
4: Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. И вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы?
5: Ну, как тебе сказать, Мэг?
4: Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену.
5: О, милая Полли.
4: Ну-ка, встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней...
5: Клянусь вам я! Сударыня, если чего из мебели не хватает, мы живо наймем.
4: Ну, ты невеста. Как тебе нравится?
3: Да, по-моему, это не самое страшное.
4: Да нет, ну два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол.
3: Выходит так.
4: Клавесин. Отпилить ножки у этого клавесина.

0: Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья.
1: Ну хватит, в конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид.
0: Один момент, Каптон.
2: Мэг, что, неужели это все краденое?
1: Ну, разумеется, дитя мое, разумеется.
2: Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф.
1: Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях.
3: Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация.
2: Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке.
1: О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имейте о стиле. Надо уметь отличать. Чипы.